Вот что сказал лидер народа Божьего: «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы продолжаем изучать историю израильского народа. Бог дал им во владение прекрасную ханаанскую землю, но повелел изгнать всех жителей, которые остались жить в горах. Божий народ не послушал повеления своего Господа и оставил этих людей. Что произошло? Каким результатом это привело? Сегодня мы это узнаем. Название сегодняшней беседы «Что-то должно происходить». Итак, давайте послушаем пастора Петра.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим размышлять над важной темой созидания единства. Это непростой вопрос. Прочитаем сегодня из древней книги. После Пятикнижия в Ветхом Завете есть книга Иисуса Навина. Прочитаем из 23 главы. Выслушаем текст Божьего Слова. «Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: „Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. И если вы приступите в завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете,

советом, который им оставил их руководитель Иисус Навин. Давайте посмотрим, соблюдают ли они его предписания. Книга Судей, 1 глава, 19 стих. «Господь был с Иудою» — это одно из колен израильского народа. «И он овладел горою, но жителей долины не смог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Ну, слово «не мог» в данном случае не значит, что это было невозможно, а значит, что это было проблематично. Возможно, это стоило чьей-то жизни. И, конечно, им надо было бы оставить свои удобные дома, встать ночью, чтобы собрать армию и прогнать этих людей из долины. А еще эти железные колесницы доставляли дополнительные проблемы. И, кроме того, израильтяне были заняты уходом за своими садами, колодцами, домами, совсем не до сражений. Поэтому они предпочли не связываться с этими людьми, а позволить им остаться жить в той местности. А теперь прочитаем, как поступило еще одно колено израильское. Книга Судей, 1 глава, 21 стих. «Но и евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сына Вениаминовы, и живут евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сегодня». Вот их решение. Да пусть они живут в этой местности. Мы будем жить здесь, а они пусть живут рядом. Дорогие друзья, именно в тот момент они попали в сеть. Капкан захлопнулся. Эрозия в народе началась. Прочитаем дальше. Книга Судей, 1 глава, 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов Фаанаха, и зависящих от него городов, жителей Дора, и зависящих от него городов, жителей Ив-Лиама, и зависящих от него городов, жителей Мегидона, и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле сей». Что сказано? Не выгнали. Здесь уже используется слово пожестче. Хананеи засучили рукава и говорят: «Это наша территория, мы здесь будем жить». 28 стих. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев даниками, но изгнать не изгнал их». Вот что придумали израильтяне. «Мы не будем убивать их, мы просто заставим их работать. Они станут нашей рабочей силой, увеличат наши доходы. А мы останемся в наших новых домах и не будем тратить силы на войну с ними. Пусть лучше эти люди работают на нас». Это совсем не то, что Бог хочет от нас. Это не то, что Он повелел нам делать. Бог сказал: «Не поворачивайтесь ни вправо, ни влево, не сообщайтесь с ними, не обращайтесь к их богам». А что делают израильтяне? Заставляют хананеев работать на них, вместо того, чтобы выгнать их со своей земли. В 29 стихе написано, что Ефрем не исполнил Божьего повеления ни Завулон, ни Асир. Ну, читаем дальше 1 главу Судей, 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди них, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона», и так далее. «И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их». Особое внимание уделите 32 стиху 1 главы. Асир жил среди хананеев. Уже израильтянам было позволено жить среди хананеев. То есть роли поменялись. Если изначально израильтяне позволили хананеям жить на окраине, то теперь хананеи разрешают колену Асира жить между ними. 34 стих Судей, 1 глава. «И стеснили амореи сынов Дановых» — это еще одно колено Израилева — «в горах, ибо не давали им сходить на долину». «Вы должны остаться здесь, это наша земля». И к чему мы пришли? Пришло наказание. Петля. Сети затянулись. Израильтянам говорят: «Возвращайтесь туда, откуда вы пришли, это наша земля». И раковые клетки выросли в целую нацию. Израильтянам не только отказывают уйти, но их самих выгоняют. Но дальше становится еще хуже. И в 9 стихе следующей главы мы читаем, что Иисус Навин умер. И в 10 стихе написано, что умерло все его поколение. 2 глава, 11 стих. Вот он, тернии в глазах. «И тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам». То есть они пренебрегают Богом, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. «И воспылал гнев

Господень на Израиле, предал их в руки грабителей, грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших, и не могли уже устоять перед врагами своими. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы хорошо понимали, что это не просто урок древней истории. Бог дал нам свое слово, Ветхий Завет, для того, чтобы мы лучше все понимали. Мы с вами прочитали очень четкую и ясную аналогию между человеческим телом и церковью. Мы можем также провести эту аналогию с организмом одного народа. И если мы все это совместим, то можем сделать весьма полезные для себя выводы, и к чему нельзя относиться поверхностно, потому что в таком случае могут произойти большие проблемы. Сначала, когда я думал, как бы связать все это с нашим сегодняшним днем, то мне показалось, что сравнения получаются очень запутанными и сложными. Но потом я понял, что я даже не буду объяснять вам каждый символ. Это сделает за меня Дух Святой в ваших сердцах и душах. Но вот что я точно хочу, чтобы вы хорошо поняли. В любой церкви можем столкнуться с петлями, с сетями, бичом и шипами. Ловушки, капканы, кнуты, петли — это все, что внешнее. Мы сталкиваемся с ними извне, а шипы терния могут быть как наружными, так и внутренними. Но позвольте мне объяснить. В любой церкви бывают новые люди, которых интересует, что тут происходит. И многие из них только недавно стали христианами. И еще очень много в их понимании, убеждений, мыслях и делах сохранилось из прошлой жизни. И часто в церквах есть привычка отделываться от таких людей. Я считаю, что такая тенденция – это как раз бич и сеть. Такие неуловимые вещи, как наша манера общения, наша реакция на их слова, осуждающий взгляд, предрассудки против некоторых групп людей, отличающихся от нас. Все это отталкивает. Особенно часто такие привычки есть в больших церквах, и мы превращаемся в некую привилегированную группу людей, в которую мы не хотим пускать посторонних. И это, дорогие друзья, как раз то, что мы называем сетью и петлей. Мы не принимаем, не прощаем, становимся недотрогами, и нас раздражает, если кто-то сел на наше место. Нам нужно задавать вопросы, чем мы питаемся, чем мы наполнены. Питаемся ли мы истинным Божьим Словом, настоящим молоком, или какой-то искусственной заменой? Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть в сеть. А теперь я хочу сказать вам о том, что может быть шипом, тернием. И нам нужно иметь с этим дело. То есть чужеродные органы в нашем теле, которые приходят изнутри. Это верующие, которые по своей воле, с полным осознанием происходящего, позволяют греху продолжать управлять их жизнью. Это только показные христиане, которые говорят правильно, но на самом деле живут так, как хочет этого дьявол. И это может быть кто-то, кто долгое время ходил в церковь и выглядит как ангел, но ведет себя так, словно вышел из ада. И если это описание вас самих, то вы такой же терн в глазах тела Христова. И я не говорю, что в церкви все должны быть идеальны. Церковь как раз для грешников. Церковь для тех, кто борется со своими грехами, для тех, кто берет на себя ответственность за свои поступки. И они признаются, что сами не могут справиться со своей жизнью и просят Бога помочь им, отдают все Ему. Они призывают Господа и молятся. «Хочу иметь чистое сердце, святые мотивы и добрые помышления». Поэтому, дорогие друзья, очень важно брать на себя ответственность за свои действия, за каждый свой шаг, не обвинять других за их поступки. Ваши грехи – это ваша личная ответственность, и вы, только вы и никто другой, должны с ними бороться. Один из психологов второй половины 20 века сказал, что есть только один тип абсолютно безнадежных пациентов. Это те, кто обвиняет других в своих проблемах. Этот врач говорил, он может помочь, если вы можете признаться, что виновны, признать свою вину, то в этом случае вы не безнадежны, и вам можно помочь. Так что не обвиняйте всех вокруг в своих собственных грехах. Как сказал один священнослужитель, всякому, кому больше 40 лет, отвечает за себя, за свои действия, за свои слова. Люди взрослые отвечают за самих себя. Тема единства важная и непростая. Каждому из нас нужно помнить, что мы являемся частью большой духовной семьи, Церкви Христовой.
Господь Иисус пострадал на Голгофском кресте для того, чтобы грешник был спасен, и чтобы каждый, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Но каким образом мы попадаем в Божью семью христиан? Через веру в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Вера, что Иисус Христос есть Сын Божий. Духовное рождение происходит от Духа Святого, когда начинается новая духовная жизнь, и душа человека начинает общаться с Богом. Войдя в Церковь Христову, человек начинает духовно расти, духовно питаться, свидетельствовать другим о Божьей благодати. Наш Господь Бог так возлюбил этот мир, что отдал, послал Своего Сына Единородного Иисуса Христа, чтобы каждый, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Итак, самое главное в жизни – это приобрести единство с Богом, со Спасителем. Каждому человеку нужно принять самое главное решение в жизни – определить свои отношения с Богом, верит или нет. Есть духовная жизнь или нет? Бог желает, чтобы человек преображался в Божий образ, возрастал в познании Бога, читая Священное Писание, молясь и участвуя в богослужении. На Руси говорят, без Бога не до порога. То есть без Бога нет настоящей жизни. Поэтому напоминаю еще раз, единство с Богом нужно иметь, укреплять и развивать. Но нужно иметь не только духовное общение с Господом, нам нужно иметь единство в церкви, в нашей семье. Именно об этом молился наш Господь Иисус Христос, чтобы мы были едины с Ним, а также имели единство между собой. В прошлый раз мы вспоминали о том, как прекрасно описывает церковь апостол Павел. Он представляет нам в послании к Коринфянам прекрасную картину церкви как человеческого тела. Бог создал человека удивительным образом. Все работает гармонично. Каждая часть тела важна и актуальна. Многие невидимые внешние органы, так называемые внутренние органы, наиболее важные и ценные. Тело не сможет жить без работы сердца, легких, мозга, почек, печени. В Церкви Христовой, как и в теле человека, должно быть единство. И нельзя допускать, чтобы один из органов или клеток организма выбивался из единства. Тогда происходит серьезный сбой, катастрофа. Церковь, как и человек, начинает болеть. Врачи стараются восстановить гармонию, лечат болезни и стараются использовать лекарства. А в экстренных случаях проводятся хирургические вмешательства, чтобы все тело не погибло. Так и в церкви. Нам нужно делать все, чтобы духовно расти, поклоняться нашему Спасителю, радоваться в Господе и трудиться во славу Божию. В церкви нужно постоянно трудиться над вопросами единства. Для этого Господь поставил служителей. И мы можем прочитать. Ефесянам 4 глава. Апостол Павел учит. И Он, то есть Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ну или другими словами сказать можно, каждая клеточка в нашем организме играет большую роль, потому что она выполняет свою функцию, и все тело растет. Сохранять единство в церкви непросто. В истории церкви было много разделений. В средние века прозвучали слова «в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь». Это популярное в христианской среде изречение. Автором его считают одного из ранних отцов церкви, блаженного Августина. Но, по-видимому, на Руси
Эту фразу больше всего приписывают Ивану Степановичу Проханову, который, начиная с 1906 года, развертывает широкую организационную деятельность по образованию Русского Евангельского Союза. Руководящим принципом он избирает мудрые слова Августина. В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Проханов считал, что членами этого союза могут быть христиане, принадлежащие к разным протестантским деноминациям. Евангельские христиане, баптисты, менониты, методисты. При этом от членов союза требовалось только, чтобы они исповедовали основные евангельские догматы. Во всех остальных вопросах христианской веры, ее внешних проявлениях и церковном устройстве они были свободны. Однако деятельность Проханова по объединению российских протестантов была временной, и эту крылатую фразу часто используют православные, католики, протестанты. Только в конце Великой Отечественной войны в 1944 году несколько евангельских движений России объединились в один союз. Всесоюзный союз евангельских христиан-баптистов. Это и менониты, евангельские христиане, христиане веры евангельской, баптисты начали собираться в одних церквах, в одном братстве, в одном союзе. Помните, что спасает Господь Бог, а не деноминация, не крещение, не священник. Только Господь имеет силу и власть спасти человека от греха. Не забывайте о единстве в семье. Молитесь друг за друга, поддерживайте, помогайте. Христос оставил прекрасную заповедь, потому узнает, что вы, мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Любить Господа и любить ближнего – это Божьи заповеди для нас. Дорогой друг, сегодня я снова хочу напомнить о благодати Божией, о любви Господа Иисуса Христа. Бог желает, чтобы каждый из нас имел живое общение с Господом. Поэтому обратитесь к Нему с молитвой. Мы часто видим сучки, бревна, проблемы в других людях, церквах. Но Господь призывает прежде всего позаботиться о своей душе, посмотреть на себя и обратиться к Нему, чтобы мы лично имели общение с живым Богом. Поэтому благослови Господь и вас обратиться к Господу нашему. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Что-то должно происходить». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Каждый из нас несет ответственность за свои поступки. И как часть церкви мы несем ответственность за свою церковь. Мы можем стать раковыми клетками, которые приносят разрушение, а можем стать полезной частью, помогающей церкви прийти к цели. Мы должны быть христианами на деле, принимать новых людей, быть открытыми и радушными. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Сделай свой выбор» — это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни». Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете написать по адресу свет.жизни@mail.ru. Да благословит вас обильно Господь! Мир вашему сердцу!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 12 мая. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка в 9 главе в 23 стихе. Там сказано «Все возможно верующему». Мы можем думать, что можно получить все, если мы просим, но это не так. Бог ведь всегда стремится научить нас пути веры, и в нашем воспитании, в жизни веры надо дать место испытанию веры, смелости веры, и часто много этапов приходится пройти прежде, чем мы постигнем цель веры, а именно побеждать верою. Нравственные мускулы развиваются через упражнения в вере. Ты открыл свое желание Богу, но ответа не получаешь. Как тебе поступить? Продолжай верить Слову Божию. Никогда не отступай от Него. Что бы ты ни видел, чего бы ты ни чувствовал, при таком устойчивом положении развиваются и большая сила, и большая опытность. Сам факт, что кажущееся тебе противоречие Слову Божию не влияет на тебя и не сдвигает тебя с твоего положения, уже прибавляет тебе силу по всем другим направлениям. Бог часто преднамеренно медлит с ответом, и Его медление – такой же ответ на молитву твою, как и получение просимого. Мы видим, что Бог придерживался такого же способа при выработке характера всех великих мужей Ветхого Завета. Авраам, Моисей и Илья не были великими вначале, но они стали великими через воспитание вере. Только таким способом они сделались способными занять положение, к которому призывал их Бог. Возьмем в пример Иосифа, которого Бог подготавливал к тому, чтобы он занял престол в Египте. Мы читаем в псалмах «Слово Господне испытало его» 104 псалом 19 стих. «Не жизнь в темнице, на жестокой постели, со скудной пищей испытала его, но Слово Божье, сказанное ему в дни ранней юности, возвещаемо высокое положение, превышающее положение братьев его». Это слово постоянно звучало в его сердце, хотя, казалось, каждый шаг на его жизненном пути делал все более и более невозможным исполнение этих слов, пока он, наконец, совершенно незаслуженно был заключен в тюрьму, несмотря на то, что заслуживающие тюремные заключения были отпущены на свободу, а ему приходилось томиться там в одиночестве. Эти часы испытаний для его души также были часами духовного роста и развития. Так что, когда исполнилось слово, он был приготовлен ко встрече со своими своевольными братьями и мог исполнить возложенную на него обязанность. Он смог вразумить братьев, сделав это с большей любовью и терпением. Когда Бог открывает нам свое намерение, а дни проходят и намерение это не осуществляется, то это на самом деле тяжело переживать. Но это воспитание веры обогатит нас таким познанием Бога, которое мы не смогли бы получить иначе.

Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь, но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4:9.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 5. О поучении в Писаниях. Истины надобно искать в священных писаниях, а не в красноречии. Всякое священное писание должно читать в том духе, в котором оно писано было. Мы должны искать в Писании полезного прежде, чем тонкости слова. Также охотно должны читать благочестивые и простые книги, как и книги глубокие и возвышенные. Не соблазняйся именем писавшего. Великую или малую или славу оно имеет между писателями. Пусть одна любовь к чистой истине влечет тебя к чтению. Не спрашивай, кто сказал, внимай тому, что сказано. Люди проходят, но истина Господня пребывает вовеки. Псалом 116, 2 стих. Невзирая на лица, многообразно говорит нам Господь Бог. Любопытство наше часто мешает нам в чтении Писаний. Когда хотим уразуметь и обсудить там, где надо пройти простою мыслью. Если хочешь почерпнуть пользу, читай во смирении, в простоте, в вере, и никогда не гоняйся за именем знания. Спрашивай охотно и слушай в молчании речи святых. Не пренебрегай и притчами старейших, ибо не без причины они предложены. Глава 6. О беспорядочных желаниях. Как только человек беспорядочно чего-либо желает, тотчас становится беспокоен. Гордый и жадный никогда не спокойны. Бедные и смиренные духом живут в изобилии мира. Тот человек, кто еще несовершенно умер для себя, скоро искушается и побеждается в малом и презренном. Кто слаб духом и отягощен еще плотью и наклонен к чувственному, тому весьма трудно совсем.

Нет мира в сердце у плотского человека, ни у человека, преданного внешнему. Мир в ревностном и духовном человеке. Глава 7. Об уклонении от суетных надежд и гордости. Суетен, кто надежду свою полагает в людях или в тварях. Да не будет стыдно тебе служить ближним по любви к Иисусу Христу и казаться бедным в нынешнем веке. Не опирайся сам на себя, но в Боге утверди надежду свою. Делай сколько можешь, и Бог пособит доброй воле твоей. Не полагай веры на свое знание, ни на искусство смертного человека, кто бы ни был, но уповай на благодать Божию. Бог помогает смиренным и смиряет мечтающих о себе. Не величайся ни богатством, когда есть богатство, ни друзьями, когда есть сильные друзья, но Богом хвались, кто все дарует и превыше всего себя самого дать нам желает. Не величайся крепостью или красотою тела, и малая болезнь разлагает его и безобразит. Не услаждайся сам своим искусством или умом своим, чтобы не стать неприятным Богу, ибо от Него все, что можешь ты иметь по природе доброго. Не почитай себя лучше других, чтобы не явиться мерзким Богу, ведающему все, что есть в человеке. Не гордись добрыми делами, ибо не таков суд Божий, каков суд человеческий. И Богу многое неприятно, что нравится людям. Если есть в тебе что доброго, думая, что у других доброго больше, да сохранится смирение. Не будет тебе вреда, если ниже людей себя поставишь, но вред большой, когда, хотя над одним, возвысишь себя. Смиренный пребывает в мире, а в сердце у гордого ревность и негодование. Глава 8. Об уклонении от близкого обхождения. Не всякому человеку открывай сердце свое. Книга Сирахова 8:22. Но с мудрым и богобоязненным рассуждай о своем деле. С молодыми и с мирскими людьми не бывай часто. Не угождай богатым и не привыкай являться к вельможам. Сходись со смиренными и простыми, с благоговейными и с благонравными, с ними беседуй о том, что служит к назиданию. Не сходись близко ни с одной женщиной, но всех вообще добрых жен поминай перед Богом. Единому Богу и ангелам Его желай быть близок. Но у людей избегай известности. Любовь ко всем иметь надобно, но близкое обхождение не годится. Случается иногда, что покуда не знают человека, сияет добрая его слава, а когда появится, то помрачается око на него глядя. Мы думаем, больше понравится людям, когда близко живем с ними. И тут, напротив, становимся им неприятны, когда распознают у нас нравы недобрые. Глава 9. О послушании и подчинении. Великое дело быть в послушании, жить под начальником и не иметь своего права. Гораздо безопаснее быть в подчинении, чем начальствовать. Многие остаются в повиновении больше из неволи, чем по духу любви. Таким людям тяжко, и они малодушно ропщут. Не войдут они в свободу духа, пока не подчинят себя всем сердцем ради Бога. Сколько ни метайся в разные стороны, в одном найдешь покой — в смиренном подчинении под правилом у начальника. Мечтая о местах и меняя места, многие обманулись.

0: правда, что всякий охотно действует по чувству своему и склоняется больше к тем, кто с ним согласно чувствует. Но если Христос посреди нас, когда необходимо нам поставить даже привычку чувствовать по-своему, ради блаженного мира? Кто так премудр, что все в полноте знать может? Итак, не полагайся через меру на свое чувство, но пожелай прислушиваться и к чувству других людей. Если и благое свое чувство ты ради Бога оставишь и за другим последуешь, получишь великую от того пользу. Часто слыхал я, что безопаснее выслушивать и принимать совет, чем давать его. Может случиться, что каждому свое чувство благим кажется, но не соглашаться упорно с другими, когда рассудок или дело того требует, это признак гордости или упрямства.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы уже заметили драматические результаты сошествия Духа Святого на верующих и апостолов в день Пятидесятницы. Те, которые раньше были боязливыми, теперь стали смелыми в Господе и в силе Его могущества, чтобы провозглашать истину Божию. Мы замечаем: первое. Верующие сознавали враждебность религиозных властей к Иисусу Христу и к тем, кто были Его последователями. Второе. Верующие искали лица Господня в молитве, когда Петр и Иоанн передавали, что произошло, когда они стояли перед Синедрионом. Молитва, записанная в книге «Деяния святых апостолов» в 4 главе с 23 по 31 стих открывает: во-первых, убеждения, которые овладели умом и сердцем тех, кто молился. И во-вторых, желание, выраженное в молитве пред Господом. Когда мы рассматриваем убеждения, которые овладели умом верующих, мы замечаем их глубокую веру в положение Иисуса Христа. В Деянии святых апостолов, 4 главе, 24 стихе, употребляется выражение «Владыка Божий». Позже, в 29 стихе, находим другое выражение: «Господи, воззри на угрозы их». Употребляется два различных слова. В первом выражении верующие употребляли слово «деспот». Они видели Христа как абсолютного управителя, владыку. Во втором выражении слово «куриас» употреблялось, означающее в общем смысле «Господь» или «Учитель». Ясно удостоверяется суверенитет Бога Христа. Он предоставляется как сотворивший все. Обратите внимание также на слова Евангелия от Иоанна, 1 главу 3 стих, и послание Колоссянам, 1 главу 16 по 17 стих в связи с этим. Однако другое убеждение выражено в молитве верующих, когда они искали лица Божие. Это была истина пророческого писания. Они ссылались на второй псалом, где Давид провозгласил: «Восстают цари земли, и князья совершают вместе против Господа и против помазанника Его». Все иудейские толкователи признают и утверждают мессианскую ценность псалма. Убеждение верующих поэтому было не только в суверенитет Бога, но также мудрость Бога. Верующие сознавали, что за писателем псалма был Дух Божий, предсказывающий, что произойдет, и что за всею мудростью, которая предвидела, что произойдет в человеческих событиях, был сам Бог. И в последнем анализе верующие видели не только суверенитет Бога и мудрость Бога, но также контроль, совершаемый Богом. Посмотрите внимательно на слова Писания: «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Прежде сотворения мира уже было решено в Совете Божьем, что Иисус Христос должен быть Искупителем мира. Слова Петра и в его первом послании делают это совершенно ясным. Мы читаем, что Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Перед сотворением человека, перед тем, как человек был искушен и пал, перед всем Бог планировал искупление человека через заместительную смерть Господа Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына. Человеку это трудно понять своим ограниченным умом, но несмотря на это глубокая истина. И вместе с этой чудесной истиной мы познаем также, как верующие, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Такое убеждение, несомненно, приведет верующих всех веков в смирение пред Богом, в поклонении и обожании. Повторим тройное убеждение. Во-первых, они признавали суверенитет Бога, они признавали божество Иисуса Христа и что Он был абсолютным управителем всего. Во-вторых, они признавали, что пророческое Писание провозглашает, что Мессия будет ненавидим, и что это знание изображает мудрость Бога во Христе. В-третьих, они признавали контроль, производимый Богом во Христе, так что за каждым действием людей действительно была рука Бога. Бог не был захвачен врасплох в отношении и действий первосвященников и управителей, которые требовали, чтобы распять Христа. Бог контролировал. Бог контролирует обстоятельствами и ситуациями сегодня, но это не устраняет от верующих ответственности, чтобы молиться соответственно первого послания к Тимофею, 2 главе 2 стиха, где мы увещеваемся, чтобы молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всякой благости и чистоте. Тогда мы должны заметить, что они признавали святость, чистоту Божьего слуги Господа Иисуса Христа. Ненависть религиозных начальников была ко Христу, святому, беспорочному и могущему провозгласить: «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Поэтому с уверенностью верующие молились Богу во имя Иисуса Христа через Духа Святого, и это мы замечаем. Выражение желания, когда они искали лица Бога в молитве. Первая просьба, мы замечаем, была, чтобы Бог посмотрел на ненависть, проявленную Петру и Иоанну, и которую маленькая церковь признавала была против всех, кто веровал и уповал на Господа Иисуса Христа. Удивительно, нужно заметить, что они не молились о прекращении ненависти к Петру и Иоанну и верующих во Христа. Наоборот, они молились, чтобы они имели продолжающую смелость, продолжающую силу ума и сердца, чтобы нести ясное, убедительное свидетельство благой вести искупительной любви через Иисуса. Даже как Петр и Иоанн провозгласили: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». За желанием о продолжающейся смелости следовало еще другое искреннее желание, выраженное верующими, когда они слышали свидетельство Петра и Иоанна. Этим желанием было, чтобы Бог проявил могущее действие Духа Святого и силы Божьей. Они желали, чтобы сила Бога могла быть так очевидно видима, чтобы был вопль из сердец тех, которые услышат слово и увидят верующих свидетельствующих. Что нам делать, чтобы спастись? Божие посредничество за апостола Павла, передаванное в Деяния святых апостолов в 16 главе, произвело обличение, обращение, и все в доме возродились свыше от Духа Божия. Мы должны заметить, что смелость провозглашения всего совета Божия должна обязательно сопровождаться жизнью, которая являет характер Бога. Таким образом, желание, выраженное верующими в молитве, записанное в 4 главе Деяний святых апостолов, было услышано Господом в славе. Результат того времени молитвы, прославляющий Бога и выражающих их искреннее желание, произвел немедленный ответ. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Это новое сознание, поддерживающее силы Бога, было в ответ на молитву верующих, чтобы они были смелыми для служения Господу. Желание было кратко выражено. Теперь Дух должен доказать, что сила Божия была доступна для них, чтобы поддерживать их, чтобы поощрять их и чтобы употреблять их для Его вечной славы. Это важно, что писатель книги «Деяний святых апостолов» был руководим Духом Святым, чтобы записать результат потрясения места, на котором они были собраны, следующими словами: «И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Это было их искреннее желание. Бог дал им их желание, потому что желание было от Бога для славы Божьей. Слова первого послания Иоанна, 5 глава, 14 стих, верен. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейсько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откроем перед нашей молитвой Псалом 61. Псалом 61 отвечает на важный вопрос, где душа человека может найти покой. Вы знаете, самое беспокойное существо на свете – это человек. Блес Паскаль говорил, что все беды человека происходят из того, что он не может сидеть спокойно в своей комнате на стуле. Ему просто невыносимо общение с самим собой, поэтому он ищет развлечений, отвлечения в путешествиях, в военных походах, в разного рода деятельностях, лишь бы ему не оставаться один на один с собой. Итак, мы откроем с вами этот чудесный псалом, который отвечает на этот важный вопрос, где, в чем настоящий покой может найти человеческая душа. Начальнику хора Идифумова псалом Давида: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, вы все, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его». Братья и сестры, вы видите, что 4 раза повторяется это выражение «только в Боге». И в этих словах мы слышим отречение Давида от всех человеческих способов успокоения души. «Только в Боге». Это означает, что все средства, которые человек ищет помимо Бога для снятия стресса, для успокоения души, все эти средства являются ложными средствами. Только в Боге. Вы знаете, Давид, я думаю, пришел не сразу к этой идее, что только в Боге может успокоиться его душа. Но его Бог учил, как и нас Бог учит. Я думаю, что когда-то Давид мог находить покой в дружбе. Вы помните, у него был великолепный друг Иоаннафан. И общение с этим другом доставляло ему немало удовольствия, но вдруг почему-то Бог убирает этого друга, слишком рано убирает. И Давид, наверное, спрашивал: «Господь, для чего? Ты убрал моего любимого друга, которому мог я рассказать все, что у меня на сердце, с которым мы могли помолиться вместе, который меня утешал и укреплял». И был ответ такой: «Давид, только в Боге, не в друзьях должна успокаиваться душа своя, душа твоя». Вы знаете, Давид связал себя с семейными узами. Для любого мужчины это очень и очень, ну, захватывающее переживание. Иметь вот подругу жизни, иметь детей, иметь семью. И вы знаете историю Давида, Бог его тоже научил искать покой не в семье, а искать покой в Боге. Вы знаете, однажды вот Мелхола, это его жена, насмеялась над ним, уничижила его. И когда Давид, наверное, спросил у Бога: «Господи, почему?» Бог ответил: не в жене должен быть твой покой, и не в твоих детях. Только в Боге должен успокаиваться ты. Вы знаете, также у Давида был удивительный наставник Самуил. Человек духовно очень богатый. Это был пророк Божий. И Давид неоднократно обращался своими вопросами к этому человеку. Но пришло время, когда Бог и Самуила убрал. Если Давид спросил Бога: почему, Господи, кажется, неподходящее время, мне так нужен был твой пророк. И Господь ему сказал: только в Боге. Но даже не в самом святом человеке должна успокаиваться твоя душа. У Давида было великолепное служение. Вы знаете, он был псалмопевцем. Он сочинял прекрасные псалмы. Он умел потрясающе молиться.

прелюбодей, я великолепный человек. Он находил покой в своей праведности. Давид был научен, что праведность не может быть его покоем. Господь попускал ему ошибаться, согрешать, чтобы он понял, только в Боге успокаивается душа человека. Только в Боге. Братья и сестры, человек, который этого не поймет, неизбежно переживет ужасную трагедию в своей жизни. Все, что строится не на Боге, все разрушится. И вот мы видим, как Давида оставил его друг, как его подвела жена, как ушел в вечность его наставник Самуил. Давид сам согрешал, и он понял, что если он на всем этом будет строить свой покой и уверенность, он будет самым несчастным человеком. Только в Боге. Почему только в Боге? Вот эта уверенность в Боге проистекает из того факта, что только Бог дает спасение душе. Мы прочитали во втором стихе: «Только в Боге успокаивается душа моя». Почему? От Него спасение мое. Это спасение включает в себя не только спасение души от власти греха, от последствий за грех, от вины. Это спасение включает в себя также и спасение от врагов. Вы видите, в 4 стихе Давид очень уверенно заявляет своим врагам, что вы будете низринуты. Вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Он видит своих врагов очень слабыми в свете могущественной силы Бога. И вот он успокоился в Боге, он успокоился в его способности спасти душу от греха, в его могуществе защитить его от врагов и избавить. И вот в Боге нашел Давид свой покой. Дорогие братья и сестры, в этом слове или в этом псалме я вижу не только отречение от всех способов, человеческих способов успокоения души, а здесь также и слово, провозглашающее твердое решение всегда успокаиваться в Боге. Давид пришел к этому выводу окончательно. 6 стих, посмотрите. «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Значит, и в будущем, всегда, в любой день и час, только в Боге успокаивайся, душа моя. Вы знаете, нам нужно себе напоминать о том, где место нашего покоя. Иначе нас понесет совершенно к другим местам покоя. Сатана найдет нам такие успокоительные средства, которые нас навсегда могут погубить. И Давид подчеркивает, что душе нужно напоминать о Боге, потому что Он надежда, Он скала, Он убежище, Он слава. В общем, все, в чем нуждается человек, все это находится в Боге. И это слово является также словом призыва к народу. Давид не только для себя нашел покой в Боге, а он желает заявить, что Бог может быть покоем для каждого человека. И вы посмотрите, в 9 стихе он взывает народ. Он хочет, чтобы его подданные слышали это. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердца ваши, Бог нам прибежище. Он призывает народ находить утешение в Боге. Видите? Изливайте сердца ваши пред Богом. Я думаю, для всех народов это актуально, и для Израиля, и также для нас, особенно вот российских людей. Вы знаете, в жизни очень много бремен, очень трудностей много, и вам не составляет труда ответить на вопрос: вот наш народ, где он находит утешение от всех стрессов, от всех проблем, от всех невзгод? Водки, правильно, правильно. Вместо того, чтобы идти к Богу, они идут в магазины. Но скажите, они находят покой душе, приняв 100 грамм? Нет, беспокойство еще более нарастает и увеличивается. Народу это важно было знать. Народ, не бегите в магазин, а куда? Идите к Богу, изливайте пред Ним ваше сердце. Он вам прибежище. Народ находит утешение в вине, это абсолютно ложное утешение. Вы знаете так, что

0: Народ стремится находить покой в сильных лидерах. И вот Давид говорит и об этом. Народ, вы хотите видеть сильных лидеров, сильных маршалов, умных политиков, но знаете, 10 стих, сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вы знаете, это свойство всех политиков, всех деятелей такого ранга, давать ложные обещания, лишь бы удержаться на своем месте. Вот. И руки на отсечение, и на рельсы лягут они словесно. Лишь бы только удержаться. Это не новость нашего времени, братья и сестры. Это всегда так было. Давид сказал, это было почти за 1000 лет до Рождества Христова, 3000 лет назад. Сыны человеческие, имеется в виду князья, руководители, только суета. Все их планы очень несовершенны. Они ложь. Они легче пустоты. Разве можно надеяться нам, на политиков, на губернаторов, на мэров? Никогда, дорогие друзья. Давид призывает народ, только в Боге успокаивается ваша душа. Только Он надежда ваша. Не люди ни в коем случае. Народ также стремится найти покой в военных победах. Вот здесь в 11 стихе намек на это. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Ну, тогда было в обычае, как в Библии читаем, цари израильские выходили на войну, захватывали очень много добычи. И народ думал, вот мы одержим победы, мы разбогатеем на этом. И Давид убеждает, никогда не надейтесь на военную мощь вашего государства. Не надейтесь также найти покой в материальном достатке. Как здесь сказано, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Только в Боге. И важные слова в заключении. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. У тебя, Господи, милость, ты воздашь каждому по делам его. Дорогие братья и сестры, дважды слышать, это услышать не только ушами, но это услышать нашим сердцем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня каждый из нас услышал это сердцем. Только в Боге успокаивается душа твоя. Этот покой в Боге самый надежный, самый великий, самый лучший и непоколебимый. Бог желает, чтобы ты возложил на Него все твое упование. Бог желает, чтобы ты приходил и изливал свое сердце пред Ним. Бог желает, чтобы ты вручил свою жизнь Ему и был зависим только от Него, но не от человеческих способов найти покой и найти утешение. Вот к каким выводам пришел Давид. Бог и нас учит прийти к таким же выводам, рано или поздно, если вы дети Божии, вы придете к этому выводу, только в Боге успокаивается душа моя. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы славим Тебя за то, что Ты Бог не любимчиков, не особенных людей, не многих людей в этом мире, но Ты Бог всех нас. Ты Бог, прибежище для каждого, кто идет к Тебе, кто понял, что в этом мире он никогда не найдет покоя для своей души. Господь, слава Тебе, что Ты призываешь всех нас, что для нас Ты не огонь поедающий, но крепкая скала, которая защитит от всякой бури, но твердое и надежное основание, которое никогда не дрогнет, какие бы жизненные бури не проносились вокруг. Слава Тебе, Господь, что Ты сам призываешь нас найти покой в Тебе. И мы благодарим Тебя, что в Твоей любви, в Твоей силе, в Твоей праведности, в Твоей мудрости находит покой наша душа. Мы часто сознаем себя слабыми и никчемными, но благодарим Тебя, что не это является определяющим в нашей судьбе, но Твоя святая Святая воля, ибо самый слабый силен в Тебе, самый немудрый, он мудр в Тебе.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится в втором послании к Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

От рождения к смерти и к тебе. Ничего важнее нет, чем правильность пути. А путей так много на земле. В небо любви

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней много биографических очерков. Притом, это биографии самых разных людей. Некоторые из этих библейских биографий довольно детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из 2-3 фраз. Но несмотря на краткость этих биографий, если читать их очень внимательно, из того, что сказано, можно извлечь много полезного. Безусловно, что не случайно попали они на страницы Священного Писания. Как и вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому, как сама Библия говорит, они полезны для поучения, для обличения, для наставления в праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так что примеры из жизни этих людей могут быть большим ободрением для нас и в то же время предупреждением. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги «Деяния» мы познакомимся с одной личностью, точнее, с одним молодым человеком, биография которого может подсказать нам довольно много. Мы уже встречались с ним в 12 главе, разбираемой нами книги «Деяния», а в 13 главе о нем упоминается 2 раза. Во всем Новом Завете его имя упомянуто всего лишь 9 раз. Я имею в виду Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавы. В книге «Деяния» его имя упомянуто 6 раз. 2 раза в 12 главе, 2 раза в 13 главе и 2 раза в 15 главе. Из 12 стиха 12 главы мы узнаем, что имя матери его было Мария, и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце его мы ничего не знаем. Возможно, что Мария, мать Марка, была вдовой. Можно также предположить, что они были довольно зажиточными людьми, так как они имели достаточно большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужения. 2 раз в 12 главе сказано, что когда Варнава и Савел возвращались из Иерусалима в Антиохию, они взяли с собою Иоанна, прозванного Марком. А в 13 главе, когда Варнава и Савел отправились в их первое миссионерское путешествие, сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Немножко ниже, в этой же 13 главе, в 13 стихе сказано, что по прибытии в Пергию в Памфилии Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собою Иоанна Марка. Однако Павел не согласился на это, и в результате Варнава, взяв с собой Марка, отправился в одну сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, отправился с ним в другую сторону. На такой печальной ноте, как будто кончается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, может послужить большим ободрением. Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савел предложили ему присоединиться к ним для духовного служения. Вне всякого сомнения, что это было инициативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое миссионерское путешествие. Итак, их путешествие началось с Антиохии. Они направились в портовый

проповедовали в синагогах. Однако ничего не сказано о видимых результатах их служения. Я читаю 5 стих из 13 главы. «И бывший в Саламине, это портовый город на острове Кипр, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что о результатах здесь ничего не сказано. Только когда они прошли по всему острову и дошли до Пафа, Господь дал им видимые плоды. Обратился некий проконсул Сергий Павел. Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. Но вот в 13 стихе мы читаем такие слова. «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии». И дальше мы узнаем, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Что случилось? Почему вдруг Марк покидает своего дядю Варнаву и апостола Павла и возвращается домой в Иерусалим? До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать новые места, видеть новые лица. И потом все эти впечатления были связаны с делом Божьим, с расширением Царствия Божьего. Но вот когда они отправляются дальше, в места, населенные язычниками, как Перги и в Памфилии, что-то в нем возмутилось и запротестовало. А что именно, мы определенно сказать, конечно, не можем. Возможно, это был страх, неизвестность, абсолютно незнакомые места. Кипр – это, понятно, большая часть местного населения иудеи. А этих людей я понимаю, с ними я могу найти общий язык. Мне понятен их образ жизни. Но что за люди там, в Памфилии, язычники, безбожники, дикари? В такие моменты человеком начинает овладевать чувство тоски по родным местам, по дому. Дома уютно. Там все удобства большого города. Много друзей, община, молодежные, экскурсии. Еще одно очень важное обстоятельство. Родная мамочка. Ах, как я скучаю по ней. Еду домой в Иерусалим. Да, такие мысли и чувства могли появиться ночью, когда ему не спалось. А во мраке и одиночестве так темно, страшно, все кажется безнадежным. И до восхода солнца молодой Иоанн Марк принимает роковое решение. Варнава и Павел собираются ехать дальше. А что делает Марк? Простившись с ними, он возвращается в Иерусалим, домой, к маме. Да, всего несколько месяцев тому назад он с таким большим энтузиазмом откликнулся на возможность принять участие в духовном служении и сотрудничать с Варнавой и Павлом. Предвкушая радость такого служения, Марк ни с чем не считался. Он попрощался с родными и друзьями и отправился на героический труд – спасение человеческих душ. И вдруг все это забывается, и молодой труженик Божий без оглядки бежит домой. Но перед тем, как слишком сурово судить Марка, зададим себе вопрос, а не случалось ли что-то подобное и с нами? Возможно, что сейчас мы находимся именно в такой ситуации. Быть может, у нас не было такого явного отступление, но в сердце уже началось отступничество. Люди не замечают, что первой любви к нашему Господу уже нет в сердце нашем. В сердце произошло отступничество от Господа, хотя внешне будто и незаметно никаких перемен. Дорогие мои, как выйти из этого печального положения? Есть один только выход – покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплиной и тем, что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток.

0: эта церковь оставила свою первую любовь. И что говорит ей Спаситель? «Вспомни, — говорит Господь Иисус Христос, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Не думая, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места такими же, как ими он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании он видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же. Все как было раньше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе в ту ночь в Перге, в Памфилии, когда ему не спалось, и он решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, нет той привлекательности. Чем это объяснить? И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его почти до паники. «Что я сделал?» «Я оставил место служения, которое Господь своей любви и милости доверил мне. Как я недооценил его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем не сравнимой честью, дарованной мне служить царю царей и Господу господствующих. Боже ты мой, что же я наделал? Неужели теперь я отвержен? Может ли Господь возвратить возможность, от которой я отказался?» «Вспомни, — говорит Господь, — откуда, то есть с какой высоты ты не спал. Это первый шаг к восстановлению. Но этого недостаточно. Необходимо предпринять следующий шаг. Нужно покаяться». Мы не можем сказать, как скоро покаялся Марк после того, как он оставил Варнаву и Павла. Но мы знаем, что приблизительно через 2 года после его отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он категорически отказался взять с собой Марка. Не исключено, что такое решение Павла привело именно Марка к покаянию. Да, из-за него, из-за Марка, эти 2 труженика Божьи, сотрудничавшие в течение 6 лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на произвол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинарной мере, примененный Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хороший служитель. Можно сказать, что лишение труда – это наказание за отступничество, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, что награда за верность в труде – это еще большая ответственность за дарованный труд. Итак, Марк был наказан за отказ трудиться. Он был лишен возможности служить Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба закопанный талант и отдать тому, который имел 10 талантов. И затем Христос сказал эти знаменательные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Как понять эти слова? «У не имеющего отнимется и то, что имеет». Тот, кто не пользуется данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет, а в результате этого они полностью будут отняты от него. Вознаграждение же за верность в служении – это увеличение ответственности. Всякому имеющему дастся и умножится. В качестве наказания за отступничество от труда Марк был лишен возможности трудиться. И это привело его к покаянию. Эта дисциплинарная мера, примененная Павлом по отношению к Марку, принесла свой чудный плод. А утешение Варнавы помогло ему перенести наказание. Да, дорогие мои, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступничестве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом. И Господь предоставит ему новые возможности труда, слава и благодарение Господу. И Слово Божие мы видим, что Марк был полностью восстановлен в служении, и на него были возложены новые обязанности. Только благодать Божия могла сделать это, дорогие мои, снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно отнесся к доверенному ему труду. В книге Деяния не все сказано о Марке. Проходят годы. Церковь в Колоссах, и Филимон получает письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упоминается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, которые могли возникнуть. «Примите его, окажите ему любовь и братское внимание». В послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называет его одним из своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова поручил ему служение в своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, — пишет Павел, — ибо он нужен мне для служения». Помните, что произошло 10 лет до того, как были написаны эти строчки? Марк, прозванный Иоанном, был с Павлом и Варнавой. Они имели его при себе для служения. И последние слова сказаны о Марке самим Павлом. «Он годен мне для служения». Итак, несмотря на поражение Марка, несмотря на то, что в течение почти 10 лет о нем ничего мы не слышим, благодать Божия восстановила его, так что он вновь становится годным для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался и в строгой дисциплине от Павла, и в утешении от другого человека, имя которого означает «сын утешения», то есть Варнава. Но в конечном итоге совершил это чудо сам Бог, только Он один восстанавливает отступников. Но Бог делает гораздо больше этого. Он не только прощает, Он не только восстанавливает и дает новые возможности для служения, Он также восстанавливает потерянное время. После того, как Господь через пророка Иаиля говорит своему народу, отступнику, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование. Слушайте, «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с нами». Да, дивное соделал Господь в жизни Марка. Он восстановил его и сделал вновь пригодным для служения в своем винограднике. Может быть, сейчас меня слушает человек, ставший отступником. Ты обескуражен. Ты потерял всякую надежду и думаешь, что Господь больше не может тебя употребить. Вспомни Марка, вспомни Симона Петра и многих других, которых по своей милости Господь восстановил, и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, дорогие друзья, именно то, что после того, как Господь восстановил их, они стали служить плодотворнее, чем до отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что Он любящий Бог, долготерпящий и могущий восстановить. Да, такова благодать Божья. Если мы признаем свои поражения и отступничество и раскаиваемся, мы можем стать еще больше пригодными для служения, от которого мы когда-то бежали. Он доверит нам служение, о котором мы и мечтать не смели. Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она была до перелома, так и в нашей жизни, если мы покаялись в содеянном грехе и получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех, благодарение Господу. Падение, прощенное нам, приближает нас к Иисусу Христу и делает нас более зависимыми от Господа. Такие переживания должны привести нас к смирению перед Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать за Ним. А смиренным, дорогие мои, Бог всегда дает благодать. История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божия сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения? Этот беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служение, становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить благую весть Евангелия от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным слугой. Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося верным во всем. Он тот, о котором апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка и сделал его пригодным для служения. Подумайте, какое чудо он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную биографию Сына Божьего. Можно ли представить более почетное поручение? Да, ему и ему одному, действующему в нас своей силою и делающему несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем, ему принадлежит слава, хвала и поклонение. О, как не любить, дорогие мои, такого чудного Спасителя! Если ты, мой дорогой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь возвратиться, приди к Нему сейчас. Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил от Него. Покайся. Он никогда не отвергнет человека, который вот так искренне и просто приходит к Нему. Поэтому, как говорит Слово Божие, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо». И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь сам ответит и скажет: «Уврачую от падения твое, возлюблю тебя по благоволению». Сделай это сейчас. Приди к Нему и возьми с собою эти слова покаяния. Господь ответит тебе так же, как Он ответил своему народу, когда народ израильский покаялся: «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Исаия со всей верностью Богу возвещал его волю и намерения, но народ относился равнодушно к его возвещениям. Немногие из слушавших, однако, принимали в сердца свои его слово, а большинство не обращало на них внимания. Из первой части книги Исаии мы можем заключить, что пророк еще не приступил вполне к служению открытому среди своего народа, но он приготовлял возвещения, ободрения и предупреждения. Временами он появлялся между вождями народа, а потом удалялся от них и оставался в уединении. Когда мы приходим к 24 главе, то замечаем, что она начинается словом «вот». Здесь пророк после возвещений народом, окружающим Израиль, обращается с вестью от Бога ко всему миру. Он возвещает, что вся земля находится под владычеством Бога, который имел особое откровение к народу израильскому, его избранному народу, но он также имеет власть над всей землей. В течение многих столетий народы мира считали себя самостоятельными в своих делах и не признавали над собою власти Божьей. Но вечный Бог, пребывающий на небесах, взирает на дела всего мира, всех народов. Бывают времена, когда Бог позволяет человеку делать то, что он хочет. Появляются на политической сцене деспоты и держат многочисленные народы во власти страха, проявляя жестокие действия и контроль по своему произволу и для своих целей. Однако Бог управляет небесами, и вся земля убедится в том, что существует Бог и знает, и видит все на земле. Владыка, будь благословенный вовек. Хотя гордый и самолюбивый человек производит на земле замешательство и скорбь, но Священное Писание ясно открывает нечестие мира и результаты этого беззакония. Поэтому все народы, весь мир не избежат суда Божия. Все будет опустошено. Исаии 24:1 свидетельствует. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Книга Откровения Иоанна свидетельствует нам о разрушениях, которые придут, когда совершится божественный суд. Исаия также, получив вдохновение или откровение от Бога, также предвидел эту грядущую катастрофу. Беззаконие человеческое должно быть наказано. Земля, на которой Сын Божий пролил кровь свою за грешников, будет наказана и очищена. В нашем 20-м столетии мы видим поразительно великолепные сооружения и здания, созданные гением человека. Все это так изумительно. Но в то же самое время мы наблюдаем большие бедствия, нечистоту и моральное падение. Суды Божьи уменьшат население земли. Слушайте, что пишет об этом пророк Исаии 24. «За то, что проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней, за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». В книге Откровения святого Иоанна, глава 8, стих 8, сказано так. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Предыдущий 7 стих передает о том, что третья часть деревьев сгорела. Какое страшное опустошение придет на землю? Почему это случится? Несомненно, причина этому — человеческая гордость, надменность, греховность и отсутствие покаяния. Но даже и в такое время найдутся люди, которые не отступят от Господа. Обратите внимание на слова Исаии 24, с 13 по 14 стих. «Что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка? Они возвысят голос свой о величии Господа, громко будут восклицать с моря». Снова читаем в Откровении, что найдутся те верующие, которые откажутся преклонить колени перед Антихристом, когда он откроется, и когда прольются суды Божьи. Они, эти верные Господу, воспоют громко о величии Божьем и примут мученическую смерть за Него. Но не забудьте, что Церковь Христова, которой мы часть составляем, не примет в этом участие. Она будет взята Христом на воздухе. Мы уже будем с Ним до свершения судов Господних. Исаия 24, 21 стихе сказано. Также возвещает, что правители и вожди народов будут наказаны за их возмущение против Бога. Эта 24 глава заканчивается триумфальными словами, цитирую. «Когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава». Несомненно, что это будет возглас верного остатка еврейского народа. Эти спасенные Богом не преклонили своих колен перед беззаконием и насилием. Тогда же прозвучит их голос: «Благословен грядущий во имя Господне». О, какой славный день этот будет для тех, кто ожидал его среди страданий и скорбей своего Мессии и Спасителя. Священное Писание содержит и много других пророчеств относительно явления Господа славы, и Он благословит и возрадует сердца ожидавших Его. Второе слово «в тот день» открывает избавление обремененных и угнетенных. Исаии 26.1. Слово, которое христиане часто повторяют, находится в Исаии 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В тот день все это совершится. Но в наши дни мир принадлежит тем, кто уповает на него. Это прекрасная песнь. В тот день люди будут петь с радостью, восхваляя Господа за все избавление и силу, которую Он даровал. «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа моя» Исаии 26.8. Они сознавали, что прошли путь страданий, говоря: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое» Исаии 26.13. Эта песнь принадлежит будущим дням, но даже и сегодня дети Божьи могут и должны выражать свои желания, направленные Господу, который поддержит чадо Божие в дни страдания и преследования. Заметьте также, что эта песнь возвещает о окончательной победе Господней над противниками, которые преследовали верующих. Это является постоянным божественным принципом. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам упоминает о праведном суде Божьем над гонителями его народа. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрядаю вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1:6-7. Третье возвещение, фраза «в тот день», связано с поражением врагов, великих армий и народов, преследовавших народ Божий. Несомненно, что их вдохновлял сатана и его демоны. Возвещение это краткое, но оно весьма важное. Дальнейшие слова свидетельствуют о том, что Израиль будет освобожден от гнета и будут радоваться. Поэтому сказано: «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Этот виноградник принесет ему радость». «Собранный Божий народ и благословенный им». Фраза «в тот день» в главе 27 упоминается дважды. Иерусалим будет центром событий тех важных дней, а также местом хвалы и поклонения Богу. Исполнятся все планы Божьи, которые Он имел в течение веков. Последнее слово «в тот день» чудное. Господь Саваоф будет венцом и диадемою для остатка народа своего. Исаии 28:5.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 11. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. Они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнему через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были и иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главой и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруии, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав восстановил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним». Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господнему над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иисваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. За ним Елиазар, сын Додо Ахахиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян, но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Трое этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адолам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей этих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду». И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил 2 ариилов моавитских. Он же сошел и убил льва во рву в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его, его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов, Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекаитянин, Евиезер, анафафянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелед, сын Вааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагилегааша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахурамиянин, Елиягба, шалбанянин, сыновья Хашема, гизанитянина, Ионафан, сын Шаги, гераритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пилонитянин, Хицрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбоя, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берафянин, оруженосец Иоафа, сын Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хет, Завад, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерафянин, Шама и Иеиел, сыновья Хофама, араирянина, Иедиаэл, сын Шимврия, и Иоха, брат его, фицеянин, Илиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, маавитянин, Елиел, Овед и Иосиел из Мицеваи. Глава 12. И эти также пришли к Давиду в Сакелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Киса, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, Изиэл и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмая, гаваанитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, Иеремия, и Ахазеил, и Аханан, и Иозавад из Гедеры, Елузай, и Иеремов,

0: седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньшей над сотней и большей над тысячей. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобой, сын Иессея. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сакелаг, тогда перешли к нему из Манассеян Аднах, Иозавад, Иедиаэл, Михаил, Иозавад, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у манассеян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сынов Симеоновых, людей храбрых в войске, было 7100. И из сынов Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сынов Вениаминовых, братьев Саула, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сынов Ефремовых 20800 людей мужественных, именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37000 щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассеина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колен из Сахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах и мулах и валах: муку, смоквы и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: вдвоем. Кем и где я был, если б не Бог?
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И я приглашаю вас открыть ваши Библии на 4 главе из книги «Исход». Если, конечно, у вас есть Библия. Если нет Библии, пожалуйста, следите за ходом лекций. Если вы напишите нам, мы постараемся ее выслать вам. Так что, слушатели, сегодня перед нами 4 глава книги «Исход». Бог призвал Моисея стать освободителем израильского народа. На протяжении 40 лет Бог готовил его для этой роли в Мадианской пустыне. 40 лет до этого Моисей сам попытался по своей инициативе стать освободителем своего народа. И вот теперь, когда Бог призывает его на это дело, Моисей начинает серьезно сомневаться в своих способностях. В нашей предыдущей беседе мы видели, как ответил Бог на возражение Моисея. Он предсказал, что народ пойдет за ним, хотя фараон ожесточится. Также Бог дал ему жезл, ставший впоследствии символом власти и источником силы Моисея. В дополнение к жезлу, однако, Бог дает ему еще один знак и еще один серьезный урок, чтобы подготовить Моисея в предстоящей ответственной задаче освобождения Израиля. Об этом мы читаем в первых 8 стихах 4 главы книги «Исход». «И еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. «Еще сказал, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Так читаем мы в этих стихах, слушатели, начиная с 6, включительно по 8 стих. Друзья дорогие, Бог вложил жезл в руку этого человека. Но он хотел, чтобы этот человек, Моисей, полностью подчинился ему. Бог хотел, чтобы рука Моисея действовала заодно с его сердцем. Наш Господь сказал в Евангелии от Луки, в 6 главе, 45 стих, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Дорогие друзья, Бог показывает этим знамением, что Он хочет, чтобы сердце Моисея принадлежало ему так же безраздельно, как и его рука. Бог хочет того же и от нас сегодня. Он не хочет наших денег или наших способностей. Он хочет нас. Он хочет вас и меня, дорогие слушатели. И когда мы целиком, целиком отдадим себя в Его распоряжение, Он получит с нами и все остальное. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый». И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. 10 стих 4 главы. Моисей выдвигает еще одно возражение. Он говорит: «Тебе, Господи, нужен способный оратор, а я не умею говорить. Я не умею говорить доходчиво, ясно. Я заикаюсь». В свое время Моисей мог говорить и говорил очень неплохо, но сейчас он начал серьезно сомневаться в себе. Но мы читаем 11 и 12 стихи, где Господь ему говорит следующее. «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Бог говорит Моисею, что Он хочет, чтобы ему принадлежала не только рука, но и уста Моисея. Он обещает Моисею быть при устах его и научить его всему, что говорить. В 13 стихе мы читаем: «Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать?» Моисей снова старается найти себе заместителя. «И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Моисей сделал большую ошибку, попросив у Бога заместителя вместо себя для обращения к народу. Бог уступил его просьбе, но ему не нравилось такое разделение власти. Вы увидите позже, как это разделение власти между Моисеем и Аароном вызовет серьезные неприятности. Мы должны, слушатели, признавать наши слабости, но когда Бог призывает нас на какое-то дело, мы должны доверять Ему, что Он, призывающий, даст нам необходимые силы и умения для выполнения Его. И дальше мы читаем в 17 и 18 стихах следующее. «И жезл сей возьми в руку, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иоафору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». В это время в Египте правил уже новый фараон. Прежний фараон, покушавшийся на жизнь Моисея, умер. Моисей со своей женой и сыновьями отправился в Египет, взяв с собой жезл, данный ему Богом. Бог напутствовал Моисея словами: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, и я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Мы читаем в 4 главе 21 стих книги «Исход». Эти слова, друзья, эти слова о том, что Господь ожесточит сердце фараона, всегда представляют из себя проблему. Мы столкнемся в дальнейшем с еще одной проблемой – египетскими казнями. И когда мы изучим их подробнее, во всех деталях мы увидим, что эти проблемы имеют удовлетворительное решение.

0: в 22 стихе написано: «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Как я упоминал в одной из предыдущих передач, Господь никогда не называл своим сыном какого-нибудь отдельного индивидуального израильтянина. Он называл своим сыном весь народ Израиля в целом. В 23 стихе говорится: «Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Друзья, Бог отнесся очень терпеливо и снисходительно к фараону и его подданным египтянам. Он в самом начале предупредил фараона, что если тот не отпустит израильтян для поклонения ему, он поразит смертью первенца фараона. Однако, друзья, когда фараон отказался их отпустить, Бог не сразу привел в исполнение свою угрозу. Сначала он послал на Египет несколько предупреждений в виде различных египетских казней. У фараона была возможность, да, у него была возможность одуматься и таким образом спасти жизнь своего первенца. Но фараон не воспользовался этой предоставленной ему возможностью. Он возгордился. Мы читаем в 24 стихе 4 главы книги «Исход» следующее. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Друзья, этот стих очень странный стих, но он показывает, что у Моисея, видимо, было еще и третье какое-то возражение. Он не счел нужным совершить обрезание своему сыну. Обрезание для каждого израильтянина мужского пола было знаком завета с Богом. Если Моисей собирался объявить Божью волю другим, то прежде всего он сам должен был безукоризненно следовать его воле, не так ли? С помощью этого происшествия Бог напомнил Моисею о его непослушании. Мы читаем 25 и 26 стихи. «Тогда Сифора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: „Ты жених крови у меня“. И отошел от него Господь. Тогда сказала она: „Жених крови по обрезанию“». Этот эпизод, слушатели, трудно объяснить, и нам придется вернуться в прошлое, чтобы лучше понять ситуацию. Вы помните, Моисей убежал из Египта, пришел в Мадианскую землю. Мадианитяне были тоже потомками Авраама и Кетуры. Эти люди поклонялись единому Богу. Моисей чувствовал себя как дома среди этого народа. Он подружился с мадианским священником и, помните, женился на одной из его семи дочерей. Бог вначале благословил дом Моисея сыном, но Моисей не сделал того, что Бог завещал делать с каждым новорожденным израильским младенцем мужского пола. Моисей не совершил обрезание крайней плоти у своего сына-первенца. Обрезание, как вы знаете, было символом, показывающим, что этот человек в самом деле принадлежит к сынам Авраама, а также символ завета с Богом Израиля. Очевидно, жена Моисея возражала против обрезания, и Моисей не стал настаивать. В глазах Бога это было неповиновением ему и его слову. На пути в Египет Бог встретил Моисея и указал ему на его промах. Сифора, чтобы спасти жизнь своего мужа, совершила обряд обрезания для своего сына. С ее стороны это был шаг веры. И вот мы читаем далее. «И Господь сказал Аарону: „Пойди навстречу Моисею в пустыне“. И он пошел. и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Мы читали 27 по 31 стихи из 4 главы книги «Исход». Как вы видите, дорогие друзья, здесь сцену возвращения израильского народа к своему Богу, к вере Авраама, возглавляют два гиганта веры. Это Моисей и Аарон. Это было необходимое условие для их избавления из египетского рабства. На этом, дорогие слушатели, мы сегодня оканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге «Исход». Мы продолжим изучение этой замечательной книги в нашей следующей радиопередаче, если Господь нам разрешит. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь. Я хотел бы в конце этой программы оставить вам один вопрос. Вопрос таков. Где Моисей встретился с Господом? И какие знамения получил он и для чего? Где Моисей встретился с Господом? И какие знамения получил он и для чего?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы познакомимся с началом 17 главы, в которой речь идет о судьбах империи. Перед нами проходят картины, рисующие всемирное царство того времени, то есть Римскую империю. Именно на это намекают слова о жене, которая сидит на семи холмах. Это семихолмный Рим, замечает Александр Мень. Почему империя называется Вавилоном и блудницей? Ответ таков. Вавилон ассоциируется со смешением языков и одновременно является символом насильственной власти, которая объединяет многонациональное государство. Во времена апостолов таким государством был Рим. Язычество Римской империи, культ Кесаря, который охватил почти все страны средиземноморского мира, в данном случае называется блудодеянием. Это старый символ измены Богу. Красный цвет, о котором говорится дальше, символизирует богатство. Красную краску, пурпур, очень прочную в те времена, добывали финикии из некоторых моллюсков. И эта драгоценная краска шла только на царские одеяния. Отсюда и слова «жена облечена была в пурпур и багряницу». Это символ владычества, царства и власти. И эта власть открыто противостоит Богу. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о 17 главе этого произведения. В этой и следующих главах мы увидим суд над двумя Вавилонами. В начале 17 главы мы познакомимся с церковью, отступившей от веры в Бога, которой придется испытать на себе период великой скорби. Эта впавшая в отступничество организация именуется в этих главах религиозным Вавилоном. А чуть далее, в 18 главе, мы увидим коммерческий Вавилон. Являются ли эти два Вавилона двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте с таким названием? Ответ на данный вопрос дать не так легко. В период великой скорби происходит так много событий кризисного характера, что богословам порой нелегко отделить одни события от других. Или наоборот, распознать ситуации, когда за различными символами скрываются те же самые личности или факты. Именно поэтому многие весьма авторитетные богословы расходятся во мнениях относительно различных деталей книги Откровения. Хотя среди большей части богословов царит единогласие касательно подхода к толкованию книги Откровения, есть множество разногласий в отношении конкретных деталей. В ходе нашего изучения этого произведения мы уже не раз говорили об этом. Но наличие таких разногласий не должно смущать верующих, потому что понять истинное значение многих деталей не удастся никому, покуда мир не вступит в великую скорбь и на практике не испытает все эти катастрофические события. Примером подобной неоднозначности толкования могут являться 17 и 18 главы, где речь идет о двух Вавилонах. Возникает вопрос, действительно ли будут существовать два Вавилона, располагающихся в различных географических местах? Будут ли они двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте? А может быть, за этими названиями скрываются две разных политических или религиозных системы? Ответы на все эти вопросы станут более очевидными по мере приближения предсказанных событий. Но на данный момент мне лично кажется, что это будут два самостоятельных и независимых города. Однажды Вавилон будет восстановлен, как мы узнаем от пророков Исаии и Иеремии. И в 17 и 18 главах книги Откровения мы увидим его уничтожение. Религиозный Вавилон будет уничтожен зверем. Коммерческий Вавилон будет уничтожен самим Христом при его возвращении. Этот религиозный Вавилон являвшийся объектом ненависти зверя, будет уничтожен в начале второй половины периода скорби. Коммерческий Вавилон, являвшийся объектом надежд и упования этого мира, будет уничтожен в конце второй половины периода скорби, то есть в самом конце мировой истории. Здесь, в 17 главе, речь идет о первом из этих двух Вавилонов, который является образом всеобщей, но отступившей от Бога церкви. Церковь в городе Фиатире, о которой нам рассказывалось во второй главе книги Откровения, является характерным символом этой отступившей от Бога организации времен скорби. Этой организации удастся объединить в своем составе всех нынешних вероотступников в некоторых современных консервативных церквях, что так хвалятся своей приверженностью Библии, найдутся люди, которые вовсе не являются верующими. И в ходе великой скорби они присоединятся к этой грандиозной организации, которая будет называть себя церковью, на самом деле таковой не являясь. И Священное Писание называет эту организацию блудницей. Разве можно вообразить более позорное и унизительное название? Прочтем 1 и 2 стихи. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд“.

в великую скорбь. Здесь нам сообщаются о ней определенные детали. Эта блудница сидит на водах многих. Мы узнаем символизм этого образа, если обратимся к 15 стиху этой главы. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки». Этот образ многих вод относится к великому множеству различных стран и народов. Иными словами, эта блудница будет весьма эффективно управлять этим миром. А слова о том, что с блудницей блудодействовали цари земные, по всей видимости, указывает на тот факт, что в течение периода скорби будет установлен нечестивый союз церкви и государства. При этом Священное Писание даже не считает нужным называть эту будущую организацию церковью, хотя сама организация, несомненно, присвоит себе данное название. Друзья мои, современные тенденции по объединению всех существующих религий в одно большое экуменическое движение определенно способствуют постепенному рождению лжецеркви, которая появится в будущем. Я полагаю, что все эти тенденции гораздо более опасны, нежели любые политические катаклизмы. Я думаю, что экуменическое движение более опасно, чем так называемая новая нравственность. Я уверен, что эта религиозная организация станет могущественной силой, которая одурманит людские массы. Она приведет мир под власть двух зверей конца времен, а звери будут использовать отошедшую от Бога церковь, чтобы манипулировать народами. И церковь пойдет на поводу этих манипуляций ради достижения политического статуса и власти. Есть опасность, друзья, что когда вы отвергаете что-то подлинное, вы тем самым широко раскрываете дорогу для обмана и фальши. Павел писал во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, что когда кто-то не принимает любви истины для своего спасения, он становится жертвой неправедного обольщения. Именно такое обольщение станет главным фактором при появлении этой нечестивой организации. Но эту великую блудницу ждет суд, как указывают нам данные стихи. Ей придется против своей воли испить до дна чашу Божьего суда. При этом средством осуществления суда над ней станет сам зверь, который уничтожит ее. Дело в том, что антихрист и лжепророк не захотят терпеть эту церковь после того, как она сыграет свою роль в их планах. Антихрист сам желает поклонения, и он не посчитает возможным мириться с конкуренцией со стороны кого бы то ни было. Прочтем третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Мы читаем, что Иоанн был поведен духом в пустыню. Является ли эта пустыня реальной пустыней? Помните, что эта глава описывает видение апостолов, где фигурируют самые разные символы. Однако мы знаем, что и Вавилон, и Рим окружены пустынными территориями. В связи с этим я склоняюсь к мнению, что упоминаемая в этом стихе пустыня является реальной пустыней. Но в то же самое время она является символом того беспорядочного состояния, в котором оказался мир в результате религиозного бесчинства Вавилона. Иоанн также увидел женщину, сидящую на звере багряном. Это отвратительная и пугающая сцена. В наших прошлых передачах мы уже выяснили, что за образом зверя стоит антихрист, управляющий возрожденной Римской империей. А символизм, стоящий за образом жены, объясняется нам в 18 стихе этой главы. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». А в 9 стихе этой главы нам будет дано более ясное объяснение,

0: открывающее образ этого города. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена. Как известно, город Рим был построен на семи холмах. И данная деталь была хорошо известна как язычникам, так и христианским авторам. Так что в этих стихах вполне определенно можно усмотреть образ Рима. Город Рим действительно мог бы стать центром этой новой религии. Однако таким центром может оказаться и Женева, где сегодня располагается главный офис Всемирного конгресса церквей. Аналогичным образом многие другие современные города смогли бы претендовать на право стать центром этой богоненавистнической религии. Но лично я считаю, что эта женщина олицетворяет собой именно Рим, религиозную столицу мира. Она олицетворяет религиозный центр, который к тому времени впитает в себя все религии мира. Вот почему очевидно, что все истинные верующие должны будут оставить мир в момент восхищения. Это относится ко всем подлинным христианам. Кстати, я выяснил для себя, что и в католической церкви, и в либеральных церквях, и даже в некоторых весьма странных религиозных организациях есть много истинных верующих. Все истинные христиане, независимо от того, какие церкви они посещают сегодня, будут однажды восхищены. И это приведет к тому, что на земле останется только впавшая в вероотступничество церковь. Вместо того, чтобы являться невестой Христа, она будет именоваться блудницей. Образ блудницы, несомненно, олицетворяет религиозную систему, которая установится в течение первой части периода Великой Скорби, после того, как истинная церковь будет устранена с этой земли. Эта религиозная система, как указывает нам данный символ, управляет и подчиняет себе Римскую империю в начале периода Великой Скорби. И то, что она преисполнена именами богохульными, показывает нам, как далеко эта религия удалилась от живого Христа. Далее прочтем 4 и 5 стихи. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Одеянием этой женщины является порфира и багряница, украшенные золотом. Багряный, то есть пурпурный цвет, является преобладающим цветом в Римской империи. Каждый сенатор и каждый консул обязательно имел на своей одежде пурпурные полосы как знак, указывающий на положение человека. А одеяния римских императоров были полностью пурпурными. Этот же цвет впоследствии был взят римско-католической церковью. Хотя эта женщина и украшена золотом, это всего лишь внешняя красота, не имеющая ничего общего с внутренним содержанием. Подобное несоответствие формы и содержания было свойственно фарисеям, которых Господь сравнивал с гробницами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Господь Иисус также говорил, как мы читаем в 25 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». В руках эта жена держит золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Данная чаша говорит о том, что религия этой лжецеркви опьянит весь мир. Пророк Иеремия писал в 7 стихе от 51 главы своей книги. «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьяняющей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Слова, написанные на челе этой женщины, являются выразительной демонстрацией ее подлинной сущности. Ее голову украшает не венец, но клеймо, свидетельствующее о ее истинной профессии. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Это позорный титул так называемой церкви, которая должна была бы принадлежать Христу, как его невеста. Причем, обратите внимание, что она называется «матерью блудницам». Не одной блудницы, но множеству блудниц. В наши дни попытки объединить различные церковные течения сталкиваются с неразрешимыми проблемами. Ибо невозможно бесконечно корректировать богословские учения и богословские выводы, чтобы угодить всем. Поэтому я полагаю, что каждая религиозная группа войдет в эту великую экуменическую систему, сохранив при этом свои наиболее характерные особенности. Например, желающие крестить полным погружением будут следовать своему ритуалу, а те, кто верят в крещение окроплением, будут держаться своего метода. Те группы, которые предпочитают всевозможные замысловатые ритуалы, будут соблюдать эти ритуалы. А те, которые сторонятся всяких ритуалов, получат то, что нравится им. Как видите, в конце времен будет не одна блудница, а целое сообщество. Интересно заметить, что одно из имен этой женщины – «Тайна». Если вы вспомните, истинная церковь также называлась тайной, ибо она не была явлена в ветхозаветные времена. А лжецерковь, которая предстает нам здесь как блудница, тоже является тайной, потому что она не была явлена людям до тех пор, пока Иоанн не описал ее в 17 главе своей книги «Откровения». Друзья мои, позвольте мне вновь сказать, что когда истинная церковь оставит эту землю в момент восхищения, те люди, которые притворялись, лицемерно скрываясь под христианской маской, вступят в период великой скорби. И эта религиозная система будет продолжать свое существование, но не как церковь, а как блудница. В 7 стихе 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам Павел писал о тайне беззакония. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И данная лжецерковь, как полная противоположность истинной церкви, являющейся непорочной невестой Христа, станет воплощением действия этой самой тайны беззакония. Другое имя этой жены – Вавилон Великий. Но это имя является лишь образным сравнением, точно так же, как Иерусалим иногда образно отождествляется с Содомом. В данном случае этот город называется Вавилоном символически, что обусловлено историей реального Вавилона. Люди попытались бросить вызов Богу при строительстве Вавилонской башни. А во время правления царя Немрода Вавилон стал родоначальником всех лжерелигий. И по этой причине данный город справедливо назван «матерью блудницам и мерзостям земным». Пока что это наиболее экспрессивное и яркое описание безобразного греха этого места. Давняя мечта Немрода будет реализована в течение первой половины периода Великой Скорби, ибо всеобщая церковь подчинит себе даже зверя. Церковь, которая должна была бы стать невестой Христа, в данном случае оказывается больше похожа на блудницу. Эта лжецерковь будет виновна в духовном блуде, ибо она продает себя миру. Это будет церковь, заявляющая, как когда-то Лаодикийская церковь, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Эта псевдорелигиозная система будет манипулировать зверем в течение первой половины Великой Скорби, в то время как зверь будет ненавидеть ее. Поэтому в ходе второй половины Великой Скорби зверь уничтожит блудницу, дабы утвердить свою собственную религию. Нет сомнений, что религия блудницы будет конкурировать с поклонением зверю, которое инициирует лжепророк. По этой причине уничтожение блудницы будет преследовать цель воздать безраздельное поклонение зверю, претендующему на роль Бога. Ненависть Антихриста уничтожит лжецерковь полностью, так что ей не доведется увидеть победы. Она никогда не появится перед лицом Христа. Она никогда не переживет славного момента восхищения. Это будет пугающий, но справедливый конец отступившей от Бога организации. Однако ее гибель не улучшит ситуацию, а наоборот станет началом самого темного периода в истории религии этого мира. Правление Антихриста и его религия станут самым мрачным временем, которое только видел этот мир. Друзья мои, мы все, как христиане, должны испытывать чувство благодарности в своих сердцах, зная, что мы будем избавлены от великой скорби. Но мы также должны проявлять нашу заботу о своих близких, которым, быть может, придется испытать этот страшный период, который предстоит впереди. Этим увещеванием я хотел бы завершить свою лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Термит – приманка для термита. Все мы знаем, что для ловли добычи используются приманки. Рыбаки ловят рыбу и на живца, и с помощью искусственных наживок. Магазины приманивают покупателей снижением цен и распродажами. Но одно дело просто приманивать, другое – приманивать и маскироваться одновременно. Так охотник на уток не просто сидит в засаде, но еще и расставляет вокруг силки, чтобы утки подумали, будто он ждет кого-то другого, и не почуяли опасности. Охотники, безусловно, хитрые, но клопы-хищницы еще хитрее. Они обожают термитов. Клоп обклеивает себя кусочками термитника, пока не станет совсем незаметным на его фоне, а затем терпеливо ждет приближения первого неосторожного термита. Клоп высасывает из него кровь и оставляет тело перед входом в термитник. Термиты обычно хранят тела умерших собратьев как источник белка. В их рационе белков маловато. И как только очередной термит цепляется в эту еду, клоп подтаскивает ее поближе к себе, а заодно и едока, пока тот сам не превращается в добычу, а затем в приманку. По наблюдениям натуралистов, за 3 часа один клоп расправляется таким образом с 3 десятками термитов. Клоп-хищнец, выходя на охоту, ведет себя ничуть не глупее, чем человек. Он по-своему доказывает, что разум не продукт эволюции, но дар всеведущего Творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Слово благодати представляет проповедь «Таинство жертвы Христа». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Давайте посмотрим на второе таинство. Бог

Что в наш ум не укладывается, если мы понимаем смысл этого. Если мы не просто читаем это как религиозно затасканную фразу. Во-первых, это абсолютно невероятно, потому что Христос слишком велик. Когда мы говорим о чем-то ценном. Допустим, у вас есть трое детей. Один совсем маленький, который только научился ходить, другой чуть-чуть постарше, и третий уже, ему 10 лет, который может держать равновесие уже нормально. И вам нужно что-то отнести отсюда в другую комнату. И вы даете этим деткам, и то, что менее ценно, вы дадите маленькому, да? То, что поценнее, вы даете постарше, а то, что совсем нужно аккуратно отнести, возможно, сами отнесете. Очень даже может быть. Почему? Потому что ценность объекта, она определяет, можно ли его доверить человеку, который имеет маленький уровень ответственности, маленькую степень ответственности. Когда мы говорим о том, что Бог отдает своего Сына в руки человеческие, давайте поймем, о ком идет речь. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, буквально все им держится». Вот этот Божий Сын, вот этот Богочеловек, вот этот Сын Человеческий, тот, который не просто был соучастником, а который был автором всего, кто придумал это все, кто изобрел человека. Это тот, кто постоянно, в каждое мгновение жизни держит человека. Если бы не Божья держащая рука, если бы не держащая рука Иисуса Христа, человечество бы распалось. Человечество не функционировало бы. Все сразу пошло бы не так. Все сразу бы нарушилось. Это требует постоянного, ежесекундного внимания Божьего Сына. И все им стоит. И теперь посмотрите, когда все от Него зависит. И Он отдает себя в зависимость от этих людей. Вам, наверное, приходилось переживать такие ситуации. Может быть, встречаться с кем-то, когда родители воспитали детей, когда они вложили туда сердце свое, вложили туда жизнь свою, бессонные ночи, потерянное здоровье, физический труд, мечты, любовь, вложенные в этого ребенка. И потом, когда ребенок вырастает, и когда он приобретает власть, приобретает силу, он начинает смеяться над родителями, он начинает их бить, издеваться, воровать у них. И когда смотришь на это, видишь, какая жалость. Эти родители недостойны этого. Ведь он-то от них зависит. Ведь он-то здесь на свете, потому что они дали ему жизнь. Потому что они не спали ночи. Потому что они хотели его выучить. Потому что они о нем заботились. Когда Иисус Христос говорит, ибо Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, Он говорит о сверхневероятном явлении. Он говорит о том, что Бог отдает себя людям. И нам, конечно, трудно понять вообще, зачем. Нам очень трудно понять. Мало того, что он стал человеком, мало того, что он принял ограничения физического мира, он еще и отдает себя людям. Это первая причина, почему Христос не должен был быть преданным в руки людей, потому что он слишком ценен. Вторая причина – человек слишком грешен. Но, так скажем, если некому больше дать отнести – то уже скажешь, ну ладно, ладно, уж это очень большая ценность, ну ты как-нибудь аккуратненько постарайся, тот, кто будет стараться хотя бы нести, пусть у него руки трясутся, но он хоть стараться будет нести. В ситуации с человеком не так. Человек не просто не старается, а человек наоборот использует всякую возможность, чтобы причинить Богу максимальную боль. И в этом вся катастрофа. В этом глубокий смысл этих слов. Человек грешен. Человек не просто ошибается, а человек в сути своей богопротивник. И когда Бог попадает в его руки, вот здесь он сейчас расправится с ним. И это шокирующая истина. Это тот факт, о котором говорил Христос ученикам. Это та необходимость, это та реальность, с которой связана жертва Иисуса Христа.
Люди — это не просто нейтральные агенты, бродящие по вселенной или по планете.

планете? Абсолютно нет. Люди — это кровожадные богопротивники, они грешники. Никто не ищет Бога, а если ищет, только для того, чтобы убить. В этом катастрофа человека. И в этом острота Голгофы. В этом острота этих слов, которые должны были шокировать учеников. Ибо Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Люди ведут себя как хозяева в мире. Вы ведете себя как хозяин в вашем доме. Вы постоянно отвоевываете территорию. Если вы не хозяин в доме, то вы проводите свой круг, privacy называется. И попробуй кому-нибудь вторгнись. Сразу все защиты срабатывают. Мы хозяева, мы привыкли быть хозяевами. И когда человек с этой идеей господства встречается с Богом, Бог его не устраивает. Иисус Христос очень хорошо объяснил это в притче о винограднике. Я не буду других текстов читать. Очень много и очень важна эта истина. Я думаю, что она в наибольшей степени иллюстрируется этой притчей, которую Христос рассказал однажды. 21 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Иисус Христос рассказывает притчу. Он ясно имеет в виду конкретные вещи. Опять послал он других слуг, больше прежнего, более важных. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Что сделаем? Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, захватив его, вывели вон из виноградника и убили. И когда Давид согрешил перед Богом, когда он делал перепись, и Бог пришел через пророка и говорит ему: «Ты должен быть наказан, выбери три наказания». И он выбирает одно наказание, он выбирает последующие логики. Послушайте, какая его была логика. И сказал Давид Гаду, это пророк, который пришел: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Самое страшное, что может произойти на земле, — впасть в руки человеческие.

место в руки человеческие. Почему это нужно было? Это было запланировано. У Бога в Его совершенном разуме, в Его совершенном плане это было самое яркое, самое правильное, самое точное решение. Послушайте, пожалуйста. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. Апостол Петр проповедует и объясняет, почему. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Он говорит, это был совет на небесах. И на совете на небесах решили, Христос должен быть предан в руки человеческие. В руки тех кровожадных, которые ждут. В руки тех, кто ненавидят. В руки тех, кто единственное, что может сделать с Богом, это убить Его. Для чего? Есть несколько причин. Одна из этих причин – показать истинную сущность человека. Все богословие сводится к двум вещам. Каким мы видим Бога и каким мы видим человека. И наша с вами проблема, проблема людей в том, что мы видим Бога слишком маленьким. Мы не можем увидеть Сына Человеческого в Его славе. И мы видим человека слишком добрым. Мы все время говорим о том, что человек хорош. И вот именно для того, чтобы показать суть проблемы человека, Бог предает Своего Сына в руки человеческие. Скажите, мог бы Иисус Христос умереть другим образом? Ну, например, от грома. Чтобы Божий гнев излился на Христа, на Божьего Сына, молния ударила. Ну, если уж надо помучиться сильно, ну, можно же так ударить молнией, чтобы помучиться. Или от болезни какой-нибудь. От какой-нибудь язвы, какого-нибудь рака, каких-нибудь там всяких разных болезней. Есть же болезни мучительные, которые мучают, будь здоров. Или попасть бы льву где-то на дороге. И лев терзает, потихоньку разрывает и мучится и так далее. Не лев мучится, а тот, кого разрывает. Бог предусмотрел на своем небесном совете, что Сын Человеческий, что Бог, Иисус Христос, будет отдан людям. Посмотрим, что они с Ним сделают. Вот то, что они с Ним сделают, покажет, кто они. Христа распяли не евреи. Христа распяли люди. Христа распял Homo sapiens. Христос был распят человеком. И нами с вами в том числе. Та толпа, которая кричала «распни его!» Это естественная реакция. 1 Иоанна 3 глава 15 стих написано: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Нерожденные свыше ненавидят Бога. Они Бога-убийцы». Проблема в том, что они Бога не могут убить. Бога невозможно убить. И вдруг они видят Бога, которого можно убить. Достоевский в книге «Братья Карамазовы» описывает легенду о великом инквизиторе. Он пишет эту легенду, чтобы показать, насколько черствы католики. Он описывает католическую деревню, в которой якобы пришел Иисус Христос, явился в средние века. И вот в этой деревне есть великий инквизитор, который стоит за чистоту веры. Этот великий инквизитор в конце концов встречается с Иисусом Христом, когда его арестовали, посадили в камеру. Он приходит к нему и говорит: «Ты нам не нужен, мы тебя опять распнем». Проблема не в евреях и не в католиках, проблема в людях. Проблема в том, что люди не любят Бога. Проблема в том, что люди хотят сместить Бога. И когда они не могут это сделать, и когда они увидели Бога, человек ходит вот здесь. Вот здесь они могут исполнить все свои самые яркие чувства по отношению к Богу. 23 стих. «По определенному совету и предведению Божию преданно вы взяли». Кому он говорит эти слова? Это была толпа людей, пришедших с самых разных мест. Они, может, даже не слышали о том, что произошло. Они уж точно не кричали там в толпе, распни его. Но он обращается к этим людям и говорит: вы взяли. Итак, в этом таинство жертвы Иисуса Христа. Первое таинство, Сын Человеческий, обладает колоссальной ценностью, славой, богатством, и мы часто упускаем это из вида. Второе, с Сыном Человеческим произошло самое страшное, что могло только произойти во Вселенной. Он был предан в руки человеческие. Третье таинство. Бог умерщвленный. Это не менее невероятно. Сын человеческий, невероятность, Бог и человек. Преданный в руки человека, невероятно, абсолютно, в разуме.

0: не помещается. Почему? Потому что он никогда не должен был быть преданным. Он недостоин быть преданным, это невозможно предать его, и это вообще по-человечески абсолютно иррационально и невозможно. Третье таинство. Бог умерщвленный. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его». И вот эти фразы две: «Сын человеческий» и «убьют его», расположенные в одном контексте, в непосредственной близости, эти фразы шокируют. Почему? Потому что когда мы думаем о том, кто умер на Голгофе, Бог или человек, и нам трудно дать на это ответ. Почему? Потому что Бог не может умереть. Точно так, как круг не может быть квадратным. Бог – это источник жизни. И сказать «Бог умирает» – это нонсенс. Это абсолютный абсурд. Невозможно, потому что Бог – это постоянный источник жизни. Его убивает, он живет все равно. Постоянный источник, вся жизнь от него. Уникальность богочеловечности Христа заключается в том, что Бог нашел такую форму, в которой он мог умереть. Он это специально сделал. Почему? Потому что для искупления нужна была смерть Бога. У людей в человечестве не было никого, кто бы мог умереть за всех. Это мог сделать только Бог. А Бог не может умереть. Поэтому Бог изобретает вот эту сверхуникальную форму, когда Бог становится Бога-человеком, стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, абсолютным Богом и абсолютным человеком. И Он делает это не для того, чтобы царствовать, для того, чтобы умереть. Причина, почему на кресте умер Бога-человек, и это ответ на вопрос. Сказать, что на кресте умер Бог, неправильно. Сказать, на кресте умер человек, неправильно. На кресте умер Бога-человек. Это единственная формула, которая может объяснить то, что произошло на Голгофском кресте. Послание к римлянам, 5 глава с 8 стиха. Апостол Павел объясняет, почему это так важно. Он говорит ученикам: и будет предан в руки человеческие. Это уже плохо. Но когда он говорит, что и убьют его, это совсем их расстраивает. Но Христос говорит им об этом, как о чем-то сверхнужном для них. Он говорит об этом утвердительно. Он говорит об этом не так: ну, понимаете, ну придется, да, убьют, да, больно будет. Иисус Христос не говорит о боли здесь, Он не говорит о каких-то, о том, что будет сопровождать этот процесс. Он говорит о том, что это сверхважное событие случится, оно произойдет. И Он говорит: утверждай, и убьют его. Знаете почему? Потому что в смерти Иисуса Христа искупление учеников. Вот почему он так торжественно об этом говорил. Потому что смерть нужна, чтобы спасти нас от греха. Потому что смерть нужна, чтобы мы жили. Смерть нужна, чтобы мы могли иметь доступ вот туда, в небо. К престолу благодати Божией. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Вот в чем суть. Бог доказывает любовь, что Сын Человеческий был предан в руки человеческие. Молния убьет или не убьет, лев задавит или не задавит, а человек точно. Предан был в руки человеческие. И убьют его. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. Евреям 9 глава. Еще одно объяснение необходимости смерти Иисуса Христа. Для спасения человека Бог должен был умереть. Бог не мог умереть, поэтому Он стал Бога-человеком и умер для того, чтобы искупить людей. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Бог дает завещание. Но где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Новый Завет – это уникальнейшее явление. Это не просто так: помолись молитвой покаяния, прими 4 духовных закона. Это сверхсложная конструкция Вселенной. Это самое сложное явление во Вселенной. Речь идет о заместительной жертве Иисуса Христа. Речь идет о процессе, который происходит в духовном мире. Речь идет о том, что Сын Человеческий, Бог становится человеком, для того, чтобы взять с человека, взять с группы людей их грехи, принять на себя, принять до такой степени, что Бог видит его грешным, Бог поражает его. Он умирает, и все то, что ему принадлежит, принадлежит тем, с кого он снял грех. Он взял на себя наш грех и понес последствия его. Он отдает нам свою праведность вместе со всем тем, что праведности принадлежит. В этом таинство жертвы Иисуса Христа, в этом радость, которую мы имеем, когда мы слышим о жертве Иисуса Христа. Самое последнее таинство, которое не менее значимое, чем все предыдущие, человек, победивший смерть. То, что Бог умер, очень невероятно. Но то, что человек победил смерть, это еще более невероятно. Потому что человек пропитан грехом, и вся его суть наполнена смертью. Потому что Бог сказал однажды человеку, открыв ему свой закон, он говорит, если прикоснешься, если вкусишь, если пойдешь против меня, смертью умрешь. Бог не может быть неправ. И вот здесь, в Иисусе Христе, находится уникальное решение. Римлянам 6 глава 23 стих говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Когда Иисус Христос говорил ученикам эти слова, когда Он обращается и говорит, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют Его и в третий день воскреснет», Он говорит об вот этой замечательной цепочке действий. И Он сообщает им сверхважную весть. Посмотрите, Деяния 2 глава 23 стих, которую мы уже читали, 23 и 24 прочитаем. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив рукавами беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать». В этом наше блаженство. Если бы наша вечная жизнь, если бы наша... счастье здесь и на небесах зависело от каких-то наших успехов, то мы никогда бы его не получили. Никогда, абсолютно. Потому что, как мы уже видели, природа человеческая настолько гнилая, настолько грязная, настолько насыщена антагонизмом против Бога, что все то, что Бог делает, мы всегда против того, что Бог говорит. Но посмотрите, что получается. Грех, который Иисус Христос взял, умирает на Голгофском кресте. Но Бог, по причине того, что Иисус Христос провел здесь абсолютно праведную жизнь, воскрешает его из мертвых. Смерть не может его удержать. Смерть поразила его, потому что он взял грех человека на себя. Но смерть не может его держать. Почему? Потому что он праведник. Потому что он прожил жизнь праведную. Потому что он ни одного греха не сделал. Потому что он любил Бога. И в этом наше счастье. Когда мы в результате заместительной жертвы соединяемся с Иисусом Христом, эти слова касаются нас. Смерть не может удержать нас. Наша уверенность не в том, что мы сегодня святее выглядим, чем вчера. Наша уверенность совершенно не в том, что мы сегодня добрее или достижений больше у нас. Наша уверенность в том, что Бог, который воскресил Иисуса Христа, воскресит нас. Апостол Петр говорил об этом же, Деяния 3 глава 14-15 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых». Апостол Павел 1 Коринфянам 6 глава 14 стих говорит очень просто, коротко и ясно. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Вот почему мы можем сегодня торжествовать. Вот почему сегодня, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, это причина для нашей радости. Вот почему это причина, это основание для нашего блаженства. Это основание свергнуть печаль. Ту, которую мы принесли с собой. Та, которая накопилась за неделю. Та, которая будоражит наш мозг. И вот сегодня, когда мы смотрим на крест, на Голгофу, на Сына Человеческого, преданного в руки человеческие, убитого и воскресшего, Это основание смотреть на все это, восхищаться Божьим планом и благодарить Его за то, что Он дал нам с вами часть там. Мы сейчас помолимся. Давайте направим наше сознание, так как сказано в Евреям 12 глава 3 стих, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Жертва Иисуса Христа способна учить нас правильно мыслить. Жертва Иисуса Христа способна регулировать наши чувства, направлять их, делать их правильными. Жертва Иисуса Христа дает нам силу правильно жить. И пусть это будет так сегодня в сознании каждого из нас. Мы склонимся и будем молиться. Наш Господь Иисус Христос, преклоняемся пред Тобой сегодня, еще раз попытавшись, Господи, увидеть Тебя на Голгофе, еще раз попытавшись осмыслить всю яркость вот той картины, которую Ты не раз описывал, объяснял это ученикам, и которые так туго понимали это. Мы видим, Господи, что у нас это еще хуже получается. Господи, прости нас за то, что мы так часто не ценим жертвы Твоей. Прости, что так часто наше сознание доминировано чем-то другим, какими-то нашими мелкими обстоятельствами, нашими планами, нашими какими-то ситуациями, которые наполняют нас сегодня и которые постоянно наш мозг возвращают туда. Я прошу Тебя, Господи, прости нас и помоги нам сегодня помыслить о претерпевшем. Помоги нам сегодня, Господи, посмотреть на Тебя. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, вот во время этой вечери, Господи, сейчас, когда мы предстоим пред Тобой, когда мы поклонились, Боже, Тебе, я прошу Тебя, Господь, Ты посети каждую душу сегодня. Ты избавь от печали, Господь. Избавь от всего мусора, который приводит нас к печали. Избавь от всех неверных ценностей, Господь. Освободи нас от самоцентризма, чтобы мы могли поднять наш взор на Тебя и увидеть этот глобальный вечный смысл того, что Ты делаешь. Боже, помилуй нас сегодня. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей очищающей силе благодати сейчас. Помоги, чтобы это действительно было прикосновение к жертве Твоей. Прикосновение, Господи, к той тайне, которая имела место на Голгофе. Я прошу Тебя, Господь, освободи нас от грехов сейчас. Освободи нас от мыслей неправильных. Освободи от обид. Освободи от зависти, от страсти. Освободи, Господи, от всего того, что плотское, что тянет к земле. Я прошу Тебя за всех этих людей, Господи, которые находятся здесь сейчас. Помоги, чтобы, прикасаясь к Тебе, прикасаясь к вечере, к заповеди Твоей, чтобы каждый из нас имел настоящее общение, общность с Тобой. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом, предаваясь в руки Твои. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст». 4.9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4.9.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Добрый день, дорогой друг! Или у тебя уже вечер? Мы уже знаем, почему о некоторых людях в Библии написано особенно много. Они стали предками нашего Спасителя Иисуса Христа. А почему так много историй в Библии о всяких злых людях, таких как Каин, который убил своего брата, или Исаве, фараоне и других неверующих в Бога людях? Чтобы мы могли извлекать из этих историй уроки для себя. Послушаем, что было дальше с нашим героем Давидом. Расставание с другом. Библия, первая книга Царств, глава 20. Но вскоре Давид оставил Самуила и вернулся назад, чтобы встретиться со своим другом Ионафаном. «Что же я сделал плохого? Чем согрешил перед твоим отцом? Почему царь хочет убить меня?» — с горечью спрашивал он у Ионафана. «Я уверен, что в душе он не желает тебе зла», — возразил Ионафан. «Но как бы то ни было, отец ничего не сделает, не сказав об этом мне. Я узнаю о его намерениях». «А как ты сообщишь мне о том, что узнаешь?» — спросил Давид. Разговор друзей происходил в открытом поле, где никто не мог подсмотреть за ними или подслушать их. «Спрячься где-нибудь поблизости, покуда я не узнаю, что собирается делать мой отец», — сказал Давиду Ионафан. «Я вернусь на это место, как только смогу. Я возьму с собой лук и стрелы, будто собираюсь поупражняться в стрельбе. Когда я окажусь поблизости от тебя, я пущу стрелу и прикажу слуге пойти подобрать ее. И если я крикну при этом: «Вот, стрелы позади тебя! Возьми их!» Смело выходи из укрытия, ибо ты в безопасности. Если я крикну: «Вот, стрелы впереди тебя!» то значит, тебе грозит смерть, и ты должен бежать. Друзья расстались. Ионафан был уверен, что сможет убедить отца в верности и преданности Давида. Но стоило ему только заговорить с Саулом о Давиде, как царь пришел в ярость. «Сын негодный и непокорный! Как осмелился ты подружиться с Давидом!» — в гневе вскричал царь. «Он должен умереть!» «Но почему?» — не отступался Ионафан. «Что он сделал плохого?» Тут Саул пришел в такое исступление, что метнул копье в Ионафана, своего сына. В великом гневе Ионафан выбежал из комнаты. Надежды на примирение царя с Давидом уже не было. На следующее утро Ионафан вышел со своим слугой в поле в назначенное место. Как он и обещал Давиду, он выстрелил из лука и громко, чтобы далеко было слышно, крикнул слуге: «Смотри, стрела впереди тебя!» Мальчик-слуга стремглав помчался за стрелой. Потом Ионафан отослал слугу домой. Никого нигде не было. И Давид мог выйти из своего укрытия. Друзья понимали, что теперь им предстоит расстаться. «Однажды Господь сделает тебя царем», — сказал Ионафан Давиду. «Когда наступит этот день, прошу тебя, будь милостив ко мне и моим родным. Да будем мы навеки друзьями, и да будет Господь всегда с тобой». Давид едва мог говорить, так он был опечален предстоящей разлукой. Но он торжественно обещал, что всегда будет Иоаннафану верным другом. Простившись с Давидом, Иоаннафан вернулся во дворец. Давид же не знал, куда ему идти. Он знал лишь, что должен найти себе убежище и скрываться вдали от дома и друзей. Урок для нас сегодня. Дорожи своими верующими друзьями. Дружбой нужно дорожить. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День первый. Четвертая книга Царств, 5 глава, 25 стих. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Это история о жадном слуге пророка Елисея. Исцеленный Богом военачальник Нейман был очень рад выздоровлению и предлагал богатые подарки пророку Елисею. Но Божий пророк не взял подарки, а отпустил Неймана с миром в обратную дорогу. Тогда слуга Елисея, Гиезий, решил обманом выпросить у исцеленного военачальника серебро и богатые одежды. Прочитайте этот рассказ в Библии в 4 книге Царств, в 5 главе. Если вы еще не умеете читать, попросите, чтобы вам прочитал кто-то из взрослых. Это поучительная история, и мы к ней еще вернемся. А пока история про персики в соседском саду. Друг мой Юрка уехал жить далеко-далеко, к самому Синему морю. На самом деле это море называлось Черным. И чтобы к нему добраться из солнечной Киргизии, в которой мы жили, надо было ехать на поезде почти 5 суток. Мы жили на одной улице, учились в одной школе, собирали марки и любили читать книги. Мы были друзьями, и потому расставаться было тяжело. У нас в саду росло много яблонь, дающих летом богатый урожай. Я угощал яблоками всех девчонок и мальчишек на нашей улице. Но в этом саду не было ни одного персикового дерева. А я очень любил персики. Но зато они росли в саду у Юрки. А он тоже не был жадным парнем. Перед самым отъездом моего друга мы договорились, что как только они уедут, я заберусь в его бывший сад и оборву все персики. Так я и сделал. Поздним вечером, через огороды, я пробрался в соседский сад и, вздрагивая от каждого шороха, стал срывать персики с дерева. Конечно, все персики я не смог оборвать, их было очень много. Но сколько мог, напихал под майку, надетую на голое тело. А потом, таким же путем, как попал туда, я выбрался обратно и спрятал персики в густой малине нашего сада. Когда я появился во дворе со стороны огорода, бабушка удивилась и спросила меня: «Где это ты был в такое время?» Я испугался, но бойко соврал: «Нигде, просто был в огороде». Думаю, если бы она и дальше стала меня расспрашивать, то обязательно бы узнала, где я был и чем занимался. Но она больше ни о чем меня не спросила. А мне ужасно хотелось чесаться, потому что ворсинки от персиков щипали мой живот даже после того, как я снял майку и тщательно умылся по пояс холодной водой. А теперь я предлагаю вам ответить на несколько вопросов. Почему за персиками в соседский сад пришлось лезть поздним вечером, а не утром или днем? Второй вопрос. Почему я вздрагивал при каждом шорохе? И третий. Какой грех или грехи я сделал в этот вечер? А теперь послушаем историю про Гиезия дальше. Гиезий догнал военачальника Неймана и попросил у него серебро и богатую одежду. Он солгал Нейману, сказав, что его послал пророк. Гиезий вернулся домой очень довольным, потому что стал богатым человеком. И, конечно же, он не пришел к пророку с подарками, а спрятал их, думая, что никто не узнает о том, что он сделал. Но Бог знал о его грехе и открыл это своему пророку. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Гиезий был наказан за свои жадности и обман. Грех его вышел наружу в виде болезни, которая прежде была у Неймана. Поверьте, что грех всегда выйдет наружу. Я в этом убедился, когда расчесывал свой живот, стараясь смыть с него все ворсинки от персиков. Я не помню вкуса тех персиков, которые спрятал в огороде, а потом съел. Но как чесалось мое тело, помню до сих пор. А напоследок рецепт для всех. Как избавиться от совершенного греха? Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Бобрик! Оставь этот пень на прежнем месте! Нет, эти еловые ветки только загораживают сцену. Ну, пожалуйста, ну потише. В таком шуме невозможно работать. Нет, эти софиты не подойдут. Мне нужно солнце, настоящее яркое солнце.
1: Привет, кабанчик.
0: А, Белочка, привет. Бобрик, почему актеры еще не готовы к выходу? Всех в гримерную.
1: Кабанчик, а чем это вы тут занимаетесь? И зачем столько пеньков у скалистого озера? Вы в ряд расставили.
0: Ну разве не видно, Белочка? Ой, ну мы же к спектаклю готовимся. У нас генеральная репетиция вот-вот начнется.
1: А мне можно посмотреть? Но я мешать не буду. Тихонечко на этом пенечке посижу.
0: Ты, пожалуйста, пожалуйста, сиди, если хочешь. Бобрик, начинаем! Всех на выход! Занавес!
1: Ребята, если вы хотите, вы тоже можете послушать. Назовем эту передачу так: «Театр кабанчика». Вот уж никогда бы не поверила, что наш кабанчик настоящим режиссером станет. Ну да ладно, давайте послушаем.
0: Спектакль «Рисуем радугу» по мотивам пьесы Людмилы Дикой. А режиссер я. Кабанчик! Всем не видно? Это же я, кабанчик!
1: Ой, я забыла эти карандаши дома. Вот только один черный оказался в сумке.
2: Да, Даша, ты такая забывчивая. Вот Алексей Владимирович 100 раз о них напоминал.
1: Диночка, выручи меня, пожалуйста. Позволь сегодня твоими карандашами порисовать.
2: Ну ты же знаешь, они мне в подарок достались. А подарки ведь нельзя другим отдавать.
1: Но я только чуть-чуть. И осторожно-осторожно порисую.
2: Ну, если только совсем немножко. На, вот тебе черный.
1: Но черный-то как раз у меня и есть.
2: Ну, я тогда не знаю. Ведь подарки нельзя растрачивать попусту.
1: Теперь Алексей Владимирович снизит мне оценку за рисунок.
3: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, Алексей Владимирович.
3: Не забыли принести цветные карандаши?
1: Нет, не забыли.
3: Очень хорошо, потому что сегодня мы будем рисовать радугу. А что мы знаем об этом явлении?
2: Радуга – это разноцветная дуга на небе.
4: Алексей Владимирович, а я простыл. Поэтому я не могу говорить хорошо, но я знаю про радугу, что в ней 7 цветов. А еще я читал, что радуга – это солнечный луч, который распался на цветные лучики, потому что прошел через капельки дождя.
2: Точно, она бывает летом после дождя.
3: А ты, Даша, что знаешь о радуге?
1: Я? Вообще-то нам в воскресной школе они в Библии читали. Вот что. Когда, наконец, всемирный потоп закончился, Ной со своим семейством покинул ковчег и выпустил всех зверей на сушу. Потом он принес Богу благодарственную жертву. Господу жертва понравилась. Бог благословил Ноя и все его потомство и пообещал больше никогда не посылать на землю потоп. А знаком этого обещания – Творец сделал радугу.
3: И действительно, дети, ведь радуга появляется, когда грозные тучи уже рассеялись, и солнышко проглядывает через них. Его лучи попадают на капли уходящего дождя, и тут же вспыхивает красавица радуга. Молодец, Даша, прекрасную страницу Библии ты нам открыла.
2: Алексей Владимирович, а в каком порядке идут цвета у радуги?
3: А это мы сейчас увидим на картинке. Давайте откроем наши учебники природоведения и приготовьте, пожалуйста, свои тетради.
2: Ну куда же эта тетрадь запропастилась? Неужели я ее дома забыла? Мне ж теперь писать не на чем.
1: Дина, вот, возьми.
2: Твой блокнот?
1: Ну он теперь твой. Дарю. Тебе он сейчас нужнее.
2: Спасибо. Такой красивый. Мне теперь так стыдно. Прости меня, Даша, за мою жадность. Вот бери, пожалуйста, все мои карандаши, какие хочешь, вот все.
1: Спасибо, Диночка. Ты меня очень выручила.
3: Посмотрите внимательно. в каком порядке расположены цвета радуги. И чтобы это запомнить, запишите в тетрадях фразу-подсказку. Все слова напишите заглавные буквы. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Догадайтесь, как здесь подобраны слова?
0: Я поняла, Алексей Владимирович. Тут каждое слово начинается с той же буквы, что и цвет одной из полос радуги.
4: Значит, слово «желает» означает полосу желтую. Слово «сидит» – синюю.
1: А слова стоят в том же порядке, что и цвета радуги.
3: Молодцы, все правильно. Ну тогда за карандаши рисуем радугу.
1: Какие красивые рисунки получились и у тебя, и у меня, правда, Даша? Но это все благодаря твоим чудесным карандашам. А благодаря тебе, Даша, я поняла. Друзья должны выручать друг друга и никогда не держать обид.
5: Меня этому учили в воскресной школе. Жить по золотому правилу. Его оставил людям Иисус Христос.
2: А что это за золотое правило?
5: Да вот, всегда поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
2: Ой, Даша, а меня примут в воскресную школу?
5: Конечно.
0: Ну что, мы молодцы! Ой, ну, в смысле, я. Ой, режиссура, вот она особенно удалась. Как считаете-то?
5: Мне кажется, все здорово поработали. Отличный спектакль у вас вышел. Про радугу и золотое правило в жизни.
0: Ой, как я рад, Белочка! Вот все меня так хвалят! Ой, у меня от восторга и от радости, ну вот даже ушки навострились!
2: Слушай,
0: а посиди тут еще тихонечко. Мы своим театром тебе еще один маленький спектакль продемонстрируем. Ой, он тоже весь, ну, такой радужный.
5: С превеликим удовольствием, кабанчик. Я вся во внимании.
0: Театр кабанчика представляет. Ой, постановка. Какой цвет лучше? Занавес и аплодисменты.
5: Был очень жаркий день, но после обеда небо вдруг затянулось темными тучами. Сверкнула молния, грянул гром, и освежающий дождь пролился на землю. И вскоре вновь засветило солнце, запели птицы, и в воздухе разлился чудесный аромат молодой травы. Дети выбежали в поле.
3: Мой любимый цвет – красный.
5: Почему?
3: А вот, перед восходом солнца небо красное. И перед тем, как солнце заходит, тоже красное. Самые прекрасные цветы на земле – это красная роза и красная гвоздика. Яблоки осенью краснеют. И вишни краснеют, когда поспевают. Поэтому это мой любимый цвет.
0: Слушайте, ну разве может что-нибудь быть лучше желтого пшеничного поля? Желтый цвет мой фаворит.
3: Мне еще нравится зеленый цвет. Луга, лес, одежда охотника. Все зеленого цвета. Я люблю зеленый цвет. И может поэтому в будущем хочу стать лесничим.
0: Я не понимаю, а почему никому не нравится синий цвет? Это один из самых лучших цветов. Небо синее, вода в морях и озерах тоже синяя. И у моей мамы глаза тоже синие.
5: Так дети, перебивая друг друга, старались выяснить, какой же цвет самый лучший. Посмотрите на радугу в небе, вмешалась старшая из них. В ней вы найдете все цвета, которые создал Бог. Хорошо, что на земле не все окрашено в один цвет. Представьте, если бы все вокруг было лишь красным или синим, зеленым или желтым, как бы было однотонно, однообразно и скучно. А наш Бог, Он сотворил все красочно.
3: Во время Великого потопа были истреблены все люди, все животные и звери. Они должны были умереть, потому что люди не хотели слушаться Бога и делали много зла. Только Ной и его семья были спасены, также животные, которые должны были продолжить род животных на земле. Завет Бога с человеком вечен, он сохранился и до наших дней, поэтому радугу в небе, знамение завета, мы можем видеть и сегодня.
5: Ой, к сожалению, нам с вами пришло время прощаться.
3: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
5: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Театр Кабанчика. Нет, вот так. Театр серого кабана. Или кабанушки. Ух, обо мне еще все заговорят. Вот увидите.

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

вот что сказал лидер народа Божьего: «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы продолжаем изучать историю израильского народа. Бог дал им во владение прекрасную ханаанскую землю, но повелел изгнать всех жителей, которые остались жить в горах. Божий народ не послушал повеления своего Господа и оставил этих людей. Что произошло? Каким результатом это привело? Сегодня мы это узнаем. Название сегодняшней беседы «Что-то должно происходить». Итак, давайте послушаем пастора Петра.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим размышлять над важной темой созидания единства. Это непростой вопрос. Прочитаем сегодня из древней книги. После Пятикнижия в Ветхом Завете есть книга Иисуса Навина. Прочитаем из 23 главы. Выслушаем текст Божьего Слова. «Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: „Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с семи народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. И если вы приступите в завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Аминь. А теперь вернемся к описанию сети, петли, ловушки. Обратимся к книге Судей, первой главе. Это следующая книга после книги Иисуса Навина. Иисус Навин состарился, оставил свои обязанности лидера, и народ предоставлен сам себе. Я хочу, чтобы вы увидели, как израильтяне поступают с советом, который им оставил их руководитель Иисус Навин. Давайте посмотрим, соблюдают ли они его предписания. Книга Судей, 1 глава, 19 стих. «Господь был с Иудою» — это одно из колен израильского народа. «И он овладел горою, но жителей долины не смог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Ну, слово «не мог» в данном случае не значит, что это было невозможно, а значит, что это было проблематично. Возможно, это стоило чьей-то жизни. И, конечно, им надо было бы оставить свои удобные дома, встать ночью, чтобы собрать армию и прогнать этих людей из долины. А еще эти железные колесницы доставляли дополнительные проблемы. И, кроме того, израильтяне были заняты уходом
за своими садами, колодцами, домами, совсем нет до сражений. Поэтому они предпочли не связываться с этими людьми, а позволить им остаться жить в той местности. А теперь прочитаем, как поступило еще одно колено израильское. Книга Судей, 1 глава, 21 стих. «Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сына Вениаминовы, и живут Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сегодня». Вот их решение. Да пусть они живут в этой местности. Мы будем жить здесь, а они пусть живут рядом. Дорогие друзья, именно в тот момент они попали в сеть. Капкан захлопнулся. Эрозия в народе началась. Прочитаем дальше. Книга Судей, 1 глава, 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов Фаанаха, и зависящих от него городов, жителей Дора, и зависящих от него городов, жителей Ив-Лиама, и зависящих от него городов, жителей Мегидона, и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле сей». Что сказано? Не выгнали. Здесь уже используется слово пожестче. Хананеи засучили рукава и говорят: «Это наша территория, мы здесь будем жить». 28 стих. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев даниками, но изгнать не изгнал их». Вот что придумали израильтяне. «Мы не будем убивать их, мы просто заставим их работать. Они станут нашей рабочей силой, увеличат наши доходы. А мы останемся в наших новых домах и не будем тратить силы на войну с ними. Пусть лучше эти люди работают на нас». Это совсем не то, что Бог хочет от нас. Это не то, что Он повелел нам делать. Бог сказал: не поворачивайтесь ни вправо, ни влево, не сообщайтесь с ними, не обращайтесь к их богам. А что делают израильтяне? Заставляют хананеев работать на них, вместо того, чтобы выгнать их со своей земли. В 29 стихе написано, что Ефрем не исполнил Божьего повеления ни Завулон, ни Асир. Ну, читаем дальше 1 главу Судей, 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди них, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона», и так далее. «И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их». Особое внимание уделите 32 стиху 1 главы. Асир жил среди хананеев. Уже израильтянам было позволено жить среди хананеев. То есть роли поменялись. Если изначально израильтяне позволили хананеям жить на окраине, то теперь хананеи разрешают колену Асира жить между ними. 34 стих Судей, 1 глава. «И стеснили

Знаем, что Иисус Навин умер. И в 10 стихе написано, что умерло все его поколение. 2 глава, 11 стих. Вот он, тернии в глазах. И тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. То есть они пренебрегают Богом. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших, и не могли уже устоять перед врагами своими. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы хорошо понимали, что это не просто урок древней истории. Бог дал нам свое слово, Ветхий Завет, для того, чтобы мы лучше все понимали. Мы с вами прочитали очень четкую и ясную аналогию между человеческим телом и церковью. Мы можем также провести эту аналогию с организмом одного народа. И если мы все это совместим, то можем сделать весьма полезные для себя выводы, и к чему нельзя относиться поверхностно, потому что в таком случае могут произойти большие проблемы. Сначала, когда я думал, как бы связать все это с нашим сегодняшним днем, то мне показалось, что сравнения получаются очень запутанными и сложными. Но потом я понял, что я даже не буду объяснять вам каждый символ. Это сделает за меня Дух Святой в ваших сердцах и душах. Но вот что я точно хочу, чтобы вы хорошо поняли. В любой церкви можем столкнуться с петлями, с сетями, бичом и шипами. Ловушки, капканы, кнуты, петли — это все, что внешнее. Мы сталкиваемся с ними извне, а шипы терния могут быть как наружными, так и внутренними. Но позвольте мне объяснить. В любой церкви бывают новые люди, которых интересует, что тут происходит. И многие из них только недавно стали христианами. И еще очень много в их понимании, убеждениях, мыслях и делах сохранилось из прошлой жизни. И часто в церквах есть привычка отделываться от таких людей. Я считаю, что такая тенденция — это как раз бич и сеть. Такие неуловимые вещи, как наша манера общения, наша реакция на их слова, осуждающий взгляд, предрассудки против некоторых групп людей, отличающихся от нас. Все это отталкивает. Особенно часто такие привычки есть в больших церквах, и мы превращаемся в некую привилегированную группу людей, в которую мы не хотим пускать посторонних. И это, дорогие друзья, как раз то, что мы называем сетью и петлей. Мы не принимаем, не прощаем, становимся недотрогами, и нас раздражает, если кто-то сел на наше место. Нам нужно задавать вопросы, чем мы питаемся, чем мы наполнены. Питаемся ли мы истинным Божьим Словом, настоящим молоком, или какой-то искусственной заменой? Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть в сеть. А теперь я хочу сказать вам о том, что может быть шипом, тернием. И нам нужно иметь с этим дело. То есть чужеродные органы в нашем теле, которые приходят изнутри. Это верующие, которые по своей воле, с полным осознанием происходящего, позволяют греху продолжать управлять их жизнью. Это только показные христиане, которые говорят правильно, но на самом деле живут так, как хочет этого дьявол. И это может быть кто-то, кто долгое время ходил в церковь и выглядит как ангел, но ведет себя так, словно вышел из ада. И если это описание вас самих, то вы такой же терн в глазах тела Христова. И я не говорю, что в церкви все должны быть идеальны. Церковь как раз для грешников. Церковь для тех, кто борется со своими грехами, для тех, кто берет на себя ответственность за свои поступки. И они признаются, что сами не могут справиться со своей жизнью и просят Бога помочь им, отдают все Ему. Они призывают Господа и молятся. «Хочу иметь чистое сердце, святые мотивы и добрые помышления». Поэтому, дорогие друзья, очень важно брать на себя ответственность за свои действия, за каждый свой шаг, не обвинять других за их поступки. Ваши грехи — это ваша личная ответственность, и вы только вы, и никто другой должны с ними бороться. Один из психологов второй половины 20 века сказал, что есть только один тип абсолютно безнадежных пациентов. Это те, кто обвиняет других в своих проблемах. Этот врач говорил, он может помочь, если вы можете признаться, что виновны, признать свою вину. То в этом случае вы не безнадежны, и вам можно помочь.
Так что не обвиняйте всех вокруг в

своих собственных грехах. Как сказал один священнослужитель, «Всякому, кому больше 40 лет, отвечает за себя, за свои действия, за свои слова. Люди взрослые отвечают за самих себя». Тема единства важная и непростая. Каждому из нас нужно помнить, что мы являемся частью большой духовной семьи, Церкви Христовой. Господь Иисус пострадал на Голгофском кресте для того, чтобы грешник был спасен, и чтобы каждый, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Но каким образом мы попадаем в Божью семью христиан? Через веру в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Вера, что Иисус Христос есть Сын Божий. Духовное рождение происходит от Духа Святого, когда начинается новая духовная жизнь, и душа человека начинает общаться с Богом. Войдя в Церковь Христову, человек начинает духовно расти, духовно питаться, свидетельствует другим о Божьей благодати. Наш Господь Бог так возлюбил этот мир, что отдал, послал Своего Сына Единородного Иисуса Христа, чтобы каждый, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Итак, самое главное в жизни – это приобрести единство с Богом, со Спасителем. Каждому человеку нужно принять самое главное решение в жизни – определить свои отношения с Богом, верит или нет. Есть духовная жизнь или нет? Бог желает, чтобы человек преображался в Божий образ, возрастал в познании Бога, читая Священное Писание, молясь и участвуя в богослужении. На Руси говорят, без Бога не до порога. То есть без Бога нет настоящей жизни. Поэтому напоминаю еще раз, единство с Богом нужно иметь, укреплять и развивать. Но нужно иметь не только духовное общение с Господом, нам нужно иметь единство в церкви, в нашей семье. Именно об этом молился наш Господь Иисус Христос, чтобы мы были едины с Ним, а также имели единство между собой. В прошлый раз мы вспоминали о том, как прекрасно описывает церковь апостол Павел. Он представляет нам в послании к Коринфянам прекрасную картину церкви как человеческого тела. Бог создал человека удивительным образом. Все работает гармонично. Каждая часть тела важна и актуальна. Многие невидимые внешние органы, так называемые внутренние органы, наиболее важные и ценные. Тело не сможет жить без работы сердца, легких, мозга, почек, печени. В Церкви Христовой, как и в теле человека, должно быть единство. И нельзя допускать, чтобы один из органов или клеток организма выбивался из единства. Тогда происходит серьезный сбой. Катастрофа. Церковь, как и человек, начинает болеть. Врачи стараются восстановить гармонию, лечат болезни и стараются использовать лекарства. А в экстренных случаях проводятся хирургические вмешательства, чтобы все тело не погибло. Так и в церкви. Нам нужно делать все, чтобы духовно расти, поклоняться нашему Спасителю, радоваться в Господе и трудиться во славу Божию. В церкви нужно постоянно трудиться над вопросами единства. Для этого Господь поставил служителей, и мы можем прочитать. Ефесянам 4 глава. Апостол Павел учит. И Он, то есть Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ну или другими словами сказать можно, каждая клеточка в нашем организме играет большую роль, потому что оно выполняет свою функцию, и все тело растет. Сохранять единство в церкви непросто. В истории церкви было много разделений. В средние века прозвучали слова
В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — любовь. Это популярное в христианской среде изречение. Автором его считают одного из ранних отцов церкви, блаженного Августина. Но, по-видимому, на Руси эту фразу больше всего приписывают Ивану Степановичу Проханову, который, начиная с 1906 года, развертывает широкую организационную деятельность по образованию Русского Евангельского Союза. Руководящим принципом он избирает мудрые слова Августина: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, а во всем — любовь». Проханов считал, что членами этого союза могут быть христиане, принадлежащие к разным протестантским деноминациям: евангельские христиане, баптисты, менониты, методисты. При этом от членов союза требовалось только, чтобы они исповедовали основные евангельские догматы. Во всех остальных вопросах христианской веры, ее внешних проявлениях и церковном устройстве они были свободны. Однако деятельность Проханова по объединению российских протестантов была временной, и эту крылатую фразу часто используют православные, католики, протестанты. Только в конце Великой Отечественной войны в 1944 году несколько евангельских движений России объединились в один союз – Всесоюзный союз евангельских христиан-баптистов. Это и менониты, евангельские христиане, христиане веры евангельской, баптисты начали собираться в одних церквах, в одном братстве, в одном союзе. Помните, что спасает Господь Бог, а не деноминация, не крещение, не священник. Только Господь имеет силу и власть спасти человека от греха. Не забывайте о единстве в семье. Молитесь друг за друга, поддерживайте, помогайте. Христос оставил прекрасную заповедь: «Потому узнают, что вы, мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Любить Господа и любить ближнего – это Божьи заповеди для нас. Дорогой друг, сегодня я снова хочу напомнить о благодати Божией, о любви Господа Иисуса Христа. Бог желает, чтобы каждый из нас имел живое общение с Господом. Поэтому обратитесь к Нему с молитвой. Мы часто видим сучки, бревна, проблемы в других людях, церквах. Но Господь призывает прежде всего позаботиться о своей душе, посмотреть на себя и обратиться к Нему, чтобы мы лично имели общение с живым Богом. Поэтому благослови Господь и вас обратиться к Господу нашему. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Что-то должно происходить». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Каждый из нас несет ответственность за свои поступки. И как часть церкви мы несем ответственность за свою церковь. Мы можем стать раковыми клетками, которые приносят разрушение, а можем стать полезной частью, помогающей церкви прийти к цели. Мы должны быть христианами на деле, принимать новых людей, быть открытыми и радушными. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Сделай свой выбор» — это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни». Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете написать по адресу свет.жизни@mail.ru. Да благословит вас обильно Господь! Мир вашему сердцу!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 12 мая. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка в 9 главе в 23 стихе. Там сказано: «Все возможно верующему». Мы можем думать, что можно получить все, если мы просим, но это не так. Бог ведь всегда стремится научить нас пути веры, и в нашем воспитании, в жизни веры надо дать место испытанию веры, смелости веры, и часто много этапов приходится пройти прежде, чем мы постигнем цель веры, а именно побеждать верою. Нравственные мускулы развиваются через упражнения в вере. Ты открыл свое желание Богу, но ответа не получаешь. Как тебе поступить? Продолжай верить Слову Божию, никогда не отступай от Него. Что бы ты ни видел, чего бы ты ни чувствовал, при таком устойчивом положении развиваются и большая сила, и большая опытность. Сам факт, что кажущееся тебе противоречие Слову Божию не влияет на тебя и не сдвигает тебя с твоего положения, уже прибавляет тебе силу по всем другим направлениям. Бог часто преднамеренно медлит с ответом, и Его медление — такой же ответ на молитву твою, как и получение просимого. Мы видим, что Бог придерживался такого же способа при выработке характера всех великих мужей Ветхого Завета. Авраам, Моисей и Илья не были великими в начале, но они стали великими через воспитание в вере. Только таким способом они сделались способными занять положение, к которому призывал их Бог. Возьмем в пример Иосифа, которого Бог подготавливал к тому, чтобы он занял престол в Египте. Мы читаем в Псалмах: «Слово Господне испытало его», 104 Псалом, 19 стих. «Не жизнь в темнице, на жестокой постели, со скудной пищей испытала его, но Слово Божье, сказанное ему во дни ранней юности, возвещая ему высокое положение, превышающее положение братьев его». Это слово постоянно звучало в его сердце. Хотя, казалось, каждый шаг на его жизненном пути делал все более и более невозможным исполнение этих слов, пока он, наконец, совершенно незаслуженно был заключен в тюрьму, несмотря на то, что заслуживающие тюремные заключения были отпущены на свободу, а ему приходилось томиться там в одиночестве. Эти часы испытаний для его души также были часами духовного роста и развития. Так что, когда исполнилось слово, он был приготовлен ко встрече со своими своевольными братьями и мог исполнить возложенную на него обязанность. Он смог вразумить братьев, сделав это с большей любовью и терпением. Когда Бог открывает нам свое намерение, одни проходят, и намерение это не осуществляется, то это на самом деле тяжело переживать. Но это воспитание веры обогатит нас таким познанием Бога, которое мы не смогли бы получить иначе.

Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь, но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4:9.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 5. О поучении в Писаниях. Истины надобно искать в священных писаниях, а не в красноречии. Всякое священное писание должно читать в том духе, в котором оно писано было. Мы должны искать в Писании полезного прежде, чем тонкости слова. Также охотно должны читать благочестивые и простые книги, как и книги глубокие и возвышенные. Не соблазняйся именем писавшего. Великую или малую или славу оно имеет между писателями. Пусть одна любовь к чистой истине влечет тебя к чтению. Не спрашивай, кто сказал, внимай тому, что сказано. Люди проходят, но истина Господня пребывает вовеки. Псалом 116, 2 стих. Невзирая на лица, многообразно говорит нам Господь Бог. Любопытство наше часто мешает нам в чтении Писаний, когда хотим уразуметь и обсудить там, где надо пройти простою мыслью. Если хочешь почерпнуть пользу, читай во смирении, в простоте, в вере, и никогда не гоняйся за именем знания, спрашивай охотно и слушай в молчании речи святых. Не пренебрегай и притчами старейших, ибо не без причины они предложены. Глава 6. О беспорядочных желаниях. Как только человек беспорядочно чего-либо желает, тотчас становится беспокоен. Гордый и жадный никогда не спокойны. Бедные и смиренные духом живут в изобилии мира. Тот человек, кто еще несовершенно умер для себя, скоро искушается и побеждается в малом и презренном. Кто слаб духом и отягощен еще плотью и наклонен к чувственному, тому весьма трудно совсем отвлечь себя от земных пожеланий, и оттого уклонись от них. И часто впадает он в печаль, и скоро огорчается на того, кто ему поперечит. А если бы достиг он того, чего так желает, тотчас чувствует тяжесть от суда совести. Зачем последовал страсти с твоей? Страсть не может дать ему мира, которого он искал. Итак, истинный мир сердцу найдем в сопротивлении страстям, а не в служении им. И нет мира в сердце у плотского человека, ни у человека, преданного внешнему. Мир в ревностном и духовном человеке. Глава 7. Об уклонении от суетных надежд и гордости. Суетен, кто надежду свою полагает в людях или в тварях. Да не будет стыдно тебе служить ближним по любви к Иисусу Христу и казаться бедным в нынешнем веке. Не опирайся сам на себя, но в Боге утверди надежду свою. Делай сколько можешь, и Бог пособит доброй воле твоей. Не полагай веры на свое знание, ни на искусство смертного человека, кто бы ни был, но уповай на благодать Божию. Бог помогает смиренным и смиряет мечтающих о себе. Не величайся ни богатством, когда есть богатство, ни друзьями, когда есть сильные друзья, но Богом хвались, кто все дарует и превыше всего себя самого дать нам желает. Не величайся крепостью или красотою тела, И малая болезнь разлагает его и безобразит. Не услаждайся сам своим искусством или умом своим, чтобы не стать неприятным Богу, ибо от Него все, что можешь ты иметь по природе доброго. Не почитай себя лучше других, чтобы не явиться мерзким Богу, ведающему все, что есть в человеке. Не гордись добрыми делами, ибо не таков суд Божий, каков суд человеческий. И Богу многое неприятно, что нравится людям. Если есть в тебе что доброго, думай, что у других доброго больше, да сохранится смирение. Не будет тебе вреда, если ниже людей себя поставишь, но вред большой, когда, хотя над одним, возвысишь себя. Смиренный пребывает в мире, а в сердце у гордого ревность и негодование. Глава 8. Об уклонении от близкого обхождения. Не всякому человеку открывай сердце свое. Книга Сирахова 8:22. Но с мудрым и богобоязненным рассуждай о своем деле. С молодыми и с мирскими людьми не бывай часто. Не угождай богатым и не привыкай являться к вельможам. Сходись со смиренными и простыми, с благоговейными и с благонравными, с ними беседуй о том, что служит к назиданию. Не сходись близко ни с одной женщиной, но всех вообще добрых жен поминай перед Богом. Единому Богу и ангелам Его желай быть близок. Но у людей избегай известности. Любовь ко всем иметь надобно, но близкое обхождение не годится. Случается иногда, что покуда не знают человека, сияет добрая его слава. А когда появится, то помрачается око на него глядя. Мы думаем больше понравиться людям, когда близко живем с ними. И тут, напротив, становимся им неприятны, когда распознают у нас нравы недобрые. Глава 9. О послушании и подчинении. Великое дело быть в послушании, жить под начальником и не иметь своего права. Гораздо безопаснее быть в подчинении, чем начальствовать. Многие остаются в повиновении больше из неволи, чем по духу любви. Таким людям тяжко, и они малодушно ропщут. Не войдут они в свободу духа, пока не подчинят себя всем сердцем ради Бога. Сколько ни метайся в разные стороны, в одном найдешь покой. В смиренном подчинении под правилом у начальника. Мечтая о местах, и, меняя места, многие обманулись. Правда, что всякий охотно действует по чувству своему и склоняется больше к тем, кто с ним согласно чувствует. Но если

0: руководство благим кажется. Но не соглашаться упорно с другими, когда рассудок или дело того требует, это признак гордости или упрямства.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы уже заметили драматические результаты сошествия Духа Святого на верующих и апостолов в день Пятидесятницы. Те, которые раньше были боязливыми, теперь стали смелыми в Господе и в силе Его могущества, чтобы провозглашать истину Божию. Мы замечаем: первое. Верующие сознавали враждебность религиозных властей к Иисусу Христу и к тем, кто были Его последователями. Второе. Верующие искали лица Господня в молитве, когда Петр и Иоанн передавали, что произошло, когда они стояли перед Синедрионом. Молитва, записанная в книге «Деяния святых апостолов» в 4 главе с 23 по 31 стих, открывает: во-первых, убеждения, которые овладели умом и сердцем тех, кто молился. И во-вторых, желание, выраженное в молитве пред Господом. Когда мы рассматриваем убеждения, которые овладели умом верующих, мы замечаем их глубокую веру в положение Иисуса Христа. В Деянии святых апостолов, 4 главе, 24 стихе, употребляется выражение «Владыка Божий». Позже, в 29 стихе, находим другое выражение: «Господи, воззри на угрозы их». Употребляется два различных слова. В первом выражении верующие употребляли слово «деспот». Они видели Христа как абсолютного управителя, владыку. Во втором выражении слово «куриас» употреблялось, означающее в общем смысле «Господь» или «Учитель». Ясно удостоверяется суверенитет Бога Христа. Он предоставляется как сотворивший все. Обратите внимание также на слова Евангелия от Иоанна, 1 главу 3 стих, и послание Колоссянам, 1 главу 16 по 17 стих в связи с этим. Однако другое убеждение выражено в молитве верующих, когда они искали лица Божие. Это была истина пророческого писания. Они ссылались на второй псалом, где Давид провозгласил: «Восстают цари земли, и князья совершают вместе против Господа и против помазанника Его». Все иудейские толкователи признают и утверждают мессианскую ценность псалма. Убеждение верующих поэтому было не только в суверенитет Бога, но также мудрость Бога. Верующие сознавали, что записателем псалма был Дух Божий, предсказывающий, что произойдет, и что за всею мудростью, которая предвидела, что произойдет в человеческих событиях, был сам Бог. И в последнем анализе верующие видели не только суверенитет Бога и мудрость Бога, но также контроль, совершаемый Богом. Посмотрите внимательно на слова Писания: «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Прежде сотворения мира уже было решено в Совете Божьем, что Иисус Христос должен быть Искупителем мира. Слова Петра и в его первом послании делают это совершенно ясным. Мы читаем, что Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Перед сотворением человека, перед тем, как человек был искушен и пал, перед всем Бог планировал искупление человека через заместительную смерть Господа Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына. Человеку это трудно понять своим ограниченным умом, но несмотря на это глубокая истина. И вместе с этой чудесной истиной мы познаем также, как верующие, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Такое убеждение, несомненно, приведет верующих всех веков в смирение пред Богом в поклонении и обожании. Повторим тройное убеждение. Во-первых, они признавали суверенитет Бога, они признавали божество Иисуса Христа и что Он был абсолютным управителем всего. Во-вторых, они признавали, что пророческое Писание провозглашает, что Мессия будет ненавидим, и что это знание изображает мудрость Бога во Христе. В-третьих, они признавали контроль, производимым Богом во Христе, так что за каждым действием людей действительно была рука Бога. Бог не был захвачен врасплох в отношении и действии первосвященников и управителей, которые требовали, чтобы распять Христа. Бог контролировал. Бог контролирует обстоятельствами и ситуациями сегодня, но это не устраняет от верующих ответственности, чтобы молиться соответственно первого послания к Тимофею, 2 главе 2 стиха, где мы увещеваемся, чтобы молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всякой благости и чистоте. Тогда мы должны заметить, что они признавали святость, чистоту Божьего слуги Господа Иисуса Христа. Ненависть религиозных начальников была ко Христу, святому, беспорочному и могущему провозгласить: «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Поэтому с уверенностью верующие молились Богу во имя Иисуса Христа через Духа Святого, и это мы замечаем. Выражение желания, когда они искали лица Бога в молитве. Первая просьба, мы замечаем, была, чтобы Бог посмотрел на ненависть, проявленную Петру и Иоанну, и которую маленькая церковь признавала, была против всех, кто веровал и уповал на Господа Иисуса Христа. Удивительно, нужно заметить, что они не молились о прекращении ненависти к Петру и Иоанну и верующих во Христа. Наоборот, они молились, чтобы они имели продолжающую смелость, продолжающую силу ума и сердца, чтобы нести ясное, убедительное свидетельство благой вести искупительной любви через Иисуса. Даже как Петр и Иоанн провозгласили: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». За желанием о продолжающейся смелости следовало еще другое искреннее желание, выраженное верующими, когда они слышали свидетельство Петра и Иоанна. Этим желанием было, чтобы Бог проявил могущее действие Духа Святого и силы Божьей. Они желали, чтобы сила Бога могла быть так очевидно видима, чтобы был вопль из сердец тех, которые услышат слово и увидят верующих свидетельствующих. Что нам делать, чтобы спастись? Божие посредничество за апостола Павла, передаванное в Деяния святых апостолов в 16 главе, произвело обличение, обращение, и все в доме возродились свыше от Духа Божия. Мы должны заметить, что смелость провозглашения всего совета Божия должна обязательно сопровождаться жизнью, которая являет характер Бога. Таким образом, желание, выраженное верующими в молитве, записанное в 4 главе Деяний святых апостолов, было услышано Господом в славе. Результат того времени молитвы, прославляющий Бога и выражающих их искреннее желание, произвел немедленный ответ. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Это новое сознание, поддерживающее силы Бога, было в ответ на молитву верующих, чтобы они были смелыми для служения Господу. Желание было кратко выражено. Теперь Дух должен доказать, что сила Божия была доступна для них, чтобы поддерживать их, чтобы поощрять их и чтобы употреблять их для Его вечной славы. Это важно, что писатель книги «Деяний святых апостолов» был руководим Духом Святым, чтобы записать результат потрясения места, на котором они были собраны, следующими словами: «И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Это было их искреннее желание. Бог дал им их желание, потому что желание было от Бога для славы Божьей. Слова первого послания Иоанна, 5 глава, 14 стих, верен. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Преображение», город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откроем перед нашей молитвой Псалом 61. Псалом 61 отвечает на важный вопрос, где душа человека может найти покой. Вы знаете, самое беспокойное существо на свете – это человек. Блез Паскаль говорил, что все беды человека происходят из того, что он не может сидеть спокойно в своей комнате на стуле. Ему просто невыносимо общение с самим собой, поэтому он ищет развлечений, отвлечения в путешествиях, в военных походах, в разного рода деятельностях, лишь бы ему не оставаться один на один с собою. Итак, мы откроем с вами этот чудесный псалом, который отвечает на этот важный вопрос, где, в чем настоящий покой может найти человеческая душа. Начальнику хора Идифумова псалом Давида: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, вы все, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его». Братья и сестры, вы видите, что четыре раза повторяется это выражение «только в Боге». И в этих словах мы слышим отречение Давида от всех человеческих способов успокоения души. «Только в Боге». Это означает, что все средства, которые человек ищет помимо Бога для снятия стресса, для успокоения души, все эти средства являются ложными средствами. Только в Боге. Вы знаете, Давид, я думаю, пришел не сразу к этой идее, что только в Боге может успокоиться его душа. Но его Бог учил, как и нас Бог учит. Я думаю, что когда-то Давид мог находить покой в дружбе. Вы помните, у него был великолепный друг Иоаннафан. И общение с этим другом доставляло ему немало удовольствия, но вдруг почему-то Бог убирает этого друга, слишком рано убирает. И Давид, наверное, спрашивал: «Господь, для чего? Ты убрал моего любимого друга, которому мог я рассказать все, что у меня на сердце, с которым мы могли помолиться вместе, который меня утешал и укреплял». И был ответ такой: «Давид, только в Боге, не в друзьях должна успокаиваться душа твоя. Вы знаете, Давид связал себя с семейными узами. Для любого мужчины это очень и очень захватывающее переживание. Иметь вот подругу жизни, иметь детей, иметь семью. И вы знаете историю Давида, Бог его тоже научил искать покой не в семье, а искать покой в Боге. Вы знаете, однажды вот Мелхола, это его жена, насмеялась над ним, уничижила его. И когда Давид, наверное, спросил у Бога: «Господи, почему?» Бог ответил: не в жене должен быть твой покой, и не в твоих детях. Только в Боге должен успокаиваться ты. Вы знаете, также у Давида был удивительный наставник Самуил, человек духовно очень богатый. Это был пророк Божий. И Давид неоднократно обращался своими вопросами к этому человеку. Но пришло время, когда Бог и Самуила убрал. Если Давид спросил Бога: почему, Господи, кажется, неподходящее время, мне так нужен был твой пророк. И Господь ему сказал: только в Боге. Но даже не в самом святом человеке должна успокаиваться твоя душа. У Давида было великолепное служение. Вы знаете, он был псалмопевцем. Он сочинял прекрасные псалмы. Он умел потрясающе молиться. И Бог его учил, что не в служении, не в молитве, не в делании какого-то дела Божия мы находим покой, но только в Боге успокаивается душа моя. Давид был человеком по сердцу Божьему, он стремился вести благочестивую жизнь. И некоторые люди находят покой в своем благочестии. Они говорят, вот как тот, помните, фарисей, пришедший в храм: благодарю тебя, Господи, что я не как все люди, вот я не пью, я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей, я великолепный человек. Он находил покой в своей праведности. Давид был научен, что праведность не может быть его покоем. Господь попускал ему ошибаться, согрешать, чтобы он понял, только в Боге успокаивается душа человека. Только в Боге. Братья и сестры, человек, который этого не поймет, неизбежно переживет ужасную трагедию в своей жизни. Все, что строится не на Боге, все разрушится. И вот мы видим, как Давида оставил его друг, как его подвела жена, как ушел в вечность его наставник Самуил. Давид сам согрешал, и он понял, что если он на всем этом будет строить свой покой и уверенность, он будет самым несчастным человеком. Только в Боге. Почему только в Боге? Вот эта уверенность в Боге проистекает из того факта, что только Бог дает спасение душе. Мы прочитали во втором стихе: «Только в Боге успокаивается душа моя». Почему? От Него спасение мое. Это спасение включает в себя не только спасение души от власти греха, от последствий за грех, от вины. Это спасение включает в себя также и спасение от врагов. Вы видите, в 4 стихе Давид очень уверенно заявляет своим врагам, что вы будете низринуты. Вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Он видит своих врагов очень слабыми в свете могущественной силы Бога. И вот он успокоился в Боге, он успокоился в его способности спасти душу от греха, в его могуществе защитить его от врагов и избавить. И вот в Боге нашел Давид свой покой. Дорогие братья и сестры, в этом слове или в этом псалме я вижу не только отречение от всех способов, человеческих способов успокоения души, а здесь также и слово, провозглашающее твердое решение всегда успокаиваться в Боге.

Он скала, Он убежище, Он слава. В общем, все, в чем нуждается человек, все это находится в Боге. И это слово является также словом призыва к народу. Давид не только для себя нашел покой в Боге, а он желает заявить, что Бог может быть покоем для каждого человека. И вы посмотрите, в 9 стихе он взывает народ. Он хочет, чтобы его подданные слышали это. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердца ваши, Бог нам прибежище. Он призывает народ находить утешение в Боге. Видите, изливайте сердца ваши пред Богом. Я думаю, для всех народов это актуально. И для Израиля, и также для нас, особенно вот российских людей. Вы знаете, в жизни очень много бремен, очень трудностей много. И вам не составляет труда ответить на вопрос, вот наш народ, где он находит утешение от всех стрессов, от всех проблем, от всех невзгод? В водке, правильно, правильно. Вместо того, чтобы идти к Богу, они идут в магазины. Но скажите, они находят покой душе, приняв 100 грамм? Нет, беспокойство еще более нарастает и увеличивается. Народу это важно было знать. Народ, не бегите в магазин, а куда? Идите к Богу, изливайте пред Ним ваше сердце. Он вам прибежище. Народ находит утешение в вине. Это абсолютно ложное утешение. Вы знаете так, что народ стремится находить покой в сильных лидерах. И вот Давид говорит и об этом. Народ, вы хотите видеть сильных лидеров, сильных маршалов, умных политиков, но знаете, 10 стих, сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вы знаете, это свойство всех политиков, всех деятелей такого ранга давать ложные обещания, лишь бы удержаться на своем месте. Вот. И руки на отсечение, и на рельсы лягут они словесно. Лишь бы только удержаться. Это не новость нашего времени, братья и сестры. Это всегда так было. Давид сказал. Это было почти за 1000 лет до Рождества Христова, 3000 лет назад. Сыны человеческие, имеется в виду князья, руководители, только суета. Все их планы очень несовершенны. Они ложь, они легче пустоты. Разве можно надеяться нам, на политиков, на губернаторов, на мэров? Никогда, дорогие друзья. Давид призывает народ, только в Боге успокаивается ваша душа, только Он надежда ваша. Не люди ни в коем случае. Народ также стремится найти покой в военных победах. Вот здесь в 11 стихе намек на это. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Ну тогда было в обычае, как в Библии читаем, цари израильские выходили на войну, захватывали очень много добычи. И народ думал, вот мы одержим победу, мы разбогатеем на этом. И Давид убеждает, никогда не надейтесь на военную мощь вашего государства. Не надейтесь также найти покой в материальном достатке. Как здесь сказано, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Только в Боге. И важные слова в заключении. Однажды сказал Бог: «И дважды слышал я это, что сила у Бога. У Тебя, Господи, милость, Ты воздашь каждому по делам его». Дорогие братья и сестры, дважды слышать – это услышать не только ушами, но это услышать нашим сердцем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня каждый из нас услышал это сердцем. Только в Боге успокаивается душа твоя. Этот покой в Боге самый надежный, самый великий, самый лучший и непоколебимый. Бог желает, чтобы ты возложил на Него все твое упование. Бог желает, чтобы ты приходил и изливал свое сердце пред Ним. Бог желает, чтобы ты вручил

0: свою жизнь Ему и был зависим только от Него, но не от человеческих способов найти покой и найти утешение. Вот к каким выводам пришел Давид. Бог нас учит прийти к таким же выводам рано или поздно, если вы дети Божии. Вы придете к этому выводу: только в Боге успокаивается душа моя. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы славим Тебя за то, что Ты Бог не любимчиков, не особенных людей, не многих людей в этом мире, но Ты Бог всех нас. Ты Бог, прибежище для каждого, кто идет к Тебе, кто понял, что в этом мире он никогда не найдет покоя для своей души. Господь, слава Тебе, что Ты призываешь всех нас, что для нас Ты не огонь поедающий, но крепкая скала, которая защитит от всякой бури, но твердое и надежное основание, которое никогда не дрогнет, какие бы жизненные бури не проносились вокруг. Слава Тебе, Господь, что Ты сам призываешь нас найти покой в Тебе. И мы благодарим Тебя, что в Твоей любви, в Твоей силе, в Твоей праведности, в Твоей мудрости находит покой наша душа. Мы часто сознаем себя слабыми и никчемными, но благодарим Тебя, что не это является определяющим в нашей судьбе, но Твоя святая воля. Ибо самый слабый силен в Тебе, самый немудрый, он мудр в Тебе.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится в втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней много биографических очерков. Притом, это биографии самых разных людей. Некоторые из этих библейских биографий довольно детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из 2-3 фраз. Но несмотря на краткость этих биографий, если читать их очень внимательно, из того, что сказано, можно извлечь много полезного. Безусловно, что не случайно попали они на страницы Священного Писания. Как и вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому, как сама Библия говорит, они полезны для поучения, для обличения, для наставления в праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так что примеры из жизни этих людей могут быть большим ободрением для нас и в то же время предупреждением. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги «Деяния» мы познакомимся с одной личностью, точнее, с одним молодым человеком, биография которого может подсказать нам довольно много. Мы уже встречались с ним в 12 главе, разбираемой нами книги «Деяния», а в 13 главе о нем упоминается 2 раза. Во всем Новом Завете его имя упомянуто всего лишь 9 раз. Я имею в виду Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавы. В книге «Деяния» его имя упомянуто 6 раз. 2 раза в 12 главе, 2 раза в 13 главе и 2 раза в 15 главе. Из 12 стиха 12 главы мы узнаем, что имя матери его было Мария, и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце его мы ничего не знаем. Возможно, что Мария, мать Марка, была вдовой. Можно также предположить, что они были довольно зажиточными людьми, так как они имели достаточно большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужения. 2 раз в 12 главе сказано, что когда Варнава и Савел возвращались из Иерусалима в Антиохию, они взяли с собою Иоанна, прозванного Марком. А в 13 главе, когда Варнава и Савел отправились в их первое миссионерское путешествие, сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Немножко ниже, в этой же 13 главе, в 13 стихе сказано, что по прибытии в Пергию в Памфилии Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собою Иоанна Марка. Однако Павел не согласился на это, и в результате Варнава, взяв с собой Марка, отправился в одну сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, отправился с ним в другую сторону. На такой печальной ноте, как будто кончается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, может послужить большим ободрением. Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савел предложили ему присоединиться к ним для духовного служения. Вне всякого сомнения, что это было инициативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое миссионерское путешествие. Итак, их путешествие началось с Антиохии. Они направились в портовый город Селевкию, а из Селевкии на корабле они отплывают на остров Кипр. Как нам известно, Варнава дядя Марка был киприянин, и, возможно, Марку этот остров был знаком. Разумеется, очень приятно побывать в знакомых местах после продолжительного отсутствия. Именно тут началось служение этих первых миссионеров. Они проповедовали Слово Божие, и, как обычно делал Павел, в первую очередь они проповедовали в синагогах. Однако ничего не сказано о видимых результатах их служения. Я читаю 5 стих из 13 главы. «И бывший в Саламине, это портовый город на острове Кипр, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что о результатах здесь ничего не сказано. Только когда они прошли по всему острову и дошли до Пафа, Господь дал им видимые плоды. Обратился некий проконсул Сергий Павел. Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. Но вот в 13 стихе мы читаем такие слова. «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии». И дальше мы узнаем, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Что случилось? Почему вдруг Марк покидает своего дядю Варнаву и апостола Павла и возвращается домой в Иерусалим? До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать новые места, видеть новые лица. И потом все эти впечатления были связаны с делом Божьим, с расширением Царствия Божьего. Но вот когда они отправляются дальше, в места, населенные язычниками, как Перги и в Памфилии, что-то в нем возмутилось и запротестовало. А что именно, мы определенно сказать, конечно, не можем. Возможно, это был страх, неизвестность, абсолютно незнакомые места. Кипр – это, понятно, большая часть местного населения Иудеи. А этих людей я понимаю, с ними я могу найти общий язык. Мне понятен их образ жизни. Но что за люди там, в Памфилии, язычники, безбожники, дикари? В такие моменты человеком начинает овладевать чувство тоски по родным местам, по дому. Дома уютно. Там все удобства большого города. Много друзей, община, молодежные, экскурсии. Еще одно очень важное обстоятельство. Родная мамочка. Ах, как я скучаю по ней. Еду домой в Иерусалим. Да, такие мысли и чувства могли появиться ночью, когда ему не спалось. А во мраке и одиночестве так темно, страшно, все кажется безнадежным. И до восхода солнца молодой Иоанн Марк принимает роковое решение. Варнава и Павел собираются ехать дальше. А что делает Марк? Простившись с ними, он возвращается в Иерусалим, домой, к маме. Да, всего несколько месяцев тому назад он с таким большим энтузиазмом откликнулся на возможность принять участие в духовном служении и сотрудничать с Варнавой и Павлом. Предвкушая радость такого служения,

сердце произошло отступничество от Господа, хотя внешне будто и незаметно никаких перемен. Дорогие мои, как выйти из этого печального положения? Есть один только выход – покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплиной и тем, что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток. Эта церковь оставила свою первую любовь. И что говорит ей Спаситель? «Вспомни, — говорит Господь Иисус Христос, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Не думая, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места такими же, как ими он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании он видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же. Все как было раньше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе в ту ночь в Перге, в Памфилии, когда ему не спалось, и он решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, нет той привлекательности. Чем это объяснить? И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его почти до паники. «Что я сделал?» «Я оставил место служения, которое Господь своей любви и милости доверил мне. Как я недооценил его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем не сравнимой честью, дарованной мне служить царю царей и Господу господствующих. Боже ты мой, что же я наделал? Неужели теперь я отвержен? Может ли Господь возвратить возможность, от которой я отказался?» «Вспомни, — говорит Господь, — откуда, то есть с какой высоты ты не спал. Это первый шаг к восстановлению. Но этого недостаточно. Необходимо предпринять следующий шаг. Нужно покаяться». Мы не можем сказать, как скоро покаялся Марк после того, как он оставил Варнаву и Павла. Но мы знаем, что приблизительно через 2 года после его отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он категорически отказался взять с собой Марка. Не исключено, что такое решение Павла привело именно Марка к покаянию. Да, из-за него, из-за Марка. Эти 2 труженика Божьи, сотрудничавшие в течение 6 лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на произвол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинарной мере, примененный Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хороший служитель. Можно сказать, что лишение труда – это наказание за отступничество, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, что награда за верность в труде – это еще большая ответственность за дарованный труд. Итак, Марк был наказан за отказ трудиться. Он был лишен возможности служить Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба закопанный талант и отдать тому, который имел 10 талантов. И затем Христос сказал эти знаменательные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Как понять эти слова? У не

0: не имеющего отнимется и то, что имеет. Тот, кто не пользуется данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет. А в результате этого они полностью будут отняты от него. Вознаграждение же за верность в служении – это увеличение ответственности. Всякому имеющему дастся и умножится. В качестве наказания за отступничество от труда Марк был лишен возможности трудиться. И это привело его к покаянию. Эта дисциплинарная мера, примененная Павлом по отношению к Марку, принесла свой чудный плод. А утешение Варнавы помогло ему перенести наказание. Да, дорогие мои, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступничестве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом. И Господь предоставит ему новые возможности труда, слава и благодарение Господу. И Слово Божие мы видим, что Марк был полностью восстановлен в служении, и на него были возложены новые обязанности. Только благодать Божия могла сделать это, дорогие мои, снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно отнесся к доверенному ему труду. В книге Деяния не все сказано о Марке. Проходят годы. Церковь в Колоссах, и Филимон получает письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упоминается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, которые могли возникнуть. «Примите его, окажите ему любовь и братское внимание». В послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называет его одним из своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова поручил ему служение в своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, — пишет Павел, — ибо он нужен мне для служения». Помните, что произошло 10 лет до того, как были написаны эти строчки? Марк, прозванный Иоанном, был с Павлом и Варнавой. Они имели его при себе для служения. И последние слова сказаны о Марке самим Павлом. «Он годен мне для служения». Итак, несмотря на поражение Марка, несмотря на то, что в течение почти 10 лет о нем ничего мы не слышим, благодать Божия восстановила его, так что он вновь становится годным для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался и в строгой дисциплине от Павла, и в утешении от другого человека, имя которого означает «сын утешения», то есть Варнава. Но в конечном итоге совершил это чудо сам Бог, только Он один восстанавливает отступников. Но Бог делает гораздо больше этого. Он не только прощает, Он не только восстанавливает и дает новые возможности для служения, Он также восстанавливает потерянное время. После того, как Господь через пророка Иаиля говорит своему народу, отступнику, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование. Слушайте, «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с нами». Да, дивное соделал Господь в жизни Марка. Он восстановил его и сделал вновь пригодным для служения в своем винограднике. Может быть, сейчас меня слушает человек, ставший отступником. Ты обескуражен. Ты потерял всякую надежду и думаешь, что Господь больше не может тебя употребить. Вспомни Марка, вспомни Симона Петра и многих других, которых по своей милости Господь восстановил, и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, дорогие друзья, именно то, что после того, как Господь восстановил их, они стали служить плодотворнее, чем до отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что Он любящий Бог, долготерпящий и могущий восстановить. Да, такова благодать Божья. Если мы признаем свои поражения и отступничество и раскаиваемся, мы можем стать еще больше пригодными для служения, от которого мы когда-то бежали. Он доверит нам служение, о котором мы и мечтать не смели. Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она была до перелома, так и в нашей жизни, если мы покаялись в содеянном грехе и получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех, благодарение Господу. Падение, прощенный нам, приближает нас к Иисусу Христу и делает нас более зависимыми от Господа. Такие переживания должны привести нас к смирению перед Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать за Ним. А смиренным, дорогие мои, Бог всегда дает благодать. История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божия сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения? Этот беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служение, становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить благую весть Евангелия от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным слугой. Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося верным во всем. Он тот, о котором апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка и сделал его пригодным для служения. Подумайте, какое чудо он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную биографию Сына Божьего. Можно ли представить более почетное поручение? Да, ему и ему одному, действующему в нас своей силою и делающему несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем, ему принадлежит слава, хвала и поклонение. О, как не любить, дорогие мои, такого чудного Спасителя! Если ты, мой дорогой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь возвратиться, приди к Нему сейчас. Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил от Него. Покайся. Он никогда не отвергнет человека, который вот так искренне и просто приходит к Нему. Поэтому, как говорит Слово Божие, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо». И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь сам ответит и скажет: «Уврачую от падения твое, возлюблю тебя по благоволению». Сделай это сейчас. Приди к Нему и возьми с собою эти слова покаяния. Господь ответит тебе так же, как Он ответил своему народу, когда народ израильский покаялся. Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN. Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Исаия со всей верностью Богу возвещал его волю и намерения, но народ относился равнодушно к его возвещениям. Немногие из слушавших, однако, принимали в сердца свои его слово, а большинство не обращало на них внимания. Из первой части книги Исаии мы можем заключить, что пророк еще не приступил вполне к служению открытому среди своего народа, но он приготовлял возвещения, ободрения и предупреждения. Временами он появлялся между вождями народа, а потом удалялся от них и оставался в уединении. Когда мы приходим к 24 главе, то замечаем, что она начинается словом «вот». Здесь пророк после возвещений народом, окружающим Израиль, обращается с вестью от Бога ко всему миру. Он возвещает, что вся земля находится под владычеством Бога, который имел особое откровение к народу израильскому, его избранному народу, но он также имеет власть над всей землей. В течение многих столетий народы мира считали себя самостоятельными в своих делах и не признавали над собою власти Божьей. Но вечный Бог, пребывающий на небесах, взирает на дела всего мира, всех народов. Бывают времена, когда Бог позволяет человеку делать то, что он хочет. Появляются на политической сцене деспоты и держат многочисленные народы во власти страха, проявляя жестокие действия и контроль по своему произволу и для своих целей. Однако Бог управляет небесами, и вся земля убедится в том, что существует Бог и знает, и видит все на земле. Владыка, будь благословенный вовек. Хотя гордый и самолюбивый человек производит на земле замешательство и скорбь, но Священное Писание ясно открывает нечестие мира и результаты этого беззакония. Поэтому все народы, весь мир не избежат суда Божия. Все будет опустошено. Исаии 24:1 свидетельствует: «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней». Книга Откровения Иоанна свидетельствует нам о разрушениях, которые придут, когда совершится Божественный суд. Исаия также, получив вдохновение или откровение от Бога, также предвидел эту грядущую катастрофу. Беззаконие человеческое должно быть наказано. Земля, на которой Сын Божий пролил кровь свою за грешников, будет наказана и очищена. В нашем 20-м столетии мы видим поразительно великолепные сооружения и здания, созданные гением человека. Все это так изумительно. Но в то же самое время мы наблюдаем большие бедствия, нечистоту и моральное падение. Суды Божьи уменьшат население земли. Слушайте, что пишет об этом пророк Исаии 24. «За то, что проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней, за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». В книге Откровения святой Иоанна, глава 8, стих 8, сказано так: «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Предыдущий 7 стих передает о том, что третья часть деревьев сгорела. Какое страшное опустошение придет на землю? Почему это случится? Несомненно, причина этому — человеческая гордость, надменность, греховность и отсутствие покаяния. Но даже и в такое время найдутся люди, которые не отступят от Господа. Обратите внимание на слова Исаии 24, с 13 по 14 стих. «Что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка? Они возвысят голос свой о величии Господа, громко будут восклицать с моря». Снова читаем в Откровении, что найдутся те верующие, которые откажутся преклонить колени перед Антихристом, когда он откроется, и когда прольются суды Божьи. Они, эти верные Господу, воспоют громко о величии Божьем и примут мученическую смерть за Него. Но не забудьте, что Церковь Христова, которой мы часть составляем, не примет в этом участие. Она будет взята Христом на воздухе. Мы уже будем с Ним до свершения судов Господних. Исаия 24, 21 стихе сказано. Также возвещает, что правители и вожди народов будут наказаны за их возмущение против Бога. Эта 24 глава заканчивается триумфальными словами, цитирую. «Когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава». Несомненно, что это будет возглас верного остатка еврейского народа. Эти спасенные Богом не преклонили своих колен перед беззаконием и насилием. Тогда же прозвучит их голос: «Благословен грядущий во имя Господне! О, какой славный день этот будет для тех, кто ожидал его среди страданий и скорбей своего Мессии и Спасителя». Священное Писание содержит и много других пророчеств относительно явления Господа славы, и Он благословит и возрадует сердца ожидавших Его. Второе слово «в тот день» открывает избавление обремененных и угнетенных. Исаии 26.1. Слово, которое христиане часто повторяют, находится в Исаии 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В тот день все это совершится. Но в наши дни мир принадлежит тем, кто уповает на Него. Это прекрасная песнь. В тот день люди будут петь с радостью, восхваляя Господа за все избавление и силу, которую Он даровал. «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа моя» Исаии 26:8. Они сознавали, что прошли путь страданий, говоря: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое» Исаии 26:13. Эта песнь принадлежит будущим дням, но даже и сегодня дети Божьи могут и должны выражать свои желания, направленные Господу, который поддержит чадо Божие в дни страдания и преследования. Заметьте также, что эта песнь возвещает о окончательной победе Господней над противниками, которые преследовали верующих. Это является постоянным божественным принципом. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам упоминает о праведном суде Божьем над гонителями его народа. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрядаю вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1:6-7. Третье возвещение, фраза «в тот день», связано с поражением врагов, великих армий и народов, преследовавших народ Божий. Несомненно, что их вдохновлял сатана и его демоны. Возвещение это краткое, но оно весьма важное. Дальнейшие слова свидетельствуют о том, что Израиль будет освобожден от гнета и будут радоваться. Поэтому сказано: «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Этот виноградник принесет ему радость». «Собранный Божий народ и благословенный им». Фраза «в тот день» в главе 27 упоминается дважды. Иерусалим будет центром событий тех важных дней, а также местом хвалы и поклонения Богу. Исполнятся все планы Божьи, которые Он имел в течение веков. Последнее слово «в тот день» чудное. Господь Саваоф будет венцом и диадемою для остатка народа своего. Исаии 28:5.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 11. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. Они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнему через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главой и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруии, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав восстановил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним». Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господнему над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иисваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. За ним Елиазар, сын Додо Ахахиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян, но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. Трое этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адолам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей этих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду». И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил 2 ариилов моавитских. Он же сошел и убил льва во рву в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его, его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов, Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекаитянин, Евиезер, анафафянин, Сифхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелед, сын Вааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегааша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахурамиянин, Елиягба, шалбанянин, сыновья Хашема, гизанитянина, Ионафан, сын Шаги, гераритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пилонитянин, Хицрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбоя, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берофянин, оруженосец Иоафа, сын Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хет, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерафянин, Шама и Иеиел, сыновья Хофама, араирянина, Иедиаэл, сын Шимврия, и Иоха, брат его, фицеянин, Илиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, маавитянин, Елиел, Овед и Иосиел из Мицеваи. Глава 12. И эти также пришли к Давиду в Сакелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Киса, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, Изиэл и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмая, гаваанитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, Иеремия, и Ахазеил, и Аханан, и Иозавад из Гедеры, Елузай, Иеремов, Виалия, Шимария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иозеэр, и Иошавам, Кариянье, и Иоела, и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из Гадитян перешли к Давиду укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстры, как серны в горах. Главный Эзер, второй Овадия, третий Илиав, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньшей над сотней и большей над тысячей. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобой, сын Иессея. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сакелаг, Тогда перешли к нему из Манасиян Аднах и Озавад, и Идиаэл, Михаил и Озавад, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у Манасиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сынов Симеоновых, людей храбрых в войске, было 7100. И из сынов Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сынов Вениаминовых, братьев Саула, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сынов Ефремовых 20800 людей мужественных, именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что

0: от Асира воинов, готовых к сражению, 40 тысяч. Из-за Иордана от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манасеина 120 тысяч со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колен из Сахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах и мулах и валах, муку, смоквы и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И я приглашаю вас открыть ваши Библии на 4 главе из книги «Исход», если, конечно, у вас есть Библия. Если нет Библии, пожалуйста, следите за ходом лекций. Если вы напишите нам, мы постараемся ее выслать вам. Так что, слушатели, сегодня перед нами 4 глава книги «Исход». Бог призвал Моисея стать освободителем израильского народа. На протяжении 40 лет Бог готовил его для этой роли в Мадианской пустыне. 40 лет до этого Моисей сам попытался по своей инициативе стать освободителем своего народа. И вот теперь, когда Бог призывает его на это дело, Моисей начинает серьезно сомневаться в своих способностях. В нашей предыдущей беседе мы видели, как ответил Бог на возражение Моисея. Он предсказал, что народ пойдет за ним, хотя фараон ожесточится. Также Бог дал ему жезл, ставший впоследствии символом власти и источником силы Моисея. В дополнение к жезлу, однако, Бог дает ему еще один знак и еще один серьезный урок, чтобы подготовить Моисея в предстоящей ответственной задаче освобождения Израиля. Об этом мы читаем в первых 8 стихах 4 главы книги «Исход». «И еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. «Еще сказал, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Так читаем мы в этих стихах, слушатели, начиная с 6, включительно по 8 стих. Друзья дорогие, Бог вложил жезл в руку этого человека. Но он хотел, чтобы этот человек, Моисей, полностью подчинился ему. Бог хотел, чтобы рука Моисея действовала заодно с его сердцем. Наш Господь сказал в Евангелии от Луки, в 6 главе, 45 стих, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Дорогие друзья, Бог показывает этим знамением, что Он хочет, чтобы сердце Моисея принадлежало ему так же безраздельно, как и его рука. Бог хочет того же и от нас сегодня. Он не хочет наших денег или наших способностей, Он хочет нас, Он хочет вас и меня, дорогие слушатели. И когда мы целиком, целиком отдадим себя в Его распоряжение, Он получит с нами и все остальное. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый». И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. 10 стих 4 главы. Моисей выдвигает еще одно возражение. Он говорит: «Тебе, Господи, нужен способный оратор, а я не умею говорить. Я не умею говорить доходчиво, ясно. Я заикаюсь». В свое время Моисей мог говорить и говорил очень неплохо, но сейчас он начал серьезно сомневаться в себе. Но мы читаем 11 и 12 стихи, где Господь ему говорит следующее. «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Бог говорит Моисею, что он хочет, чтобы ему принадлежала не только рука, но и уста Моисея. Он обещает Моисею быть при устах его и научить его всему, что говорить. В 13 стихе мы читаем: «Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать?» Моисей снова старается найти себе заместителя. И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Моисей сделал большую ошибку, попросив у Бога заместителя вместо себя для обращения к народу. Бог уступил его просьбе, но ему не нравилось такое разделение власти. Вы увидите позже, как это разделение власти между Моисеем и Аароном вызовет серьезные неприятности. Мы должны, слушатели, признавать наши слабости, но когда Бог призывает нас на какое-то дело, мы должны доверять Ему, что Он, призывающий, даст нам необходимые силы и умения для выполнения Его. И дальше мы читаем в 17 и 18 стихах следующее. «И жезл сей возьми в руку, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иоафору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще». И сказал Иоафор Моисею: «Иди с миром». В это время в Египте правил уже новый фараон. Прежний фараон, покушавшийся на жизнь Моисея, умер. Моисей со своей женой и сыновями отправился в Египет, взяв с собой жезл, данный ему Богом. Бог напутствовал Моисея словами: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, и я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Мы читаем в 4 главе 21 стих книги «Исход». Эти слова, друзья, эти слова о том, что Господь ожесточит сердце фараона, всегда, всегда представляют из себя проблему. Мы столкнемся в дальнейшем с еще одной проблемой – египетскими казнями. И когда мы изучим их подробнее, во всех деталях мы увидим, что эти проблемы имеют удовлетворительное решение.

0: В 22 стихе написано: «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Как я упоминал в одной из предыдущих передач, Господь никогда не называл своим сыном какого-нибудь отдельного индивидуального израильтянина. Он называл своим сыном весь народ Израиля в целом. В 23 стихе говорится: «Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Друзья, Бог отнесся очень терпеливо и снисходительно к фараону и его подданным египтянам. Он в самом начале предупредил фараона, что если тот не отпустит израильтян для поклонения ему, он поразит смертью первенца фараона. Однако, друзья, когда фараон отказался их отпустить, Бог не сразу привел в исполнение свою угрозу. Сначала он послал на Египет несколько предупреждений в виде различных египетских казней. У фараона была возможность, да, у него была возможность одуматься и таким образом спасти жизнь своего первенца. Но фараон не воспользовался этой предоставленной ему возможностью. Он возгордился. Мы читаем в 24 стихе 4 главы книги «Исход» следующее: «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Друзья, этот стих очень странный стих, но он показывает, что у Моисея, видимо, было еще и третье какое-то возражение. Он не счел нужным совершить обрезание своему сыну. Обрезание для каждого израильтянина мужского пола было знаком завета с Богом. Если Моисей собирался объявить Божью волю другим, то прежде всего он сам должен был безукоризненно следовать его воле, не так ли? С помощью этого происшествия Бог напомнил Моисею о его непослушании. Мы читаем 25 и 26 стихи. «Тогда Сифора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: „Ты жених крови у меня“. И отошел от него Господь. Тогда сказала она: „Жених крови по обрезанию“». Этот эпизод, слушатели, трудно объяснить, и нам придется вернуться в прошлое, чтобы лучше понять ситуацию. Вы помните, Моисей убежал из Египта, пришел в Мадианскую землю. Мадианитяне были тоже потомками Авраама и Кетуры. Эти люди поклонялись единому Богу. Моисей чувствовал себя как дома среди этого народа. Он подружился с мадианским священником и, помните, женился на одной из его семи дочерей. Бог вначале благословил дом Моисея сыном, но Моисей не сделал того, что Бог завещал делать с каждым новорожденным израильским младенцем мужского пола. Моисей не совершил обрезания крайней плоти у своего сына-первенца. Обрезание, как вы знаете, было символом, показывающим, что этот человек в самом деле принадлежит к сынам Авраама, а также символ завета с Богом Израиля. Очевидно, жена Моисея возражала против обрезания, и Моисей не стал настаивать. В глазах Бога это было неповиновением ему и его слову. На пути в Египет Бог встретил Моисея и указал ему на его промах. Сифора, чтобы спасти жизнь своего мужа, совершила обряд обрезания для своего сына. С ее стороны это был шаг веры. И вот мы читаем далее. «И Господь сказал Аарону: „Пойди навстречу Моисею в пустыне“. И он пошел, и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Мы читали 27 по 31 стихи из 4 главы книги «Исход». Как вы видите, дорогие друзья, здесь сцену возвращения израильского народа к своему Богу, к вере Авраама, возглавляют два гиганта веры. Это Моисей и Аарон. Это было необходимое условие для их избавления из египетского рабства. На этом, дорогие слушатели, мы сегодня оканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге «Исход». Мы продолжим изучение этой замечательной книги в нашей следующей радиопередаче, если Господь нам разрешит. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь. Я хотел бы в конце этой программы оставить вам один вопрос. Вопрос таков. Где Моисей встретился с Господом? И какие знамения получил он и для чего? Где Моисей встретился с Господом? И какие знамения получил он и для чего?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы познакомимся с началом 17 главы, в которой речь идет о судьбах империи. Перед нами проходят картины, рисующие всемирное царство того времени, то есть Римскую империю. Именно на это намекают слова о жене, которая сидит на семи холмах. Это семихолмный Рим, замечает Александр Мень. Почему империя называется Вавилоном и блудницей? Ответ таков. Вавилон ассоциируется со смешением языков и одновременно является символом насильственной власти, которая объединяет многонациональное государство. Во времена апостолов таким государством был Рим. Язычество Римской империи, культ Кесаря, который охватил почти все страны средиземноморского мира, в данном случае называется блудодеянием. Это старый символ измены Богу. Красный цвет, о котором говорится дальше, символизирует богатство. Красную краску, пурпур, очень прочную в те времена, добывали финикии из некоторых моллюсков. И эта драгоценная краска шла только на царские одеяния. Отсюда и слова «жена облечена была в пурпур и багряницу». Это символ владычества, царства и власти. И эта власть открыто противостоит Богу. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о 17 главе этого произведения. В этой и следующих главах мы увидим суд над двумя Вавилонами. В начале 17 главы мы познакомимся с церковью, отступившей от веры в Бога, которой придется испытать на себе период великой скорби. Эта впавшая в отступничество организация именуется в этих главах религиозным Вавилоном. А чуть далее, в 18 главе, мы увидим коммерческий Вавилон. Являются ли эти два Вавилона двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте с таким названием? Ответ на данный вопрос дать не так легко. В период великой скорби происходит так много событий кризисного характера, что богословам порой нелегко отделить одни события от других. Или наоборот, распознать ситуации, когда за различными символами скрываются те же самые личности или факты. Именно поэтому многие весьма авторитетные богословы расходятся во мнениях относительно различных деталей книги Откровения. Хотя среди большей части богословов царит единогласие касательно подхода к толкованию книги Откровения, есть множество разногласий в отношении конкретных деталей. В ходе нашего изучения этого произведения мы уже не раз говорили об этом. Но наличие таких разногласий не должно смущать верующих, потому что понять истинное значение многих деталей не удастся никому, покуда мир не вступит в великую скорбь и на практике не испытает все эти катастрофические события. Примером подобной неоднозначности толкования могут являться 17 и 18 главы, где речь идет о двух Вавилонах. Возникает вопрос, действительно ли будут существовать два Вавилона, располагающихся в различных географических местах? Будут ли они двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте? А может быть, за этими названиями скрываются две разных политических или религиозных системы? Ответы на все эти вопросы станут более очевидными по мере приближения предсказанных событий. Но на данный момент мне лично кажется, что это будут два самостоятельных и независимых города. Однажды Вавилон будет восстановлен, как мы узнаем от пророков Исаии и Иеремии. И в 17 и 18 главах книги Откровения мы увидим его уничтожение. Религиозный Вавилон будет уничтожен зверем. Коммерческий Вавилон будет уничтожен самим Христом при его возвращении. Этот религиозный Вавилон являвшийся объектом ненависти зверя, будет уничтожен в начале второй половины периода скорби. Коммерческий Вавилон, являвшийся объектом надежд и упования этого мира, будет уничтожен в конце второй половины периода скорби, то есть в самом конце мировой истории. Здесь, в 17 главе, речь идет о первом из этих двух Вавилонов, который является образом всеобщей, но отступившей от Бога церкви. Церковь в городе Фиатире, о которой нам рассказывалось во второй главе книги Откровения, является характерным символом этой отступившей от Бога организации времен скорби. Этой организации удастся объединить в своем составе всех нынешних вероотступников в некоторых современных консервативных церквях, что так хвалятся своей приверженностью Библии, найдутся люди, которые вовсе не являются верующими. И в ходе великой скорби они присоединятся к этой грандиозной организации, которая будет называть себя церковью, на самом деле таковой не являясь. И Священное Писание называет эту организацию блудницей. Разве можно вообразить более позорное и унизительное название? Прочтем 1 и 2 стихи. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, и я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле“». Великая блудница – это часть церкви, которая останется в мире после того, как истинная церковь будет восхищена на небесах. Эта лжецерковь будет состоять из всех тех людей, которые никогда не доверялись Христу как своему Спасителю. Они никогда не входили в истинное тело Христа. Именно этой группе однажды предстоит вступить в великую скорбь. Здесь нам сообщаются о ней определенные детали. Эта блудница сидит на водах многих. Мы узнаем символизм этого образа, если обратимся к 15 стиху этой главы. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки». Этот образ многих вод относится к великому множеству различных стран и народов. Иными словами, эта блудница будет весьма эффективно управлять этим миром. А слова о том, что с блудницей блудодействовали цари земные, по всей видимости, указывает на тот факт, что в течение периода скорби будет установлен нечестивый союз церкви и государства. При этом Священное Писание даже не считает нужным называть эту будущую организацию церковью. Хотя сама организация, несомненно, присвоит себе данное название. Друзья мои, современные тенденции по объединению всех существующих религий в одно большое экуменическое движение определенно способствуют постепенному рождению лжецеркви, которая появится в будущем. Я полагаю, что все эти тенденции гораздо более опасны, нежели любые политические катаклизмы. Я думаю, что экуменическое движение более опасно, чем так называемая новая нравственность. Я уверен, что эта религиозная организация станет могущественной силой, которая одурманит людские массы. Она приведет мир под власть двух зверей конца времен, а звери будут использовать отошедшую от Бога церковь, чтобы манипулировать народами. И церковь пойдет на поводу этих манипуляций ради достижения политического статуса и власти. Есть опасность, друзья, что когда вы отвергаете что-то подлинное, вы тем самым широко раскрываете дорогу для обмана и фальши. Павел писал во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, что когда кто-то не принимает любви истины для своего спасения, он становится жертвой неправедного обольщения. Именно такое обольщение станет главным фактором при появлении этой нечестивой организации. Но эту великую блудницу ждет суд, как указывают нам данные стихи. Ей придется против своей воли испить до дна чашу Божьего суда. При этом средством осуществления суда над ней станет сам зверь, который уничтожит ее. Дело в том, что антихрист и лжепророк не захотят терпеть эту церковь после того, как она сыграет свою роль в их планах. Антихрист сам желает поклонения, и он не посчитает возможным мириться с конкуренцией со стороны кого бы то ни было. Прочтем третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Мы читаем, что Иоанн был поведен духом в пустыню. Является ли эта пустыня реальной пустыней? Помните, что эта глава описывает видение апостолов, где фигурируют самые разные символы. Однако мы знаем, что и Вавилон, и Рим окружены пустынными территориями. В связи с этим я склоняюсь к мнению, что упоминаемая в этом стихе пустыня является реальной пустыней. Но в то же самое время она является символом того беспорядочного состояния, в котором оказался мир в результате религиозного бесчинства Вавилона. Иоанн также увидел женщину, сидящую на звере багряном. Это отвратительная и пугающая сцена. В наших прошлых передачах мы уже выяснили, что за образом зверя стоит антихрист, управляющий возрожденной Римской империей. А символизм, стоящий за образом жены, объясняется нам в 18 стихе этой главы. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». А в 9 стихе этой главы нам будет дано более ясное объяснение, раскрывающее образ этого города. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена». Как известно, город Рим был построен на семи холмах. И данная деталь была хорошо известна как язычникам, так и христианским авторам. Так что в этих стихах вполне определенно можно усмотреть образ Рима. Город Рим действительно мог бы стать центром этой новой религии. Однако таким центром может оказаться и Женева, где сегодня располагается главный офис Всемирного конгресса церквей. Аналогичным образом многие другие современные города смогли бы претендовать на право стать центром.

и в либеральных церквях, и даже в некоторых весьма странных религиозных организациях есть много истинных верующих. Все истинные христиане, независимо от того, какие церкви они посещают сегодня, будут однажды восхищены. И это приведет к тому, что на земле останется только впавшая в вероотступничество церковь. Вместо того, чтобы являться невестой Христа, она будет именоваться блудницей. Образ блудницы, несомненно, олицетворяет религиозную систему, которая установится в течение первой части периода Великой Скорби, после того, как истинная церковь будет устранена с этой земли. Эта религиозная система, как указывает нам данный символ, управляет и подчиняет себе Римскую империю в начале периода Великой Скорби. И то, что она преисполнена именами богохульными, показывает нам, как далеко эта религия удалилась от живого Христа. Далее прочтем 4 и 5 стихи. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Одеянием этой женщины является порфира и багряница, украшенные золотом. Багряный, то есть пурпурный цвет, является преобладающим цветом в Римской империи. Каждый сенатор и каждый консул обязательно имел на своей одежде пурпурные полосы как знак, указывающий на положение человека. А одеяния римских императоров были полностью пурпурными. Этот же цвет впоследствии был взят римско-католической церковью. Хотя эта женщина и украшена золотом, это всего лишь внешняя красота, не имеющая ничего общего с внутренним содержанием. Подобное несоответствие формы и содержания было свойственно фарисеям, которых Господь сравнивал с гробницами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Господь Иисус также говорил, как мы читаем в 25 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». В руках эта жена держит золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Данная чаша говорит о том, что религия этой лжецеркви опьянит весь мир. Пророк Иеремия писал в 7 стихе от 51 главы своей книги. «Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьяняющей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Слова, написанные на челе этой женщины, являются выразительной демонстрацией ее подлинной сущности. Ее голову украшает не венец, но клеймо, свидетельствующее о ее истинной профессии. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Это позорный титул так называемой церкви, которая должна была бы принадлежать Христу, как его невеста. Причем, обратите внимание, что она называется «матерью блудницам». Не одной блудницы, но множеству блудниц. В наши дни попытки объединить различные церковные течения сталкиваются с неразрешимыми проблемами, ибо невозможно бесконечно корректировать богословские учения и богословские выводы, чтобы угодить всем. Поэтому я полагаю, что каждая религиозная группа войдет в эту великую экуменическую систему, сохранив при этом свои наиболее характерные особенности. Например, желающие крестить полным погружением будут следовать своему ритуалу, а те, кто верят в крещение окроплением, будут держаться своего метода. Те группы, которые предпочитают

0: всевозможные замысловатые ритуалы будут соблюдать эти ритуалы. А те, которые сторонятся всяких ритуалов, получат то, что нравится им. Как видите, в конце времен будет не одна блудница, а целое сообщество. Интересно заметить, что одно из имен этой женщины – Тайна. Если вы вспомните, истинная церковь также называлась Тайной, ибо она не была явлена в ветхозаветные времена. А лжецерковь, которая предстает нам здесь как блудница, тоже является Тайной, потому что она не была явлена людям до тех пор, пока Иоанн не описал ее в 17 главе своей книги «Откровение». Друзья мои, позвольте мне вновь сказать, что когда истинная церковь оставит эту землю в момент восхищения, те люди, которые притворялись, лицемерно скрываясь под христианской маской, вступят в период великой скорби. И эта религиозная система будет продолжать свое существование, но не как церковь, а как блудница. В 7 стихе 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам Павел писал о тайне беззакония. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И данная лжецерковь, как полная противоположность истинной церкви, являющейся непорочной невестой Христа, станет воплощением действия этой самой тайны беззакония. Другое имя этой жены – Вавилон Великий. Но это имя является лишь образным сравнением, точно так же, как Иерусалим иногда образно отождествляется с Содомом. В данном случае этот город называется Вавилоном символически, что обусловлено историей реального Вавилона. Люди попытались бросить вызов Богу при строительстве Вавилонской башни. А во время правления царя Немрода Вавилон стал родоначальником всех лжерелигий. И по этой причине данный город справедливо назван матерью блудницам и мерзостям земным. Пока что это наиболее экспрессивное и яркое описание безобразного греха этого места. Давняя мечта Немрода будет реализована в течение первой половины периода Великой Скорби, ибо всеобщая церковь подчинит себе даже зверя. Церковь, которая должна была бы стать невестой Христа, в данном случае оказывается больше похожа на блудницу. Эта лжецерковь будет виновна в духовном блуде, ибо она продает себя миру. Это будет церковь, заявляющая, как когда-то Лаодикийская церковь, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Эта псевдорелигиозная система будет манипулировать зверем в течение первой половины Великой Скорби, в то время как зверь будет ненавидеть ее. Поэтому в ходе второй половины Великой Скорби зверь уничтожит блудницу, дабы утвердить свою собственную религию. Нет сомнений, что религия блудницы будет конкурировать с поклонением зверю, которое инициирует лжепророк. По этой причине уничтожение блудницы будет преследовать цель воздать безраздельное поклонение зверю, претендующему на роль Бога. Ненависть Антихриста уничтожит лжецерковь полностью, так что ей не доведется увидеть победы. Она никогда не появится перед лицом Христа. Она никогда не переживет славного момента восхищения. Это будет пугающий, но справедливый конец отступившей от Бога организации. Однако ее гибель не улучшит ситуацию, а наоборот, станет началом самого темного периода в истории религии этого мира. Правление Антихриста и его религия станут самым мрачным временем, которое только видел этот мир. Друзья мои, мы все, как христиане, должны испытывать чувство благодарности в своих сердцах, зная, что мы будем избавлены от великой скорби. Но мы также должны проявлять нашу заботу о своих близких, которым, быть может, придется испытать этот страшный период, который предстоит впереди. Этим увещеванием я хотел бы завершить свою лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, эта война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Термит – приманка для термита. Все мы знаем, что для ловли добычи используются приманки. Рыбаки ловят рыбу и на живца, и с помощью искусственных наживок. Магазины приманивают покупателей снижением цен и распродажами. Но одно дело просто приманивать, другое – приманивать и маскироваться одновременно. Так охотник на уток не просто сидит в засаде, но еще и расставляет вокруг силки, чтобы утки подумали, будто он ждет кого-то другого, и не почуяли опасности. Охотники, безусловно, хитрые, но клопы-хищницы еще хитрее. Они обожают термитов. Клоп обклеивает себя кусочками термитника, пока не станет совсем незаметным на его фоне, а затем терпеливо ждет приближения первого неосторожного термита. Клоп высасывает из него кровь и оставляет тело перед входом в термитник. Термиты обычно хранят тела умерших собратьев как источник белка. В их рационе белков маловато. И как только очередной термит цепляется в эту еду, клоп подтаскивает ее поближе к себе, а заодно и едока, пока тот сам не превращается в добычу, а затем в приманку. По наблюдениям натуралистов, за 3 часа один клоп расправляется таким образом с 3 десятками термитов. Клоп-хищнец, выходя на охоту, ведет себя ничуть не глупее, чем человек. Он по-своему доказывает, что разум не продукт эволюции, но дар всеведущего Творца.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: слушаете библейское вещание «Бибиян». Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания «Бибиян» записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания «Бибиян» Исаия 45:22.

0: Слово благодати представляет проповедь «Таинство жертвы Христа». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Давайте посмотрим на второе таинство. Бог, преданный в руки людей. Это еще один аспект, над которым мы мало думаем, откровенно надо сказать. Еще один элемент, который ускользает из нашего внимания и поэтому не производит в нас того действия, которое должно производить, и нам или непонятно, или мы действительно уходим опечаленные. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Это очень непонятно. Этого не должно было быть. Давайте посмотрим, почему Христос не должен был быть преданным в руки человеческие. Есть несколько причин для этого. Если мы подумаем о значении этой фразы, мы должны быть честными, это ненормально. Это абсолютно невероятно. Это что-то такое, что в наш ум не укладывается, если мы понимаем смысл этого. Если мы не просто читаем это как религиозно затасканную фразу. Во-первых, это абсолютно невероятно, потому что Христос слишком велик. Когда мы говорим о чем-то ценном. Допустим, у вас есть трое детей. Один совсем маленький, который только научился ходить, другой чуть-чуть постарше, и третий уже, ему 10 лет, который может держать равновесие уже нормально. Вам нужно что-то отнести отсюда в другую комнату. И вы даете этим деткам, и то, что менее ценно, вы дадите маленькому, да? То, что поценнее, вы даете постарше, а то, что совсем нужно аккуратно отнести, возможно, сами отнесете. Очень даже может быть. Почему? Потому что ценность объекта, она определяет, можно ли его доверить человеку, который имеет маленький уровень ответственности, маленькую степень ответственности. Когда мы говорим о том, что Бог отдает своего Сына в руки человеческие, давайте поймем, о ком идет речь. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, буквально все им держится». Вот этот Божий Сын, вот этот Богочеловек, вот этот Сын Человеческий, тот, который не просто был соучастником, а который был автором всего, кто придумал это все, кто изобрел человека. Это тот, кто постоянно, в каждое мгновение жизни держит человека. Если бы не Божья держащая рука, если бы не держащая рука Иисуса Христа, человечество бы распалось. Человечество не функционировало бы. Все сразу пошло бы не так. Все сразу бы нарушилось. Это требует постоянного, ежесекундного внимания Божьего Сына. И все им стоит. И теперь посмотрите, когда все от Него зависит. И Он отдает себя в зависимость от этих людей. Вам, наверное, приходилось переживать такие ситуации. Может быть, встречаться с кем-то, когда родители воспитали детей, когда они вложили туда сердце свое, вложили туда жизнь свою, бессонные ночи, потерянное здоровье, физический труд, мечты, любовь, вложенные в этого ребенка. И потом, когда ребенок вырастает, и когда он приобретает власть и приобретает силу, он начинает смеяться над родителями, он начинает их бить, издеваться, воровать у них. И когда смотришь на это, видишь, какая жалость. Эти родители недостойны этого. Ведь он-то от них зависит. Ведь он-то здесь на свете, потому что они дали ему жизнь. Потому что они не спали ночи. Потому что они хотели его выучить. Потому что они о нем заботились. Когда Иисус Христос говорит, ибо Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, Он говорит о сверхневероятном явлении. Он говорит о том, что Бог отдает себя людям. И нам, конечно, трудно понять вообще, зачем. Нам очень трудно понять. Мало того, что он стал человеком, мало того, что он принял ограничения физического мира, он еще и отдает себя людям. Это первое, Причина, почему Христос не должен был быть преданным в руки людей, потому что Он слишком ценен. Вторая причина – человек слишком грешен. Но, так скажем, если некому больше дать отнести, то уже скажешь, ну ладно, ладно, уж это очень большая ценность, но ты как-нибудь аккуратненько постарайся. Тот, кто будет стараться хотя бы нести, пусть у него руки трясутся, но он хоть стараться будет нести. В ситуации с человеком не так. Человек не просто не старается, а человек, наоборот, использует всякую возможность, чтобы причинить Богу максимальную боль. И в этом вся катастрофа. В этом глубокий смысл этих слов. Человек грешен. Человек не просто ошибается, а человек в сути своей богопротивник. И когда Бог попадает в его руки, вот здесь он сейчас расправится с ним. И это шокирующая истина. Это тот факт, о котором говорил Христос ученикам. Это та необходимость, это та реальность, с которой связана жертва Иисуса Христа. Люди – это не просто нейтральные агенты, бродящие по вселенной или по планете. Абсолютно нет. Люди – это кровожадные богопротивники, а не грешники. Никто не ищет Бога, а если ищет, только для того, чтобы убить. В этом катастрофа человека. И в этом острота Голгофы. В этом острота этих слов, которые должны были шокировать учеников. Ибо Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Люди ведут себя как хозяева в мире. Вы ведете себя как хозяин в вашем доме. Вы постоянно отвоевываете территорию. Если вы не хозяин в доме, то вы проводите свой круг, privacy называется. И попробуй кому-нибудь вторгнись. Сразу все защиты срабатывают. Мы хозяева, мы привыкли быть хозяевами. И когда человек с этой идеей господства встречается с Богом, Бог его не устраивает. Иисус Христос очень хорошо объяснил это в притче о винограднике. Я не буду других текстов читать. Очень много и очень важная эта истина. Я думаю, что она в наибольшей степени иллюстрируется этой притчей, которую Христос рассказал однажды. 21 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Иисус Христос рассказывает притчу. Он ясно имеет в виду конкретные вещи. Опять послал он других слуг, больше прежнего, более важно. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Что сделаем? Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, захватив его, вывели вон из виноградника и убили. И когда Давид согрешил перед Богом, когда он делал перепись, и Бог пришел через пророка и говорит ему: «Ты должен быть наказан, выбери три наказания». И он выбирает одно наказание, он выбирает последующие логики. Послушайте, какая его была логика. И сказал Давид Гаду, это пророк, который пришел: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Самое страшное, что может произойти на земле, впасть в руки человеческие. Когда Иисус Христос говорит об Сын Человеческий, предан будет в руки человеческие, это очень серьезное утверждение. Это шокирующее утверждение, которое, если мы будем внимательны, если мы будем слушать, которое должно перевернуть нас, которое должно показать нам очень ярко, что это значит. По-человечески нужно было сделать все, все, что возможно. Если Христу даже нужно было прийти на землю, нужно было сделать все, чтобы не попасть в руки человеческие. Все, чтобы обойти их. Но Иисус Христос говорит: ибо Сын Человеческий будет предан ни в какое другое место, а в руки человеческие. Почему это нужно было? Это было запланировано. У Бога в Его совершенном разуме, в Его совершенном плане это было самое яркое, самое правильное, самое точное решение. Послушайте, пожалуйста. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. Апостол Петр проповедует и объясняет, почему. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Он говорит, это был совет на небесах. И на совете на небесах решили, Христос должен быть предан в руки человеческие. В руки тех кровожадных, которые ждут. В руки тех, кто ненавидят. В руки тех, кто единственное, что может сделать с Богом, это убить Его. Для чего? Есть несколько причин. Одна из этих причин – показать истинную сущность человека. Все богословие сводится к двум вещам. Каким мы видим Бога и каким мы видим человека. И наша с вами проблема, проблема людей в том, что мы видим Бога слишком маленьким. Мы не можем увидеть Сына Человеческого в Его славе. И мы видим человека слишком добрым. Мы все время говорим о том, что человек хорош. И вот именно для того, чтобы показать суть проблемы человека, Бог предает своего Сына в руки человеческие. Скажите, мог бы Иисус Христос умереть другим образом? Ну, например, от грома. Чтобы Божий гнев излился на Христа, на Божьего Сына, молния ударила. Ну, если уже надо помучиться сильно, ну, можно же так ударить молнией, чтобы помучиться. Или от болезни какой-нибудь. От какой-нибудь язвы, какого-нибудь рака, каких-нибудь там всяких разных болезней. Есть же болезни мучительные, которые мучат, будь здоров. Или попасть бы льву где-то на дороге. И лев терзает, потихоньку разрывает и мучится и так далее. Не лев мучится, а тот, кого разрывает. Бог предусмотрел на своем небесном совете, что Сын Человеческий, что Бог, Иисус Христос, будет отдан людям. Посмотрим, что они с Ним сделают. Вот то, что они с Ним сделают, покажет, кто они. Христа распяли не евреи. Христа распяли люди. Христа распял Homo sapiens. Христос был распят человеком. И нами с вами в том числе. Та толпа, которая кричала «распни его!» Это естественная реакция. 1 Иоанна 3 глава 15 стих написано: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Нерожденные свыше ненавидят Бога. Они Бога-убийцы». Проблема в том, что они Бога не могут убить. Бога невозможно убить. И вдруг они видят Бога, которого можно убить. Достоевский в книге «Братья Карамазовы» описывает легенду о великом инквизиторе. Он пишет эту легенду, чтобы показать, насколько черствы католики. Он описывает католическую деревню, в которой якобы пришел Иисус Христос, явился в средние века. И вот в этой деревне есть великий инквизитор, который стоит за чистоту веры. Этот великий инквизитор в конце концов встречается с Иисусом Христом, когда его арестовали, посадили в камеру, он приходит к нему и говорит: «Ты нам не нужен, мы тебя опять распнем». Проблема не в евреях и не в католиках, проблема в людях, проблема

Там таинство жертвы Иисуса Христа. Первое таинство, Сын Человеческий, обладает колоссальной ценностью, славой, богатством, и мы часто упускаем это из вида. Второе, с Сыном Человеческим произошло самое страшное, что могло только произойти во Вселенной. Он был предан в руки человеческие. Третье таинство. Бог умерщвленный. Это не менее невероятно. Сын Человеческий, невероятность, Бог и человек. Преданный в руки человека, невероятно, абсолютно, в разум не помещается. Почему? Потому что он никогда не должен был быть преданным. Он не достоин быть преданным, это невозможно предать его. И это вообще по-человечески абсолютно иррационально и невозможно. Третье таинство. Бог умерщвленный. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его». И вот эти фразы две, «Сын человеческий» и «убьют его», расположенные в одном контексте, в непосредственной близости, эти фразы шокируют. Почему? Потому что когда мы думаем о том, кто умер на Голгофе, Бог или человек, и нам трудно дать на это ответ. Почему? Потому что Бог не может умереть. Точно так, как круг не может быть квадратным. Бог – это источник жизни, и сказать «Бог умирает» – это нонсенс, это абсолютный абсурд. Невозможно, потому что Бог – это постоянный источник жизни. Его убивает, он живет все равно. Постоянный источник, вся жизнь от него. Уникальность богочеловечности Христа заключается в том, что Бог нашел такую форму, в которой он мог умереть. Он это специально сделал. Почему? Потому что для искупления нужна была смерть Бога. У людей в человечестве не было никого, кто бы мог умереть за всех. Это мог сделать только Бог. А Бог не может умереть. Поэтому Бог изобретает вот эту сверхуникальную форму, когда Бог становится Бога-человеком, стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, абсолютным Богом и абсолютным человеком. И Он делает это не для того, чтобы царствовать, для того, чтобы умереть. Причина, почему на кресте умер Бога-человек, и это ответ на вопрос. Сказать, что на кресте умер Бог, неправильно. Сказать, на кресте умер человек, неправильно. На кресте умер Бога-человек. Это единственная формула, которая может объяснить то, что произошло на Голгофском кресте. Послание к римлянам, 5 глава с 8 стиха. Апостол Павел объясняет, почему это так важно. Он говорит ученикам, и будет предан в руки человеческие. Это уже плохо. Но когда он говорит, что и убьют его, это совсем их расстраивает. Но Христос говорит им об этом, как о чем-то сверхнужном для них. Он говорит об этом утвердительно. Он говорит об этом не так, придется, да, убьют, да, больно будет. Иисус Христос не говорит о боли здесь. Он не говорит о том, что будет сопровождать этот процесс. Он говорит о том, что это сверхважное событие случится, оно произойдет. И он говорит, утверждай, и убьют его. Знаете почему? Потому что в смерти Иисуса Христа искупление учеников. Вот почему он так торжественно об этом говорил. Потому что смерть нужна, чтобы спасти нас от греха. Потому что смерть нужна, чтобы мы жили. Смерть нужна, чтобы мы могли иметь доступ вот туда, в небо. К престолу благодати Божией. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Вот в чем суть. Бог доказывает любовь, что Сын Человеческий был предан в руки человеческие. Молния убьет или не убьет, лев задавит или не задавит, а человек точно. Предан был в руки человеческие. И убьют его. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. Евреям 9 глава. Еще одно объяснение необходимости смерти Иисуса Христа. Для спасения человека Бог должен был умереть. Бог не мог умереть, поэтому Он стал Бога-человеком и умер для того, чтобы искупить людей. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Бог дает завещание.

0: Ну, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя.
1: Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив.
0: Новый Завет – это уникальнейшее явление. Это не просто так «помолись молитвой покаяния, прими 4 духовных закона». Это сверхсложная конструкция Вселенной. Это самое сложное явление во Вселенной. Речь идет о заместительной жертве Иисуса Христа. Речь идет о процессе, который происходит в духовном мире. Речь идет о том, что Сын Человеческий, Бог становится человеком, для того, чтобы взять человека, взять с группы людей их грехи, принять на себя, принять до такой степени, что Бог видит его грешным, Бог поражает его.
1: Он умирает, и все то, что ему принадлежит, принадлежит тем, с кого он снял грех.
0: Он взял на себя наш грех и понес последствия его. Он отдает нам свою праведность вместе со всем тем, что праведности принадлежит.
1: В этом таинство жертвы Иисуса Христа, в этом радость, которую мы имеем, когда мы слышим о жертве Иисуса Христа. Самое последнее таинство, которое не менее значимое, чем все предыдущие, человек, победивший смерть. То, что Бог умер, очень невероятно. Но то, что человек победил смерть, это еще более невероятно. Потому что человек пропитан грехом, и вся его суть наполнена смертью.
0: Потому что Бог сказал однажды человеку, открыв ему свой закон, он говорит, если прикоснешься, если вкусишь, если пойдешь против меня, смертью умрешь. Бог не может быть неправ. И вот здесь, в Иисусе Христе, находится уникальное решение.
1: Римлянам 6 глава 23 стих говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Когда Иисус Христос говорил ученикам эти слова, когда Он обращается и говорит, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют Его и в третий день воскреснет», Он говорит об вот этой замечательной цепочке действий. И Он сообщает им сверхважную весть. Посмотрите, Деяния 2 глава 23 стих, которую мы уже читали, 23 и 24 прочитаем. «Всего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив рукавами беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать».
0: В этом наше блаженство. Если бы наша вечная жизнь, если бы наша... счастье здесь и на небесах зависело от каких-то наших успехов, то мы никогда бы его не получили. Никогда, абсолютно. Потому что, как мы уже видели, природа человеческая настолько гнилая, настолько грязная, настолько насыщена антагонизмом против Бога, что все то, что Бог делает, мы всегда против того, что Бог говорит. Но посмотрите, что получается. Грех, который Иисус Христос взял, умирает на Голгофском кресте. Но Бог, по причине того, что Иисус Христос провел здесь абсолютно праведную жизнь, воскрешает его из мертвых. Смерть не может его удержать. Смерть поразила его, потому что он взял грех человека на себя. Но смерть не может его держать. Почему? Потому что он праведник. Потому что он прожил жизнь праведную. Потому что он ни одного греха не сделал. Потому что он любил Бога. И в этом наше счастье. Когда мы в результате заместительной жертвы соединяемся с Иисусом Христом, эти слова касаются нас. Смерть не может удержать нас. Наша уверенность не в том, что мы сегодня святее выглядим, чем вчера. Наша уверенность совершенно не в том, что мы сегодня добрее или достижений больше у нас. Наша уверенность в том, что Бог, который воскресил Иисуса Христа, воскресит нас.
1: Апостол Петр говорил об этом же, Деяния 3 глава 14-15 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых». Апостол Павел 1 Коринфянам 6 глава 14 стих говорит очень просто, коротко и ясно. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Вот почему мы можем сегодня торжествовать.
0: Вот почему сегодня, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, это причина для нашей радости. Вот почему это причина, это основание для нашего блаженства.
1: это основание свергнуть печаль, ту, которую мы принесли с собой, та, которая накопилась за неделю, та, которая будоражит наш мозг. И вот сегодня, когда мы смотрим на крест, на Голгофу, на Сына Человеческого, преданного в руки человеческие, убитого и воскресшего, это основание смотреть на все это, восхищаться Божьим планом и благодарить Его за то, что Он дал нам с вами часть. Мы сейчас помолимся. Давайте направим наше сознание, так как сказано в Евреям 12 глава 3 стих, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Жертва Иисуса Христа способна учить нас правильно мыслить. Жертва Иисуса Христа способна регулировать наши чувства, направлять их, делать их правильными. Жертва Иисуса Христа дает нам силу правильно жить. И пусть это будет так сегодня в сознании каждого из нас. Мы склонимся и будем молиться. Наш Господь Иисус Христос, преклоняемся пред Тобой сегодня, еще раз попытавшись, Господи, увидеть Тебя на Голгофе, еще раз попытавшись осмыслить всю яркость вот той картины, которую Ты не раз описывал, объяснял это ученикам, и которые так туго понимали это. Мы видим, Господи, что у нас это еще хуже получается. Господи, прости нас за то, что мы так часто не ценим жертвы Твоей. Прости, что так часто наше сознание доминировано чем-то другим, какими-то нашими мелкими обстоятельствами, нашими планами, нашими какими-то ситуациями, которые наполняют нас сегодня и которые постоянно наш мозг возвращают туда. Я прошу Тебя, Господи, прости нас и помоги нам сегодня помыслить о претерпевшем. Помоги нам сегодня, Господи, посмотреть на Тебя. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, вот во время этой вечери, Господи, сейчас, когда мы предстоим пред Тобой, когда мы поклонились, Боже, Тебе, я прошу Тебя, Господь, Ты посети каждую душу сегодня. Ты избавь от печали, Господь. Избавь от всего мусора, который приводит нас к печали. Избавь от всех неверных ценностей, Господь. Освободи нас от самоцентризма, чтобы мы могли поднять наш взор на Тебя и увидеть этот глобальный вечный смысл того, что Ты делаешь. Боже, помилуй нас сегодня. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей очищающей силе благодати сейчас. Помоги, чтобы это действительно было прикосновение к жертве Твоей. Прикосновение, Господи, к той тайне, которая имела место на Голгофе. Я прошу Тебя, Господь, освободи нас от грехов сейчас. Освободи нас от мыслей неправильных. Освободи от обид. Освободи от зависти, от страсти. Освободи, Господи, от всего того, что плотское, что тянет к земле. Я прошу Тебя за всех этих людей, Господи, которые находятся здесь сейчас. Помоги, чтобы, прикасаясь к Тебе, прикасаясь к вечере, к заповеди Твоей, чтобы каждый из нас имел настоящее общение, общность с Тобой. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом, предаваясь в руки Твои. Аминь.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами!

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. «Экклесиаст 4.9».

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Добрый день, дорогой друг, или у тебя уже вечер. Мы уже знаем, почему о некоторых людях в Библии написано особенно много. Они стали предками нашего Спасителя Иисуса Христа. А почему так много историй в Библии о всяких злых людях, таких как Каин, который убил своего брата, или Исаве, фараоне и других неверующих в Бога людях? Чтобы мы могли извлекать из этих историй уроки для себя. Послушаем, что было дальше с нашим героем Давидом. Расставание с другом. Библия, первая книга Царств, глава 20. Но вскоре Давид оставил Самуила и вернулся назад, чтобы встретиться со своим другом Ионафаном. «Что же я сделал плохого? Чем согрешил перед твоим отцом? Почему царь хочет убить меня?» — с горечью спрашивал он у Ионафана. «Я уверен, что в душе он не желает тебе зла», — возразил Ионафан. «Но как бы то ни было, отец ничего не сделает, не сказав об этом мне. Я узнаю о его намерениях». «А как ты сообщишь мне о том, что узнаешь?» — спросил Давид. Разговор друзей происходил в открытом поле, где никто не мог подсмотреть за ними или подслушать их. «Спрячься где-нибудь поблизости, покуда я не узнаю, что собирается делать мой отец», — сказал Давиду Ионафан. «Я вернусь на это место, как только смогу. Я возьму с собой лук и стрелы, будто собираюсь поупражняться в стрельбе. Когда я окажусь поблизости от тебя, я пущу стрелу и прикажу слуге пойти подобрать ее. И если я крикну при этом: «Вот, стрелы позади тебя, возьми их!» смело выходи из укрытия, ибо ты в безопасности. Если я крикну: «Вот, стрелы впереди тебя!» то значит, тебе грозит смерть, и ты должен бежать». Друзья расстались. Ионафан был уверен, что сможет убедить отца в верности и преданности Давида. Но стоило ему только заговорить с Саулом о Давиде, как царь пришел в ярость. «Сын негодный и непокорный, как осмелился ты подружиться с Давидом!» — в гневе вскричал царь. «Он должен умереть!» «Но почему?» — не отступался Ионафан. «Что он сделал плохого?» Тут Саул пришел в такое исступление, что метнул копье в Ионафана, своего сына. В великом гневе Ионафан выбежал из комнаты. Надежды на примирение царя с Давидом уже не было. На следующее утро Ионафан вышел со своим слугой в поле в назначенное место. Как он и обещал Давиду, он выстрелил из лука и громко, чтобы далеко было слышно, крикнул слуге: «Смотри, стрела впереди тебя!» Мальчик-слуга стремглав помчался за стрелой. Потом Ионафан отослал слугу домой. Никого нигде не было. И Давид мог выйти из своего укрытия. Друзья понимали, что теперь им предстоит расстаться. «Однажды Господь сделает тебя царем», — сказал Ионафан Давиду. «Когда наступит этот день, прошу тебя, будь милостив ко мне и моим родным. да будем мы навеки друзьями, и да будет Господь всегда с тобой». Давид едва мог говорить, так он был опечален предстоящей разлукой. Но он торжественно обещал, что всегда будет Иоаннафану верным другом. Простившись с Давидом, Иоаннафан вернулся во дворец. Давид же не знал, куда ему идти. Он знал лишь, что должен найти себе убежище и скрываться вдали от дома и друзей. Урок для нас сегодня. Дорожи своими верующими друзьями. Дружбой нужно дорожить. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День первый. Четвертая книга Царств, 5 глава, 25 стих. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Это история о жадном слуге пророка Елисея. Исцеленный Богом военачальник Нейман был очень рад выздоровлению и предлагал богатые подарки пророку Елисею. Но Божий пророк не взял подарки, а отпустил Неймана с миром в обратную дорогу. Тогда слуга Елисея, Гиезий, решил обманом выпросить у исцеленного военачальника серебро и богатые одежды. Прочитайте этот рассказ в Библии в 4 книге Царств, в 5 главе. Если вы еще не умеете читать, попросите, чтобы вам прочитал кто-то из взрослых. Это поучительная история, и мы к ней еще вернемся. А пока история про персики в соседском саду. Друг мой Юрка уехал жить далеко-далеко, к самому синему морю. На самом деле это море называлось Черным. И чтобы к нему добраться из солнечной Киргизии, в которой мы жили, надо было ехать на поезде почти 5 суток. Мы жили на одной улице, учились в одной школе, собирали марки и любили читать книги. Мы были друзьями, и потому расставаться было тяжело. У нас в саду росло много яблонь, дающих летом богатый урожай. Я угощал яблоками всех девчонок и мальчишек на нашей улице. Но в этом саду не было ни одного персикового дерева. А я очень любил персики. Но зато они росли в саду у Юрки. А он тоже не был жадным парнем. Перед самым отъездом моего друга мы договорились, что как только они уедут, я заберусь в его бывший сад и оборву все персики. Так я и сделал. Поздним вечером, через огороды, я пробрался в соседский сад и, вздрагивая от каждого шороха, стал срывать персики с дерева. Конечно, все персики я не смог оборвать, их было очень много. Но сколько мог, напихал под майку, надетую на голое тело. А потом, таким же путем, как попал туда, я выбрался обратно и спрятал персики в густой малине нашего сада. Когда я появился во дворе со стороны,

0: стороны огорода бабушка удивилась и спросила меня: «Где это ты был в такое время?» Я испугался, но бойко соврал: «Нигде, просто был в огороде». Думаю, если бы она и дальше стала меня расспрашивать, то обязательно бы узнала, где я был и чем занимался. Но она больше ни о чем меня не спросила. А мне ужасно хотелось чесаться, потому что ворсинки от персиков щипали мой живот даже после того, как я снял майку и тщательно умылся по пояс холодной водой. А теперь я предлагаю вам ответить на несколько вопросов. Почему за персиками в соседский сад пришлось лезть поздним вечером, а не утром или днем? Второй вопрос. Почему я вздрагивал при каждом шорохе? И третий. Какой грех или грехи я сделал в этот вечер? А теперь послушаем историю про Гиезия дальше. Гиезий догнал военачальника Неймана и попросил у него серебро и богатую одежду. Он солгал Нейману, сказав, что его послал пророк. Гиезий вернулся домой очень довольным, потому что стал богатым человеком. И, конечно же, он не пришел к пророку с подарками, а спрятал их, думая, что никто не узнает о том, что он сделал. Но Бог знал о его грехе и открыл это своему пророку. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Гиезий был наказан за свои жадности и обман. Грех его вышел наружу в виде болезни, которая прежде была у Неймана. Поверьте, что грех всегда выйдет наружу. Я в этом убедился, когда расчесывал свой живот, стараясь смыть с него все ворсинки от персиков. Я не помню вкуса тех персиков, которые спрятал в огороде, а потом съел. Но как чесалось мое тело, помню до сих пор. А напоследок рецепт для всех. Как избавиться от совершенного греха? Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды».
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Бобрик! Оставь этот пень на прежнем месте! Нет, эти еловые ветки только загораживают сцену. Ну, пожалуйста, ну потише. В таком шуме невозможно работать. Нет, эти софиты не подойдут. Мне нужно солнце, настоящее яркое солнце.
1: Привет, кабанчик.
0: А, Белочка, привет. Бобрик, почему актеры еще не готовы к выходу? Всех в гримерную.
1: Кабанчик, а чем это вы тут занимаетесь? И зачем столько пеньков у скалистого озера? Вы в ряд расставили.
0: Ну разве не видно, Белочка? Ой, ну мы же к спектаклю готовимся. У нас генеральная репетиция вот-вот начнется.
1: А мне можно посмотреть? Но я мешать не буду. Тихонечко на этом пенечке посижу.
0: Ты, пожалуйста, пожалуйста, сиди, если хочешь. Бобрик, начинаем! Всех на выход! Занавес!
1: Ребята, если вы хотите, вы тоже можете послушать. Назовем эту передачу так: «Театр кабанчика». Вот уж никогда бы не поверила, что наш кабанчик настоящим режиссером станет. Ну да ладно, давайте послушаем.
0: Спектакль «Рисуем радугу» по мотивам пьесы Людмилы Дикой. А режиссер я. Кабанчик! Всем не видно? Это же я, кабанчик!
1: Ой, я забыла эти карандаши дома. Вот только один черный оказался в сумке.
2: Да, Даша, ты такая забывчивая. Вот Алексей Владимирович 100 раз о них напоминал.
1: Диночка, выручи меня, пожалуйста. Позволь сегодня твоими карандашами порисовать.
2: Ну ты же знаешь, они мне в подарок достались. А подарки ведь нельзя другим отдавать.
1: Но я только чуть-чуть. И осторожно-осторожно порисую.
2: Ну, если только совсем немножко. На, вот тебе черный.
1: Но черный-то как раз у меня и есть.
2: Ну, я тогда не знаю. Ведь подарки нельзя растрачивать попусту.
1: Теперь Алексей Владимирович снизит мне оценку за рисунок.
3: Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте, Алексей Владимирович.
3: Не забыли принести цветные карандаши?
4: Нет, не забыли.
3: Очень хорошо, потому что сегодня мы будем рисовать радугу. А что мы знаем об этом явлении?
2: Радуга – это разноцветная дуга на небе.
5: Алексей Владимирович, а я простыл. Поэтому я не могу говорить хорошо, но я знаю про радугу, что в ней 7 цветов. А еще я читал, что радуга – это солнечный луч, который распался на цветные лучики, потому что прошел через капельки дождя.
2: Точно, она бывает летом после дождя.
3: А ты, Даша, что знаешь о радуге?
1: Я? Вообще-то нам в воскресной школе они в Библии читали. Вот что. Когда, наконец, всемирный потоп закончился, Ной со своим семейством покинул ковчег и выпустил всех зверей на сушу. Потом он принес Богу благодарственную жертву. Господу жертва понравилась. Бог благословил Ноя и все его потомство и пообещал больше никогда не посылать на землю потоп. А знаком этого обещания – Творец сделал радугу.
3: И действительно, дети, ведь радуга появляется, когда грозные тучи уже рассеялись и солнышко проглядывает через них. Его лучи попадают на капли уходящего дождя, и тут же вспыхивает красавица радуга. Молодец, Даша, прекрасную страницу Библии ты нам открыла.
2: Алексей Владимирович, а в каком порядке идут цвета у радуги?
3: А это мы сейчас увидим на картинке. Давайте откроем наши учебники природоведения и приготовьте, пожалуйста, свои тетради.
2: Ну куда же эта тетрадь запропастилась? Неужели я ее дома забыла? Мне ж теперь писать не на чем.
1: Дина, вот, возьми.
2: Твой блокнот?
1: Ну он теперь твой. Дарю. Тебе он сейчас нужнее.
2: Спасибо. Такой красивый. Мне теперь так стыдно. Прости меня, Даша, за мою жадность. Вот бери, пожалуйста, все мои карандаши, какие хочешь, вот все.
1: Спасибо, Диночка. Ты меня очень выручила.
3: Посмотрите внимательно. в каком порядке расположены цвета радуги. И чтобы это запомнить, запишите в тетрадях фразу-подсказку. Все слова напишите с заглавной буквы. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Догадайтесь, как здесь подобраны слова?
0: Я поняла, Алексей Владимирович. Тут каждое слово начинается с той же буквы, что и цвет одной из полос радуги.
5: Значит, слово «желает» означает полосу желтую. Слово «сидит» – синюю.
1: А слова стоят в том же порядке, что и цвета радуги.
3: Молодцы, все правильно. Ну, тогда за карандаши рисуем радугу.
1: Какие красивые рисунки получились и у тебя, и у меня, правда, Даша? Но это все благодаря твоим чудесным карандашам. А благодаря тебе, Даша, я поняла. Друзья должны выручать друг друга и никогда не держать обид.
6: Меня этому учили в воскресной школе. Жить по золотому правилу. Его оставил людям Иисус Христос.
2: А что это за золотое правило?
6: Да вот, всегда поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
0: Ой, Даша, а меня примут в воскресную школу?
6: Конечно.
0: Ну что, мы молодцы! Ой, ну, в смысле, я. Ой, режиссура, вот она особенно удалась. Как считаете-то?
6: Мне кажется, все здорово поработали. Отличный спектакль у вас вышел. Про радугу. И золотое правило в жизни.
0: Ой, как я рад, девочка! Вот все меня так хвалят. Ой, у меня от восторга и от радости, ну вот даже ушки навострились.
2: Слушай,
0: а посиди тут еще тихонечко. Мы своим театром тебе еще один маленький спектакль продемонстрируем. Ой, он тоже весь, ну, такой радужный.
6: С превеликим удовольствием, кабанчик. Я вся во внимании.
0: Театр кабанчика представляет. Ой, постановка. Какой цвет лучше? Занавес и аплодисменты.
6: Был очень жаркий день. Но после обеда небо вдруг затянулось темными тучами. Сверкнула молния, грянул гром, и освежающий дождь пролился на землю. И вскоре вновь засветило солнце, запели птицы, и в воздухе разлился чудесный аромат молодой травы. Дети выбежали в поле.
3: Мой любимый цвет – красный.
6: Почему?
3: А вот, перед восходом солнца небо красное. И перед тем, как солнце заходит, тоже красное. Самые прекрасные цветы на земле – это красная роза и красная гвоздика. Яблоки осенью краснеют. И вишни краснеют, когда поспевают. Поэтому это мой любимый цвет.
0: Слушайте, ну разве может что-нибудь быть лучше желтого пшеничного поля? Желтый цвет мой фаворит.
3: Мне еще нравится зеленый цвет. Луга, лес, одежда охотника. Все зеленого цвета. Я люблю зеленый цвет. И может поэтому в будущем хочу стать лесничим.
0: Я не понимаю, а почему никому не нравится синий цвет? Это один из самых лучших цветов. Небо синее, вода в морях и озерах тоже синяя. И у моей мамы глаза тоже синие.
6: Так дети, перебивая друг друга, старались выяснить, какой же цвет самый лучший. Посмотрите на радугу в небе, вмешалась старшая из них. В ней вы найдете все цвета, которые создал Бог. Хорошо, что на земле не все окрашено в один цвет. Представьте, если бы все вокруг было лишь красным или синим, зеленым или желтым, как бы было однотонно, однообразно и скучно. А наш Бог, Он сотворил все красочно.
3: Во время Великого потопа были истреблены все люди, все животные и звери. Они должны были умереть, потому что люди не хотели слушаться Бога и делали много зла. Только Ной и его семья были спасены, также животные, которые должны были продолжить род животных на земле. Завет Бога с человеком вечен, он сохранился и до наших дней, поэтому радугу в небе, знамение завета, мы можем видеть и сегодня.
1: Ой, к сожалению, нам с вами пришло время прощаться.
3: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Театр Кабанчика. Нет, вот так. Театр серого кабана. Или кабанушки. Ух, обо мне еще все заговорят. Вот увидите.

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

вот что сказал лидер народа Божьего: «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы продолжаем изучать историю израильского народа. Бог дал им во владение прекрасную ханаанскую землю, но повелел изгнать всех жителей, которые остались жить в горах. Божий народ не послушал повеления своего Господа и оставил этих людей. Что произошло? Каким результатом это привело? Сегодня мы это узнаем. Название сегодняшней беседы «Что-то должно происходить». Итак, давайте послушаем пастора Петра.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим размышлять над важной темой созидания единства. Это непростой вопрос. Прочитаем сегодня из древней книги. После Пятикнижия в Ветхом Завете есть книга Иисуса Навина. Прочитаем из 23 главы. Выслушаем текст Божьего Слова. «Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: „Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайся хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших. Доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. И если вы приступите в завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Аминь. А теперь вернемся к описанию сети, петли, ловушки. Обратимся к книге Судей, первой главе. Это следующая книга после книги Иисуса Навина. Иисус Навин состарился, оставил свои обязанности лидера, и народ предоставлен сам себе. Я хочу, чтобы вы увидели, как израильтяне поступают с советом, который им оставил их руководитель Иисус Навин. Давайте посмотрим, соблюдают ли они его предписания. Книга Судей, 1 глава, 19 стих. «Господь был с Иудою» — это одно из колен израильского народа. «И он овладел горою, но жителей долины не смог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Ну, слово «не мог» в данном случае не значит, что это было невозможно, а значит, что это было проблематично. Возможно, это стоило чьей-то жизни. И, конечно, им надо было бы оставить свои удобные дома, встать ночью, чтобы собрать армию и прогнать этих людей из долины. А еще эти железные колесницы доставляли дополнительные проблемы. И, кроме того, израильтяне были заняты уходом
за своими садами, колодцами, домами, совсем нет до сражений. Поэтому они предпочли не связываться с этими людьми, а позволить им остаться жить в той местности. А теперь прочитаем, как поступило еще одно колено израильское. Книга Судей, 1 глава, 21 стих. «Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сына Вениаминовы, и живут Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сегодня». Вот их решение. Да пусть они живут в этой местности. Мы будем жить здесь, а они пусть живут рядом. Дорогие друзья, именно в тот момент они попали в сеть. Капкан захлопнулся. Эрозия в народе началась. Прочитаем дальше. Книга Судей, 1 глава, 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов Фаанаха, и зависящих от него городов, жителей Дора, и зависящих от него городов, жителей Ив-Лиама, и зависящих от него городов, жителей Мегидона, и зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле сей». Что сказано? Не выгнали. Здесь уже используется слово пожестче. Хананеи засучили рукава и говорят: «Это наша территория, мы здесь будем жить». 28 стих. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев даниками, но изгнать не изгнал их». Вот что придумали израильтяне. «Мы не будем убивать их, мы просто заставим их работать. Они станут нашей рабочей силой, увеличат наши доходы. А мы останемся в наших новых домах и не будем тратить силы на войну с ними. Пусть лучше эти люди работают на нас». Но это совсем не то, что Бог хочет от нас. Это не то, что Он повелел нам делать. Бог сказал: «Не поворачивайтесь ни вправо, ни влево, не сообщайтесь с ними, не обращайтесь к их богам». А что делают израильтяне? Заставляют хананеев работать на них, вместо того, чтобы выгнать их со своей земли. В 29 стихе написано, что Ефрем не исполнил Божьего повеления ни Завулон, ни Асир. Ну, читаем дальше 1 главу Судей, 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди них, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона», и так далее. «И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их». Особое внимание уделите 32 стиху 1 главы. Асир жил среди хананеев. Уже израильтянам было позволено жить среди хананеев. То есть роли поменялись. Если изначально израильтяне позволили хананеям жить на окраине, то теперь хананеи разрешают колену Асира жить между ними. 34 стих Судей, 1 глава. «И стеснили амореи сынов Дановых», это еще одно колено Израилева, «в горах, ибо не давали им сходить на долину». Вы должны остаться здесь, это наша земля. И к чему мы пришли? Пришло наказание. Петля. Сети затянулись. Израильтянам говорят: возвращайтесь туда, откуда вы пришли, это наша земля. И раковые клетки выросли в целую нацию. Израильтянам не только отказывают уйти, но их самих выгоняют. Но дальше становится еще хуже. И в 9 стихе следующей главы мы читаем, что Иисус Навин умер. И в 10 стихе написано, что умерло все его поколение. 2 глава, 11 стих. Вот он, тернии в глазах. «И тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам». То есть они пренебрегают Богом. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. «И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших, и не могли уже устоять перед врагами своими». Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы хорошо понимали, что это не просто урок древней истории. Бог дал нам свое слово, Ветхий Завет, для того, чтобы мы лучше все понимали. Мы с вами прочитали очень четкую и ясную аналогию между человеческим телом и церковью. Мы можем также провести эту аналогию с организмом одного народа. И если мы все это совместим, то можем сделать весьма полезные для себя выводы, и к чему нельзя относиться поверхностно, потому что в таком случае могут произойти большие проблемы. Сначала, когда я думал, как бы связать все это с нашим сегодняшним днем,
то мне показалось, что сравнения получаются очень запутанными и сложными. Но потом я понял, что я даже не буду объяснять вам каждый символ. Это сделает за меня Дух Святой в ваших сердцах и душах. Но вот что я точно хочу, чтобы вы хорошо поняли. В любой церкви можем столкнуться с петлями, с сетями, бичом и шипами. Ловушки, капканы, кнуты, петли — это все, что внешнее. Мы сталкиваемся с ними извне, а шипы терния могут быть как наружными, так и внутренними. Но позвольте мне объяснить. В любой церкви бывают новые люди, которых интересует, что тут происходит. И многие из них только недавно стали христианами. И еще очень много в их понимании, убеждений, мыслях и делах сохранилось из прошлой жизни. И часто в церквах есть привычка отделываться от таких людей. Я считаю, что такая тенденция – это как раз бич и сеть. Такие неуловимые вещи, как наша манера общения, наша реакция на их слова, осуждающий взгляд, предрассудки против некоторых групп людей, отличающихся от нас. Все это отталкивает. Особенно часто такие привычки есть в больших церквах, и мы превращаемся в некую привилегированную группу людей, в которую мы не хотим пускать посторонних. И это, дорогие друзья, как раз то, что мы называем сетью и петлей. Мы не принимаем, не прощаем, становимся недотрогами, и нас раздражает, если кто-то сел на наше место. Нам нужно задавать вопросы, чем мы питаемся, чем мы наполнены. Питаемся ли мы истинным Божьим Словом, настоящим молоком, или какой-то искусственной заменой? Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть в сеть. А теперь я хочу сказать вам о том, что может быть шипом, тернием. И нам нужно иметь с этим дело. То есть чужеродные органы в нашем теле, которые приходят изнутри. Это верующие, которые по своей воле, с полным осознанием происходящего, позволяют греху продолжать управлять их жизнью. Это только показные христиане, которые говорят правильно, но на самом деле живут так, как хочет этого дьявол. И это может быть кто-то, кто долгое время ходил в церковь и выглядит как ангел, но ведет себя так, словно вышел из ада. И если это описание вас самих, то вы такой же терн в глазах тела Христова. Я не говорю, что в церкви все должны быть идеальны. Церковь как раз для грешников. Церковь для тех, кто борется со своими грехами, для тех, кто берет на себя ответственность за свои поступки. И они признаются, что сами не могут справиться со своей жизнью и просят Бога помочь им, отдают все Ему. Они призывают Господа и молятся. «Хочу иметь чистое сердце, святые мотивы и добрые помышления». Поэтому, дорогие друзья, очень важно брать на себя ответственность за свои действия, за каждый свой шаг, не обвинять других за их поступки. Ваши грехи

собственных грехах. Как сказал один священнослужитель, «Всякому, кому больше 40 лет, отвечает за себя, за свои действия, за свои слова. Люди взрослые отвечают за самих себя». Тема единства важная и непростая. Каждому из нас нужно помнить, что мы являемся частью большой духовной семьи, Церкви Христовой. Господь Иисус пострадал на Голгофском кресте для того, чтобы грешник был спасен, и чтобы каждый, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Но каким образом мы попадаем в Божью семью христиан? Через веру в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Вера, что Иисус Христос есть Сын Божий. Духовное рождение происходит от Духа Святого, когда начинается новая духовная жизнь, и душа человека начинает общаться с Богом. Войдя в Церковь Христову, человек начинает духовно расти, духовно питаться, свидетельствует другим о Божьей благодати. Наш Господь Бог так возлюбил этот мир, что отдал, послал Своего Сына Единородного Иисуса Христа, чтобы каждый, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Итак, самое главное в жизни – это приобрести единство с Богом, со Спасителем. Каждому человеку нужно принять самое главное решение в жизни – определить свои отношения с Богом, верит или нет. Есть духовная жизнь или нет? Бог желает, чтобы человек преображался в Божий образ, возрастал в познании Бога, читая Священное Писание, молясь и участвуя в богослужении. На Руси говорят, без Бога не до порога. То есть без Бога нет настоящей жизни. Поэтому напоминаю еще раз, единство с Богом нужно иметь, укреплять и развивать. Но нужно иметь не только духовное общение с Господом, нам нужно иметь единство в церкви, в нашей семье. Именно об этом молился наш Господь Иисус Христос, чтобы мы были едины с Ним, а также имели единство между собой. В прошлый раз мы вспоминали о том, как прекрасно описывает церковь апостол Павел. Он представляет нам в послании к Коринфянам прекрасную картину церкви как человеческого тела. Бог создал человека удивительным образом. Все работает гармонично. Каждая часть тела важна и актуальна. Многие невидимые внешние органы, так называемые внутренние органы, наиболее важные и ценные. Тело не сможет жить без работы сердца, легких, мозга, почек, печени. В Церкви Христовой, как и в теле человека, должно быть единство. И нельзя допускать, чтобы один из органов или клеток организма выбивался из единства. Тогда происходит серьезный сбой, катастрофа. Церковь, как и человек, начинает болеть. Врачи стараются восстановить гармонию, лечат болезни и стараются использовать лекарства. А в экстренных случаях проводятся хирургические вмешательства, чтобы все тело не погибло. Так и в церкви. Нам нужно делать все, чтобы духовно расти, поклоняться нашему Спасителю, радоваться в Господе и трудиться во славу Божию. В церкви нужно постоянно трудиться над вопросами единства. Для этого Господь поставил служителей, и мы можем прочитать. Ефесянам 4 глава. Апостол Павел учит. И Он, то есть Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ну или другими словами сказать можно, каждая клеточка в нашем организме играет большую роль, потому что она выполняет свою функцию, и все тело растет. Сохранять единство в церкви непросто. В истории церкви было много разделений. В средние века прозвучали слова «В главном единство –

во второстепенном свобода, во всем любовь. Это популярное в христианской среде изречение. Автором его считают одного из ранних отцов церкви, блаженного Августина. Но, по-видимому, на Руси эту фразу больше всего приписывают Ивану Степановичу Проханову, который, начиная с 1906 года, развертывает широкую организационную деятельность по образованию Русского Евангельского Союза. Руководящим принципом он избирает мудрые слова Августина. В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Проханов считал, что членами этого союза могут быть христиане, принадлежащие к разным протестантским деноминациям – евангельские христиане, баптисты, менониты, методисты. При этом от членов союза требовалось только, чтобы они исповедовали основные евангельские догматы. Во всех остальных вопросах христианской веры, ее внешних проявлениях и церковном устройстве они были свободны. Однако деятельность Проханова по объединению российских протестантов была временной, и эту крылатую фразу часто используют православные, католики, протестанты. Только в конце Великой Отечественной войны в 1944 году несколько евангельских движений России объединились в один союз. Всесоюзный союз евангельских христиан-баптистов. Это и менониты, евангельские христиане, христиане веры евангельской, баптисты начали собираться в одних церквах, в одном братстве, в одном союзе. Помните, что спасает Господь Бог, а не деноминация, не крещение, не священник. Только Господь имеет силу и власть спасти человека от греха. Не забывайте о единстве в семье. Молитесь друг за друга, поддерживайте, помогайте. Христос оставил прекрасную заповедь, потому узнает, что вы, мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Любить Господа и любить ближнего – это Божьи заповеди для нас. Дорогой друг, сегодня я снова хочу напомнить о благодати Божией, о любви Господа Иисуса Христа. Бог желает, чтобы каждый из нас имел живое общение с Господом. Поэтому обратитесь к Нему с молитвой. Мы часто видим сучки, бревна, проблемы в других людях, церквах. Но Господь призывает прежде всего позаботиться о своей душе, посмотреть на себя и обратиться к Нему, чтобы мы лично имели общение с живым Богом. Поэтому благослови Господь и вас обратиться к Господу нашему. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Что-то должно происходить». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Каждый из нас несет ответственность за свои поступки. И как часть церкви мы несем ответственность за свою церковь. Мы можем стать раковыми клетками, которые приносят разрушение. А можем стать полезной частью, помогающей церкви прийти к цели. Мы должны быть христианами на деле, принимать новых людей, быть открытыми и радушными. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизнь@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Сделай свой выбор» — это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни». Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете написать по адресу свет.жизни@mail.ru. Да благословит вас обильно Господь! Мир вашему сердцу!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи», которая была написана Летти Кауман. Эта книга помогала ей, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшние места из Писания записаны в послании к римлянам в 8 главе, в 26 и 28 стихах. Там есть такие слова: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно», и далее «Все содействует ко благу». Самые большие недоразумения в нашей христианской жизни встречаются в связи с ответами на наши молитвы. Бывает, что мы молимся о терпении, а Отец наш Небесный ставит нас в условия, при которых наше терпение в высшей степени напрягается, потому что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы просим, чтобы Он дал нам покорность, а Он посылает страдания, ведь страданиями мы приобретаем навык послушанию. Мы молимся о том, чтобы избавиться от эгоизма, тогда Бог посылает нам случаи, при которых требуется самоотвержение. Это для того, чтобы мы искали пользы других и научились полагать души свои за братьев. Мы просим о силе и смирении, а приходит ангел сатаны удручать нас, и натиск его приводит нас к тому, что мы, повергшись в прахе, начинаем взывать об избавлении от него. Мы молим: «Господи, умножь в нас веру», и неожиданно средства наши берут крылья и улетают, или вдруг дети серьезно заболевают, или еще какое-либо испытание постигает нас, при котором требуется твердая вера, которой прежде не приходилось проявлять. Мы просим у Бога кроткого сердца, как у агнца, и вот Он ставит нас на смиренное служение. Или условия, при которых люди нас оскорбляют, и мы оказываемся бессильными возражать, чтобы не воздавать злом за зло. Ведь как овца введен он был на заклание и не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Мы просим избавления от духа раздражительности, а внезапно налетает истинная буря искушений, вызывающая раздражение с нашей стороны. Мы ищем успокоения, но нервы наши возбуждены, и нет желанного покоя. Это все для того, чтобы, обращаясь к Нему, мы поняли, что тишину, которую Он дарует, ничто не может возмутить. Мы просим Господа умножить в нас любовь, и в ответ Он посылает нам страдания. На нашем пути мы встречаемся с весьма неприятными людьми, которые действуют на наши нервы и оскорбляют наши чувства своим необдуманным поведением. Но любовь ведь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не раздражается. Любовь все переносит, всему верит, всего надеется и никогда не перестает. Мы ищем того, чтобы изобразился в нас Христос, и на это Он нам отвечает. «Вот я испытал тебя в горниле страданий» — Исаия 48:10. «Устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои» — Иезекииля 22:14. Чтобы иметь мир и победу, надо научиться все принимать как от руки Божьей. Всякое обстоятельство, будь то испытание или лишение, будем принимать как посылаемое им, нашим любящим Отцом. Будем жить на небесах выше туч, в самом присутствии престола Божия, и сверху вниз смотреть на все окружающее нас, как определенное нам нашим любящим

Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь, но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 5. О поучении в Писаниях. Истины надобно искать в священных писаниях, а не в красноречии. Всякое священное писание должно читать в том духе, в котором оно писано было. Мы должны искать в Писании полезного прежде, чем тонкости слова. Также охотно должны читать благочестивые и простые книги, как и книги глубокие и возвышенные. Не соблазняйся именем писавшего, великую или малую или славу оно имеет между писателями. Пусть одна любовь к чистой истине влечет тебя к чтению. Не спрашивай, кто сказал, внимай тому, что сказано. Люди проходят, но истина Господня пребывает вовеки. Псалом 116, 2 стих. Невзирая на лица, многообразно говорит нам Господь Бог. Любопытство наше часто мешает нам в чтении Писаний, когда хотим уразуметь и обсудить там, где надо пройти простою мыслью. Если хочешь почерпнуть пользу, читай во смирении, в простоте, в вере, и никогда не гоняйся за именем знания, спрашивай охотно и слушай в молчании речи святых. Не пренебрегай и притчами старейших, ибо не без причины они предложены. Глава 6. О беспорядочных желаниях. Как только человек беспорядочно чего-либо желает, тотчас становится беспокоен. Гордый и жадный никогда не спокойны. Бедные и смиренные духом живут в изобилии мира. Тот человек, кто еще несовершенно умер для себя, скоро искушается и побеждается в малом и презренном. Кто слаб духом и отягощен еще плотью и наклонен к чувственному, тому весьма трудно совсем отвлечь себя от земных пожеланий, и оттого уклонись от них. И часто впадает он в печаль, и скоро огорчается на того, кто ему поперечит. А если бы достиг он того, чего так желает, тотчас чувствует тяжесть от суда совести. Зачем последовал страсти с твоей? Страсть не может дать ему мира, которого он искал. Итак, истинный мир сердцу найдем в сопротивлении страстям, а не в служении им. И нет мира в сердце у плотского человека, ни у человека, преданного внешнему. Мир в ревностном и духовном человеке. Глава 7. Об уклонении от суетных надежд и гордости. Суетен, кто надежду свою полагает в людях или в тварях. Да не будет стыдно тебе служить ближним по любви к Иисусу Христу и казаться бедным в нынешнем веке. Не опирайся сам на себя, но в Боге утверди надежду свою. Делай сколько можешь, и Бог пособит доброй воле твоей. Не полагай веры на свое знание, ни на искусство смертного человека, кто бы ни был, но уповай на благодать Божию. Бог помогает смиренным и смиряет мечтающих о себе. Не величайся ни богатством, когда есть богатство, ни друзьями, когда есть сильные друзья, но Богом хвались, кто все дарует и превыше всего себя самого дать нам желает. Не величайся крепостью или красотою тела, И малая болезнь разлагает его и безобразит. Не услаждайся сам своим искусством или умом своим, чтобы не стать неприятным Богу, ибо от Него все, что можешь ты иметь по природе доброго. Не почитай себя лучше других, чтобы не явиться мерзким Богу, ведающему все, что есть в человеке. Не гордись добрыми делами, ибо не таков суд Божий, каков суд человеческий. И Богу многое неприятно, что нравится людям. Если есть в тебе что доброго, думая, что у других доброго больше, да сохранится смирение. Не будет тебе вреда, если ниже людей себя поставишь, но вред большой, когда, хотя над одним, возвысишь себя. Смиренный пребывает в мире, а в сердце у гордого ревность и негодование. Глава 8. Об уклонении от близкого обхождения. «Не всякому человеку открывай сердце свое» книга Сирахова 8.22, «но с мудрым и богобоязненным рассуждай о своем деле. С молодыми и с мирскими людьми не бывай часто. Не угождай богатым и не привыкай являться к вельможам. Сходись со смиренными и простыми, с благоговейными и с благонравными, с ними беседуй о том, что служит к назиданию. Не сходись близко ни с одной женщиной, но всех вообще добрых жен поминай перед Богом. Единому Богу и ангелам Его желай быть близок. Но у людей избегай известности. Любовь ко всем иметь надобно, но близкое обхождение не годится. Случается иногда, что покуда не знают человека, сияет добрая его слава, а когда появится, то помрачается око на него глядя. Мы думаем больше понравиться людям, когда близко живем с ними. И тут, напротив, становимся им неприятны, когда распознают у нас нравы недобрые. Глава 9. О послушании и подчинении. Великое дело быть в послушании, жить под начальником и не иметь своего права. Гораздо безопаснее быть в подчинении, чем начальствовать. Многие остаются в повиновении больше из неволи, чем по духу любви. Таким людям тяжко, и они малодушно ропщут. Не войдут они в свободу духа, пока не подчинят себя всем сердцем ради Бога. Сколько ни метайся в разные стороны, в одном найдешь покой. В смиренном подчинении под правилом у начальника. Мечтая о местах и меняя места, многие обманулись. Правда, что всякий охотно действует по чувству своему и склоняется больше к тем, кто с ним согласно чувствует. Но если Христос посреди нас, когда необходимо нам поставить даже привычку чувствовать по-своему, ради блаженного мира? Кто так премудр, что все в полноте знать может? Итак, не полагайся через меру на свое чувство, но пожелай прислушиваться и к чувству других людей. Если и благое свое чувство ты ради Бога оставишь и за другим последуешь, получишь великую от того пользу. Часто слыхал я, что безопаснее выслушивать и принимать совет, чем давать его. Может случиться, что каждому свое чувство благим кажется, но не соглашаться упорно с другими, когда рассудок или дело того требуют, это признак гордости или упрямства.
0: В Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы уже заметили драматические результаты сошествия Духа Святого на верующих и апостолов в день Пятидесятницы. Те, которые раньше были боязливыми, теперь стали смелыми в Господе и в силе Его могущества, чтобы провозглашать истину Божию. Мы замечаем: первое. Верующие сознавали враждебность религиозных властей к Иисусу Христу и к тем, кто были Его последователями. Второе. Верующие искали лица Господня в молитве, когда Петр и Иоанн передавали, что произошло, когда они стояли перед Синедрионом. Молитва, записанная в книге «Деяния святых апостолов» в 4 главе с 23 по 31 стих, открывает: во-первых, убеждения, которые овладели умом и сердцем тех, кто молился. И, во-вторых, желание, выраженное в молитве пред Господом. Когда мы рассматриваем убеждения, которые овладели умом верующих, мы замечаем их глубокую веру в положение Иисуса Христа. В Деянии святых апостолов, 4 главе, 24 стихе, употребляется выражение «Владыка Божий». Позже, в 29 стихе, находим другое выражение: «Господи, воззри на угрозы их». Употребляется два различных слова. В первом выражении верующие употребляли слово «деспот». Они видели Христа как абсолютного управителя, владыку. Во втором выражении слово «куриас» употреблялось, означающее в общем смысле «Господь» или «Учитель». Ясно удостоверяется суверенитет Бога Христа. Он предоставляется как сотворивший все. Обратите внимание также на слова Евангелия от Иоанна, 1 главу 3 стих, и послание Колоссянам, 1 главу 16 по 17 стих в связи с этим. Однако другое убеждение выражено в молитве верующих, когда они искали лица Божие. Это была истина пророческого Писания. Они ссылались на второй псалом, где Давид провозгласил: «Восстают цари земли, и князья совершают вместе против Господа и против помазанника Его». Все иудейские толкователи признают и утверждают мессианскую ценность псалма. Убеждение верующих поэтому было не только в суверенитет Бога, но также мудрость Бога. Верующие сознавали, что записателем псалма был Дух Божий, предсказывающий, что произойдет, и что за всею мудростью, которая предвидела, что произойдет в человеческих событиях, был сам Бог. И в последнем анализе верующие видели не только суверенитет Бога и мудрость Бога, но также контроль, совершаемый Богом. Посмотрите внимательно на слова Писания: «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Прежде сотворения мира уже было решено в Совете Божьем, что Иисус Христос должен быть Искупителем мира. Слова Петра и в его первом послании делают это совершенно ясным. Мы читаем, что Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Перед сотворением человека, перед тем, как человек был искушен и пал, перед всем Бог планировал искупление человека через заместительную смерть Господа Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына. Человеку это трудно понять своим ограниченным умом, но несмотря на это глубокая истина. И вместе с этой чудесной истиной мы познаем также, как верующие, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Такое убеждение, несомненно, приведет верующих всех веков в смирение пред Богом, в поклонении и обожании. Повторим тройное убеждение. Во-первых, они признавали суверенитет Бога, они признавали божество Иисуса Христа и что Он был абсолютным управителем всего. Во-вторых, они признавали, что пророческое Писание провозглашает, что Мессия будет ненавидим, и что это знание изображает мудрость Бога во Христе. В-третьих, они признавали контроль, производимым Богом во Христе, так что за каждым действием людей действительно была рука Бога. Бог не был захвачен врасплох в отношении и действии первосвященников и управителей, которые требовали, чтобы распять Христа. Бог контролировал. Бог контролирует обстоятельствами и ситуациями сегодня, но это не устраняет от верующих ответственности, чтобы молиться соответственно первого послания к Тимофею, 2 главе 2 стиха, где мы увещеваемся, чтобы молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всякой благости и чистоте. Тогда мы должны заметить, что они признавали святость, чистоту Божьего слуги Господа Иисуса Христа. Ненависть религиозных начальников была ко Христу, святому, беспорочному и могущему провозгласить: «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Поэтому с уверенностью верующие молились Богу во имя Иисуса Христа через Духа Святого, и это мы замечаем. Выражение желания, когда они искали лица Бога в молитве. Первая просьба, мы замечаем, была, чтобы Бог посмотрел на ненависть, проявленную Петру и Иоанну, и которую маленькая церковь признавала была против всех, кто веровал и уповал на Господа Иисуса Христа. Удивительно, нужно заметить, что они не молились о прекращении ненависти к Петру и Иоанну и верующих во Христа. Наоборот, они молились, чтобы они имели продолжающую смелость, продолжающую силу ума и сердца, чтобы нести ясное, убедительное свидетельство благой вести искупительной любви через Иисуса. Даже как Петр и Иоанн провозгласили: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». За желанием о продолжающейся смелости следовало еще другое искреннее желание, выраженное верующими, когда они слышали свидетельство Петра и Иоанна. Этим желанием было, чтобы Бог проявил могущее действие Духа Святого и силы Божьей. Они желали, чтобы сила Бога могла быть так очевидно видима, чтобы был вопль из сердец тех, которые услышат слово и увидят верующих свидетельствующих. Что нам делать, чтобы спастись? Божие посредничество за апостола Павла, передаванное в Деяния святых апостолов в 16 главе, произвело обличение, обращение, и все в доме возродились свыше от Духа Божия. Мы должны заметить, что смелость провозглашения всего совета Божия должна обязательно сопровождаться жизнью, которое являет характер Бога. Таким образом, желание, выраженное верующими в молитве, записанное в 4 главе Деяний святых апостолов, было услышано Господом в славе. Результат того времени молитвы, прославляющий Бога и выражающих их искреннее желание, произвел немедленный ответ. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Это новое сознание, поддерживающее силы Бога, было в ответ на молитву верующих, чтобы они были смелыми для служения Господу. Желание было кратко выражено. Теперь Дух должен доказать, что сила Божия была доступна для них, чтобы поддерживать их, чтобы поощрять их и чтобы употреблять их для Его вечной славы. Это важно, что писатель книги «Деяний святых апостолов» был руководим Духом Святым, чтобы записать результат потрясения места, на котором они были собраны, следующими словами: «И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Это было их искреннее желание. Бог дал им их желание, потому что желание было от Бога для славы Божьей. Слова первого послания Иоанна, 5 глава, 14 стих, верен. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Я знаю край, где вечною любовью одной семьей живет святой народ. На брата брат войною не идет, святой земли не обогряют кровью.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откроем перед нашей молитвой Псалом 61. Псалом 61 отвечает на важный вопрос, где душа человека может найти покой. Вы знаете, самое беспокойное существо на свете – это человек. Блез Паскаль говорил, что все беды человека происходят из того, что он не может сидеть спокойно в своей комнате на стуле. Ему просто невыносимо общение с самим собой, поэтому он ищет развлечений, отвлечения в путешествиях, в военных походах, в разного рода деятельностях, лишь бы ему не оставаться один на один с собою. Итак, мы откроем с вами этот чудесный псалом, который отвечает на этот важный вопрос, где, в чем настоящий покой может найти человеческая душа. Начальнику хора Идифумова псалом Давида: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, вы все, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его». Братья и сестры, вы видите, что четыре раза повторяется это выражение «только в Боге». И в этих словах мы слышим отречение Давида от всех человеческих способов успокоения души. «Только в Боге». Это означает, что все средства, которые человек ищет помимо Бога для снятия стресса, для успокоения души, все эти средства являются ложными средствами. Только в Боге. Вы знаете, Давид, я думаю, пришел не сразу к этой идее, что только в Боге может успокоиться его душа. Но его Бог учил, как и нас Бог учит. Я думаю, что когда-то Давид мог находить покой в дружбе. Вы помните, у него был великолепный друг Иоаннафан. И общение с этим другом доставляло ему немало удовольствия, но вдруг почему-то Бог убирает этого друга, слишком рано убирает. И Давид, наверное, спрашивал: «Господь, для чего? Ты убрал моего любимого друга, которому мог я рассказать все, что у меня на сердце, с которым мы могли помолиться вместе, который меня утешал и укреплял». И был ответ такой: «Давид, только в Боге, не в друзьях должна успокаиваться душа твоя. Вы знаете, Давид связал себя с семейными узами. Для любого мужчины это очень и очень захватывающее переживание. Иметь вот подругу жизни, иметь детей, иметь семью. И вы знаете историю Давида, Бог его тоже научил искать покой не в семье, а искать покой в Боге. Вы знаете, однажды вот Мелхола, это его жена, насмеялась над ним, уничижила его. И когда Давид, наверное, спросил у Бога: «Господи, почему?» Бог ответил: не в жене должен быть твой покой, и не в твоих детях. Только в Боге должен успокаиваться ты. Вы знаете, также у Давида был удивительный наставник Самуил, человек духовно очень богатый. Это был пророк Божий. И Давид неоднократно обращался своими вопросами к этому человеку. Но пришло время, когда Бог и Самуила убрал. Если Давид спросил Бога: почему, Господи, кажется, неподходящее время, мне так нужен был твой пророк. И Господь ему сказал: только в Боге. Но даже не в самом святом человеке должна успокаиваться твоя душа. У Давида было великолепное служение. Вы знаете, он был псалмопевцем. Он сочинял прекрасные псалмы. Он умел потрясающе молиться. И Бог его учил, что не в служении, не в молитве, не в делании какого-то дела Божия мы находим покой, но только в Боге успокаивается душа моя. Давид был человеком по сердцу Божьему, он стремился вести благочестивую жизнь. И некоторые люди находят покой в своем благочестии. Они говорят, вот как тот, помните, фарисей, пришедший в храм: благодарю тебя, Господи, что я не как все люди, вот я не пью, я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей, я великолепный человек. Он находил покой в своей праведности. Давид был научен, что праведность не может быть его покоем. Господь попускал ему ошибаться, согрешать, чтобы он понял, только в Боге успокаивается душа человека. Только в Боге. Братья и сестры, человек, который этого не поймет, неизбежно переживет ужасную трагедию в своей жизни. Все, что строится не на Боге, все разрушится. И вот мы видим, как Давида оставил его друг, как его подвела жена, как ушел в вечность его наставник Самуил. Давид сам согрешал, и он понял, что если он на всем этом будет строить свой покой и уверенность, он будет самым несчастным человеком. Только в Боге. Почему только в Боге? Вот эта уверенность в Боге проистекает из того факта, что только Бог дает спасение душе. Мы прочитали во втором стихе: «Только в Боге успокаивается душа моя». Почему? От Него спасение мое. Это спасение включает в себя не только спасение души от власти греха, от последствий за грех, от вины. Это спасение включает в себя также и спасение от врагов. Вы видите, в 4 стихе Давид очень уверенно заявляет своим врагам, что вы будете низринуты. Вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Он видит своих врагов очень слабыми в свете могущественной силы Бога. И вот он успокоился в Боге, он успокоился в его способности спасти душу от греха, в его могуществе защитить его от врагов и избавить. И вот в Боге нашел Давид свой покой. Дорогие братья и сестры, в этом слове или в этом псалме я вижу не только отречение от всех способов, человеческих способов успокоения души, а здесь также и слово, провозглашающее твердое решение всегда успокаиваться в Боге. Давид пришел к этому выводу окончательно. 6 стих, посмотрите. «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Значит, и в будущем, всегда, в любой день и час, только в Боге успокаивайся, душа моя. Вы знаете, нам нужно себе напоминать о том, где место нашего покоя. Иначе нас понесет совершенно к другим местам покоя. Сатана найдет нам такие успокоительные средства, которые нас навсегда могут погубить. И Давид подчеркивает, что душе нужно напоминать о Боге, потому что Он надежда, Он скала, Он убежище, Он слава. В общем, все, в чем нуждается человек, все это находится в Боге. И это слово является также словом призыва к народу. Давид не только для себя нашел покой в Боге, А он желает заявить, что Бог может быть покоем для каждого человека. И вы посмотрите, в 9 стихе он взывает народ. Он хочет, чтобы его подданные слышали это. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердца ваши, Бог нам прибежище. Он призывает народ находить утешение в Боге. Видите, изливайте сердца ваши пред Богом. Я думаю, для всех народов это актуально, и для Израиля, и также для нас, особенно вот российских людей. Вы знаете, в жизни очень много бремен, очень трудностей много. И вам не составляет труда ответить на вопрос, вот наш народ, где он находит утешение от всех стрессов, от всех проблем, от всех невзгод? Водки, правильно, правильно. Вместо того, чтобы идти к Богу, они идут в магазины. Но скажите, они находят покой душе, приняв 100 грамм? Нет, беспокойство еще более нарастает и увеличивается. Народу это важно было знать. Народ, не бегите в магазин, а куда? Идите к Богу, изливайте пред Ним ваше сердце. Он вам прибежище. Народ находит утешение в вине. Это абсолютно ложное утешение. Вы знаете так, что народ стремится находить покой в сильных лидерах. И вот Давид говорит и об этом. Народ, вы хотите видеть сильных лидеров, сильных маршалов, умных политиков, но знаете, 10 стих, сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вы знаете, это свойство всех политиков, всех деятелей такого ранга, давать ложные обещания, лишь бы удержаться на своем месте. Вот, и руки на отсечение, и на рельсы лягут они словесно, лишь бы только удержаться. Это не новость нашего времени, братья и сестры, это всегда так было. Давид сказал, это было почти за 1000 лет до Рождества Христова, 3000 лет назад. Сыны человеческие, имеется в виду князья, руководители, только суета. Все их планы очень несовершенны. Они ложь. Они легче пустоты. Разве можно надеяться нам, на политиков, на губернаторов, на мэров? Никогда, дорогие друзья. Давид призывает народ, только в Боге успокаивается ваша душа. Только Он надежда ваша. Не люди ни в коем случае. Народ также стремится найти покой в военных победах. Вот здесь в 11 стихе намек на это. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Ну, тогда было в обычае, как в Библии читаем, цари израильские выходили на войну, захватывали очень много добычи. И народ думал, вот мы одержим победы, мы разбогатеем на этом. И Давид убеждает, никогда не надейтесь на военную мощь вашего государства. Не надейтесь также найти покой в материальном достатке. Как здесь сказано, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Только в Боге. И важные слова в заключении. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. У тебя, Господи, милость, ты воздашь каждому по делам его. Дорогие братья и сестры, дважды слышать, это услышать не только ушами, но это услышать нашим сердцем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня каждый из нас услышал это сердцем. Только в Боге успокаивается душа твоя. Этот покой в Боге самый надежный, самый великий, самый лучший и непоколебимый. Бог желает, чтобы ты возложил на Него все твое упование. Бог желает, чтобы ты приходил и изливал свое сердце пред Ним. Бог желает, чтобы ты вручил свою жизнь Ему и был зависим только от Него, но не от человеческих способов найти покой и найти утешение. Вот к каким выводам пришел Давид. Бог и нас учит прийти к таким же выводам, рано или поздно, если вы дети Божии, вы придете к этому выводу, только в Боге успокаивается душа моя. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы славим Тебя за то, что Ты

0: Ты сам призываешь нас найти покой в Тебе. И мы благодарим Тебя, что в Твоей любви, в Твоей силе, в Твоей праведности, в Твоей мудрости находит покой наша душа. Мы часто сознаем себя слабыми и никчемными, но благодарим Тебя, что не это является определяющим в нашей судьбе, но Твоя святая воля. Ибо самый слабый силен в Тебе, самый немудрый, он мудр в Тебе.
1: Вы прослушали программу библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней много биографических очерков. Притом, это биографии самых разных людей. Некоторые из этих библейских биографий довольно детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из 2-3 фраз. Но несмотря на краткость этих биографий, если читать их очень внимательно, из того, что сказано, можно извлечь много полезного. Безусловно, что не случайно попали они на страницы Священного Писания. Как и вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому, как сама Библия говорит, они полезны для поучения, для обличения, для наставления в праведности, чтобы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так что примеры из жизни этих людей могут быть большим ободрением для нас и в то же время предупреждением. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги «Деяния» мы познакомимся с одной личностью, точнее, с одним молодым человеком, биография которого может подсказать нам довольно много. Мы уже встречались с ним в 12 главе, разбираемой нами книги «Деяния», а в 13 главе о нем упоминается 2 раза. Во всем Новом Завете его имя упомянуто всего лишь 9 раз. Я имею в виду Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавы. В книге «Деяния» его имя упомянуто 6 раз. 2 раза в 12 главе, 2 раза в 13 главе и 2 раза в 15 главе. Из 12 стиха 12 главы мы узнаем, что имя матери его было Мария, и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце его мы ничего не знаем. Возможно, что Мария, мать Марка, была вдовой. Можно также предположить, что они были довольно зажиточными людьми, так как они имели достаточно большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужения. 2 раз в 12 главе сказано, что когда Варнава и Савел возвращались из Иерусалима в Антиохию, они взяли с собою Иоанна, прозванного Марком. А в 13 главе, когда Варнава и Савел отправились в их первое миссионерское путешествие, сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Немножко ниже, в этой же 13 главе, в 13 стихе сказано, что по прибытии в Пергию в Памфилии Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собою Иоанна Марка. Однако Павел не согласился на это, и в результате Варнава, взяв с собой Марка, отправился в одну сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, отправился с ним в другую сторону. На такой печальной ноте, как будто кончается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, может послужить большим ободрением. Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савел предложили ему присоединиться к ним для духовного служения. Вне всякого сомнения, что это было инициативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое миссионерское путешествие. Итак, их путешествие началось с Антиохии. Они направились в портовый город Селевкию, а из Селевкии на корабле они отплывают на остров Кипр. Как нам известно, Варнава дядя Марка был киприянин, и, возможно, Марку этот остров был знаком. Разумеется, очень приятно побывать в знакомых местах после продолжительного отсутствия. Именно тут началось служение этих первых миссионеров. Они проповедовали Слово Божие, и, как обычно делал Павел, в первую очередь они проповедовали в синагогах. Однако ничего не сказано о видимых результатах их служения. Я читаю 5 стих из 13 главы. «И бывший в Саламине, это портовый город на острове Кипр, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что о результатах здесь ничего не сказано. Только когда они прошли по всему острову и дошли до Пафа, Господь дал им видимые плоды. Обратился некий проконсул Сергий Павел. Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. Но вот в 13 стихе мы читаем такие слова. «Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии». И дальше мы узнаем, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Что случилось? Почему вдруг Марк покидает своего дядю Варнаву и апостола Павла и возвращается домой в Иерусалим? До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать новые места, видеть новые лица. И потом все эти впечатления были связаны с делом Божьим, с расширением Царствия Божьего. Но вот когда они отправляются дальше, в места, населенные язычниками, как Перги и в Памфилии, что-то в нем возмутилось и запротестовало. А что именно, мы определенно сказать, конечно, не можем. Возможно, это был страх, неизвестность, абсолютно незнакомые места. Кипр – это, понятно, большая часть местного населения Иудеи. А этих людей я понимаю, с ними я могу найти общий язык. Мне понятен их образ жизни. Но что за люди там, в Памфилии, язычники, безбожники, дикари? В такие моменты человеком начинает овладевать чувство тоски по родным местам, по дому. Дома уютно. Там все удобства большого города. Много друзей, община, молодежные, экскурсии. Еще одно очень важное обстоятельство. Родная мамочка. Ах, как я скучаю по ней. Еду домой в Иерусалим. Да, такие мысли и чувства могли появиться ночью, когда ему не спалось. А во мраке и одиночестве так темно, страшно, все кажется безнадежным. И до восхода солнца молодой Иоанн Марк принимает роковое решение. Варнава и Павел собираются ехать дальше. А что делает Марк? Простившись с ними, он возвращается в Иерусалим, домой, к маме. Да, всего несколько месяцев тому назад он с таким большим энтузиазмом откликнулся на возможность принять участие в духовном служении и сотрудничать с Варнавой и Павлом. Предвкушая радость такого служения, Марк ни с чем не считался. Он попрощался с родными и друзьями и отправился на героический труд – спасение человеческих душ. И вдруг все это забывается, и молодой труженик Божий без оглядки бежит домой. Но перед тем, как слишком сурово судить Марка, зададим себе вопрос, а не случалось ли что-то подобное и с нами? Возможно, что сейчас мы находимся именно в такой ситуации. Быть может, у нас не было такого явного отступления, но в сердце уже началось отступничество. Люди не замечают, что первой любви к нашему Господу уже нет в сердце нашем. В сердце произошло отступничество от Господа, хотя внешне будто и незаметно никаких перемен. Дорогие мои, как выйти из этого печального положения? Есть один только выход – покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплиной и тем, что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток. Эта церковь оставила свою первую любовь. И что говорит ей Спаситель? «Вспомни, — говорит Господь Иисус Христос, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Не думая, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места такими же, как ими он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании он видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же. Все как было раньше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе в ту ночь в Перге, в Памфилии, когда ему не спалось, и он решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, нет той привлекательности. Чем это объяснить? И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его почти до паники. «Что я сделал?» «Я оставил место служения, которое Господь в своей любви и милости доверил мне. Как я недооценил его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем не сравнимой честью, дарованной мне служить царю царей и Господу господствующих. Боже ты мой, что же я наделал? Неужели теперь я отвержен? Может ли Господь возвратить возможность, от которой я отказался?» «Вспомни, — говорит Господь, — откуда, то есть с какой высоты ты не спал. Это первый шаг к восстановлению. Но этого недостаточно. Необходимо предпринять следующий шаг. Нужно покаяться». Мы не можем сказать, как скоро покаялся Марк после того, как он оставил Варнаву и Павла. Но мы знаем, что приблизительно через 2 года после его отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он категорически отказался взять с собою Марка. Не исключено, что такое решение Павла привело именно Марка к покаянию. Да, из-за него, из-за Марка. Эти 2 труженика Божьи, сотрудничавшие в течение 6 лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на произвол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинарной мере, примененный Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хороший служитель. Можно сказать, что лишение труда – это наказание за отступничество, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, что награда за верность в труде – это еще большая ответственность за дарованный труд. Итак, Марк был наказан за отказ трудиться. Он был лишен возможности служить Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба, за копанный талант и отдать тому, который имел 10 талантов. И затем Христос сказал эти знаменательные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Как понять эти слова? «У неимеющего отнимется и то, что имеет». Тот, кто не пользуется данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет. А в результате этого они полностью будут отняты от него. Вознаграждение же за верность в служении – это увеличение ответственности. Всякому имеющему дастся и умножится. В качестве наказания за отступничество от труда Марк был лишен возможности трудиться. И это привело его к покаянию. Эта дисциплинарная мера, примененная Павлом по отношению к Марку, принесла свой чудный плод. А утешение Варнавы помогло ему перенести наказание. Да, дорогие мои, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступничестве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом. И Господь предоставит ему новые возможности труда. Слава и благодарение Господу! Из Слова Божьего мы видим, что Марк был полностью восстановлен в служении, и на него были возложены новые обязанности. Только благодать Божия могла сделать это, дорогие мои, снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно отнесся к доверенному ему труду. В книге «Деяния» не все сказано о Марке. Проходят годы, церковь в Колоссах, и Филимон получает письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упоминается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, которые могли возникнуть. «Примите его, окажите ему любовь и братское внимание». В послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называет его одним из своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова поручил ему служение в своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею. «Марка возьми и приведи с собою, — пишет Павел, — ибо он нужен мне для служения». Помните, что произошло 10 лет до того, как были написаны эти строчки? Марк, прозванный Иоанном, был с Павлом и Варнавой. Они имели его при себе для служения. И последние слова сказаны о Марке самим Павлом: «Он годен мне для служения». Итак, несмотря на поражение Марка, несмотря на то, что в течение почти 10 лет о нем ничего мы не слышим, благодать Божья восстановила его, так что он вновь становится годным для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался и в строгой дисциплине от Павла, и в утешении от другого человека, имя которого означает «сын утешения», то есть Варнава. Но в конечном итоге совершил это чудо сам Бог, только Он один восстанавливает отступников. Но Бог делает гораздо больше этого. Он не только прощает, Он не только восстанавливает и дает новые возможности для служения, Он также восстанавливает потерянное время. После того, как Господь через пророка Иаиля говорит своему народу, отступнику: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование. Слушайте, «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с нами». Да, дивное соделал Господь в жизни Марка. Он восстановил его и сделал вновь пригодным для служения в своем винограднике. Может быть, сейчас меня слушает человек, ставший отступником. Ты обескуражен. Ты потерял всякую надежду и думаешь, что Господь больше не может тебя употребить. Вспомни Марка, вспомни Симона Петра и многих других, которых по своей милости Господь восстановил, и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, дорогие друзья, именно то, что после того, как Господь восстановил их, они стали служить плодотворнее, чем до отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что Он любящий Бог, долготерпящий и могущий восстановить. Да, такова благодать Божья. Если мы признаем свои поражения и отступничество и раскаиваемся, мы можем стать еще больше пригодными для служения, от которого мы когда-то бежали. Он доверит нам служение, о котором мы и мечтать не смели. Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она была до перелома, так и в нашей жизни, если мы покаялись в содеянном грехе и получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех, благодарение Господу. Падение, прощенный нам, приближает нас к Иисусу Христу и делает нас более зависимыми от Господа. Такие переживания должны привести нас к смирению перед Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать за Ним. А смиренным, дорогие мои, Бог всегда дает благодать. История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божия сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения? Этот беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служение, становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить благую весть Евангелия от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным слугой. Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося верным во всем. Он тот, о котором апостол Павел говорит, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка и сделал его пригодным для служения. Подумайте, какое чудо он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную биографию Сына Божьего. Можно ли представить более почетное поручение? Да, ему и ему одному, действующему в нас своей силою и делающему несравненно больше всего того, чего мы просим или о чем помышляем, ему принадлежит слава, хвала и поклонение. О, как не любить, дорогие мои, такого чудного Спасителя! Если ты, мой дорогой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь возвратиться, приди к Нему сейчас. Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил от Него. Покайся. Он никогда не отвергнет человека, который вот так искренне и просто приходит к Нему. Поэтому, как говорит Слово Божие, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо. И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь сам ответит и скажет: «Уврачую, отпадение твое, возлюблю тебя по благоволению». Сделай это сейчас. Приди к нему и возьми с собою эти слова покаяния. Господь ответит тебе так же, как он ответил своему народу, когда народ израильский покаялся: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну».
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.
2: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Исаия со всей верностью Богу возвещал его волю и намерения, но народ относился равнодушно к его возвещениям. Немногие из слушавших, однако, принимали в сердца свои его слово, а большинство не обращало на них внимания. Из первой части книги Исаии мы можем заключить, что пророк еще не приступил вполне к служению открытому среди своего народа, но он приготовлял возвещения, ободрения и предупреждения. Временами он появлялся между вождями народа, а потом удалялся от них и оставался в уединении. Когда мы приходим к 24 главе, то замечаем, что она начинается словом «вот». Здесь пророк после возвещений народом, окружающим Израиль, обращается с вестью от Бога ко всему миру. Он возвещает, что вся земля находится под владычеством Бога, который имел особое откровение к народу израильскому, его избранному народу, но он также имеет власть над всей землей. В течение многих столетий народы мира считали себя самостоятельными в своих делах и не признавали над собою власти Божьей. Но вечный Бог, пребывающий на небесах, взирает на дела всего мира, всех народов. Бывают времена, когда Бог позволяет человеку делать то, что он хочет. Появляются на политической сцене деспоты и держат многочисленные народы во власти страха, проявляя жестокие действия и контроль по своему произволу и для своих целей. Однако Бог управляет небесами, и вся земля убедится в том, что существует Бог и знает, и видит все на земле. Владыка, будь благословенный вовек. Хотя гордый и самолюбивый человек производит на земле замешательство и скорбь, но Священное Писание ясно открывает нечестие мира и результаты этого беззакония. Поэтому все народы, весь мир не избежат суда Божия. Все будет опустошено. Исаии 24:1 свидетельствует: «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней». Книга Откровения Иоанна свидетельствует нам о разрушениях, которые придут, когда совершится Божественный суд. Исаия также, получив вдохновение или откровение от Бога, также предвидел эту грядущую катастрофу. Беззаконие человеческое должно быть наказано. Земля, на которой Сын Божий пролил кровь свою за грешников, будет наказана и очищена. В нашем 20-м столетии мы видим поразительно великолепные сооружения и здания, созданные гением человека. Все это так изумительно. Но в то же самое время мы наблюдаем большие бедствия, нечистоту и моральное падение. Суды Божьи уменьшат население земли. Слушайте, что пишет об этом пророк Исаии 24. «За то, что проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней, за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». В книге Откровения святой Иоанна, глава 8, стих 8, сказано так: «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Предыдущий 7 стих передает о том, что третья часть деревьев сгорела. Какое страшное опустошение придет на землю? Почему это случится? Несомненно, причина этому — человеческая гордость, надменность, греховность и отсутствие покаяния. Но даже и в такое время найдутся люди, которые не отступят от Господа. Обратите внимание на слова Исаии 24, с 13 по 14 стих. «Что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка? Они возвысят голос свой о величии Господа, громко будут восклицать с моря». Снова читаем в Откровении, что найдутся те верующие, которые откажутся преклонить колени перед Антихристом, когда он откроется, и когда прольются суды Божьи. Они, эти верные Господу, воспоют громко о величии Божьем и примут мученическую смерть за Него. Но не забудьте, что Церковь Христова, которой мы часть составляем, не примет в этом участие. Она будет взята Христом на воздухе. Мы уже будем с Ним до свершения судов Господних. Исаия 24, 21 стихе сказано. Также возвещает, что правители и вожди народов будут наказаны за их возмущение против Бога. Эта 24 глава заканчивается триумфальными словами, цитирую. «Когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава». Несомненно, что это будет возглас верного остатка еврейского народа. Эти спасенные Богом не преклонили своих колен перед беззаконием и насилием. Тогда же прозвучит их голос: «Благословен грядущий во имя Господне! О, какой славный день этот будет для тех, кто ожидал его среди страданий и скорбей своего Мессии и Спасителя». Священное Писание содержит и много других пророчеств относительно явления Господа славы, и Он благословит и возрадует сердца ожидавших Его. Второе слово «в тот день» открывает избавление обремененных и угнетенных. Исаии 26.1. Слово, которое христиане часто повторяют, находится в Исаии 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В тот день все это совершится, но в наши дни мир принадлежит тем, кто уповает на Него. Это прекрасная песнь. В тот день люди будут петь с радостью, восхваляя Господа за все избавление и силу, которую Он даровал. «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа моя» — Исаии 26:8. Они сознавали, что прошли путь страданий, говоря: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое» — Исаии 26:13. Эта песнь принадлежит будущим дням, но даже и сегодня дети Божьи могут и должны выражать свои желания, направленные Господу, который поддержит чаду Божие в дни страдания и преследования. Заметьте также, что эта песнь возвещает о окончательной победе Господней над противниками, которые преследовали верующих. Это является постоянным божественным принципом. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам упоминает о праведном суде Божьем над гонителями его народа. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрядаю вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1:6-7. Третье возвещение, фраза «в тот день», связано с поражением врагов, великих армий и народов, преследовавших народ Божий. Несомненно, что их вдохновлял сатана и его демоны. Возвещение это краткое, но оно весьма важное. Дальнейшие слова свидетельствуют о том, что Израиль будет освобожден от гнета и будут радоваться. Поэтому сказано: «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Этот виноградник принесет ему радость». «Собранный Божий народ и благословенный им». Фраза «в тот день» в главе 27 упоминается дважды. Иерусалим будет центром событий тех важных дней, а также местом хвалы и поклонения Богу. Исполнятся все планы Божьи, которые Он имел в течение веков. Последнее слово «в тот день» чудное. Господь Саваоф будет венцом и диадемою для остатка народа своего. Исаии 28:5.
0: На этом

участвовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Первая книга Паралипоменон, глава 11. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. Они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнему через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были и иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и сказал Давид: кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главой и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруии, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав восстановил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господнему над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иисваал, сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. За ним Елиазар, сын Додо Ахахиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян, но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. Трое этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адолам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей этих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду». И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил 2 ариилов моавитских. Он же сошел и убил льва во рву в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкой и, вырвав копье из руки египтянина, убил его, его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся, и Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов, Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекаитянин, Евиезер, анафафянин, Сифхай, хушатянин, Илай, ахахиянин, Магарай, нетофафянин, Хелет, сын Вааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирофанянин, Хурай из Нагелегааша, Авиел из Аравы, Азмавев, бахурамиянин, Елиягба, шалбанянин, сыновья Хашема, гизанитянина, Ионафан, сын Шаги, гераритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, пеланитянин, Хицрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбоя, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берафянин, оруженосец Иоафа, сын Саруи, Ира, ифриянин, Гарыб, ифриянин, Урия, хет, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерафянин, Шама и Иеиел, сыновья Хофама, араирянина, Иедиаэл, сын Шимврия, и Иоха, брат его, фитиянин, Илиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, маавитянин, Елиел, Овед и Иосиел из Мицеваи. Глава 12. И эти также пришли к Давиду в Сакелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Киса, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, Изиэл и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмая, гаваанитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, Иеремия, Иохазеил, Иоханан и Иозавад из Гедеры, Елузай, Иеремов, Виалия, Шимария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иозеэр и Иошавам Кариянье, и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстры, как серны в горах. Главный Эзер, второй Овадия, третий Илиав, четвертый Мишмана, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый Елзават, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньшей над сотней и большей над тысячей. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобой, сын Иессея. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сакелаг, Тогда перешли к нему из Манасиян Аднах, Иозавад, Иедиаэл, Михаил, Иозавад, Елигу и Цельфай, тысячи начальники у Манасиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сынов Симеоновых, людей храбрых в войске, было 7100. И из сынов Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сынов Вениаминовых, братьев Саула, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сынов Ефремовых 20800 людей мужественных, именитых в родах своих. Из полуколена Манассеина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 тысяч в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, и с ними 37 тысяч с щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассеина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колен Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах и мулах и валах, муку, смоквы и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И я приглашаю вас открыть ваши Библии на 4 главе из книги «Исход». Если, конечно, у вас есть Библия. Если нет Библии, пожалуйста, следите за ходом лекций. Если вы напишите нам, мы постараемся ее выслать вам. Так что, слушатели, сегодня перед нами 4 глава книги «Исход». Бог призвал Моисея стать освободителем израильского народа. На протяжении 40 лет Бог готовил его для этой роли в Мадианской пустыне. 40 лет до этого Моисей сам попытался по своей инициативе стать освободителем своего народа. И вот теперь, когда Бог призывает его на это дело, Моисей начинает серьезно сомневаться в своих способностях. В нашей предыдущей беседе мы видели, как ответил Бог на возражение Моисея. Он предсказал, что народ пойдет за ним, хотя фараон ожесточится. Также Бог дал ему жезл, ставший впоследствии символом власти и источником силы Моисея. В дополнение к жезлу, однако, Бог дает ему еще один знак и еще один серьезный урок, чтобы подготовить Моисея в предстоящей ответственной задаче освобождения Израиля. Об этом мы читаем в первых 8 стихах 4 главы книги «Исход». «И еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. «Еще сказал, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Так читаем мы в этих стихах, слушатели, начиная с 6, включительно по 8 стих. Друзья дорогие, Бог вложил жезл в руку этого человека. Но он хотел, чтобы этот человек, Моисей, полностью подчинился ему. Бог хотел, чтобы рука Моисея действовала заодно с его сердцем. Наш Господь сказал в Евангелии от Луки, в 6 главе, 45 стих, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Дорогие друзья, Бог показывает этим знамением, что Он хочет, чтобы сердце Моисея принадлежало ему так же безраздельно, как и его рука. Бог хочет того же и от нас сегодня. Он не хочет наших денег или наших способностей, Он хочет нас, Он хочет вас и меня, дорогие слушатели. И когда мы целиком, целиком отдадим себя в Его распоряжение, Он получит с нами и все остальное. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый». И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. 10 стих 4 главы. Моисей выдвигает еще одно возражение. Он говорит: «Тебе, Господи, нужен способный оратор, а я не умею говорить. Я не умею говорить доходчиво, ясно. Я заикаюсь». В свое время Моисей мог говорить и говорил очень неплохо, но сейчас он начал серьезно сомневаться в себе. Но мы читаем 11 и 12 стихи, где Господь ему говорит следующее: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Бог говорит Моисею, что Он хочет, чтобы Ему принадлежала не только рука, но и уста Моисея. Он обещает Моисею быть при устах его и научить его всему, что говорить. В 13 стихе мы читаем: «Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать». Моисей снова старается найти себе заместителя. «И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал: а разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Моисей сделал большую ошибку, попросив у Бога заместителя вместо себя для обращения к народу. Бог уступил его просьбе, но ему не нравилось такое разделение власти. Вы увидите позже, как это разделение власти между Моисеем и Аароном вызовет серьезные неприятности. Мы должны, слушатели, признавать наши слабости, но когда Бог призывает нас на какое-то дело, мы должны доверять Ему, что Он, призывающий, даст нам необходимые силы и умения для выполнения Его. И дальше мы читаем в 17 и 18 стихах следующее: «И жезл сей возьми в руку, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иоафору, тестью своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще. И сказал Иофор Моисею: иди с миром». В это время в Египте правил уже новый фараон. Прежний фараон, покушавшийся на жизнь Моисея, умер. Моисей со своей женой и сыновями отправился в Египет, взяв с собой жезл, данный ему Богом. Бог напутствовал Моисея словами: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, и я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Мы читаем в 4 главе 21 стих книги «Исход». Эти слова, друзья, эти слова о том, что Господь ожесточит сердце фараона, всегда представляют из себя проблему. Мы столкнемся в дальнейшем с еще одной проблемой – египетскими казнями. И когда мы изучим их подробнее, во всех деталях мы увидим, что эти проблемы имеют удовлетворительное решение.

И говорится, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Друзья, Бог отнесся очень терпеливо и снисходительно к фараону и его подданным египтянам. Он в самом начале предупредил фараона, что если тот не отпустит израильтян для поклонения ему, он поразит смертью первенца фараона. Однако, друзья, когда фараон отказался их отпустить, Бог не сразу привел в исполнение свою угрозу. Сначала он послал на Египет несколько предупреждений в виде различных египетских казней. У фараона была возможность, да, у него была возможность одуматься и таким образом спасти жизнь своего первенца. Но фараон не воспользовался этой предоставленной ему возможностью. Он возгордился. Мы читаем в 24 стихе 4 главы книги «Исход» следующее. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Друзья, этот стих очень странный стих, но он показывает, что у Моисея, видимо, было еще и третье какое-то возражение. Он не счел нужным совершить обрезание своему сыну. Обрезание для каждого израильтянина мужского пола было знаком завета с Богом. Если Моисей собирался объявить Божью волю другим, то прежде всего он сам должен был безукоризненно следовать его воле, не так ли? С помощью этого происшествия Бог напомнил Моисею о его непослушании. Мы читаем 25 и 26 стихи. «Тогда Сифора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Этот эпизод, слушатели, трудно объяснить, и нам придется вернуться в прошлое, чтобы лучше понять ситуацию. Вы помните, Моисей убежал из Египта, пришел в Мадианскую землю. Мадианитяне были тоже потомками Авраама и Кетуры. Эти люди поклонялись единому Богу. Моисей чувствовал себя как дома среди этого народа. Он подружился с мадианским священником и, помните, женился на одной из его семи дочерей. Бог вначале благословил дом Моисея сыном, но Моисей не сделал того, что Бог завещал делать с каждым новорожденным израильским младенцем мужского пола. Моисей не совершил обрезание крайней плоти у своего сына-первенца. Обрезание, как вы знаете, было символом, показывающим, что этот человек в самом деле принадлежит к сынам Авраама, а также символ завета с Богом Израиля. Очевидно, жена Моисея возражала против обрезания, и Моисей не стал настаивать. В глазах Бога это было неповиновением ему и ему, его слову. На пути в Египет Бог встретил Моисея и указал ему на его промах. Сифора, чтобы спасти жизнь своего мужа, совершила обряд обрезания для своего сына. С ее стороны это был шаг веры. И вот мы читаем далее. «И Господь сказал Аарону, пойди навстречу Моисею в пустыне». И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение
перед глазами народа.

0: И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились». Мы читали 27 по 31 стихи из 4 главы книги «Исход». Как вы видите, дорогие друзья, здесь сцену возвращения израильского народа к своему Богу, к вере Авраама, возглавляют два гиганта веры. Это Моисей и Аарон. Это было необходимое условие для их избавления из египетского рабства. На этом, дорогие слушатели, мы сегодня оканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге «Исход». Мы продолжим изучение этой замечательной книги в нашей следующей радиопередаче, если Господь нам разрешит. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь. Я хотел бы в конце этой программы оставить вам один вопрос. Вопрос таков. Где Моисей встретился с Господом? И какие знамения получил он и для чего? Где Моисей встретился с Господом? И какие знамения получил он и для чего?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом. Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим. Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнение относительно чего и уверенность в чем? В первую очередь, это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны, и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В 3 главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В 1 послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во 2 послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина». А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славя Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзаконие» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец. В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом: сможет ли кто-то выдержать испытание великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком, а в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот, жестоко отвернулась от меня. Поясню, что в то время я весьма серьезно ухаживал за одной из их дочерей. И эти люди недвусмысленно дали мне понять, что они не хотят, чтобы в их семье оказался бедный проповедник. Конечно, молодой человек в том возрасте, в котором был тогда я, воспринимает подобные вещи особенно остро. Но даже и сегодня мне приходится прикладывать усилия, чтобы перебороть в себе этот горький корень неприязни в отношении целой категории людей, которые так жестоко поступили со мной в свое время. Однако все мои переживания вовсе не являлись истинной скорбью. Это были нелегкие и болезненные сердечные раны. Однако они никоим образом не являлись великой скорбью. И я хотел бы спросить вас, как у вас с этим горьким корнем злобы? Не доставляет ли он проблемы вам? Я знаю людей, христиан, которые позволили этому горькому корню негативных эмоций испортить всю их жизнь. Так что это даже затронуло их христианскую жизнь и их свидетельство. Я встречал таких христиан в церквях. Даже когда они сидят на воскресных богослужениях в церкви, их лица отражают те ужасающие эмоциональные бури, которые разыгрываются в их сердцах. Злоба может убить христианскую жизнь человека. И нам надлежит молиться, чтобы перед лицом жизненных обстоятельств мы не позволяли корню злобы и горечи разрастаться в нас. Вот почему так удивительно видеть, что эти святые периода скорби, которым довелось пройти через все ужасы того времени, сумели сохранить свою песню. Друзья мои, в этой жизни, то есть пока мы живем в нашем греховном мире, на нашем пути обязательно встретятся всевозможные поводы для обид, гнева и горечи. Но как мы поступим со всем этим? Нам следует молиться. Более того, нам следует молиться об этом больше, нежели мы молимся обо всем остальном в нашей жизни. И самое главное, если эти святые сумели пройти через страдания великой скорби, сохранив силы и настроение для песни славословия, то мы с вами определенно должны нести такие песни в наших сердцах, независимо от окружающих нас обстоятельств. Псалмопевец писал в 6 стихе 29 псалма: «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». За прожитые годы я понял одну истину, весьма важную лично для меня. Бог никогда не позволит какому-то человеку, какому-то испытанию или даже какому-то врагу оказаться на вашем жизненном пути, если все это не будет являться для вас определенным уроком. Бог допускает все это для определенной цели, а именно, для становления нашего характера. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы не попасть в ловушку сатаны и не утратить радости нашего спасения, которая так хорошо видна на примере святых великой скорби. Прочтем 3 и 4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите услышать песнь Моисея, вам следует открыть 15 главу книги «Исход», а также 32 главу книги «Второзакония». Оба отрывка говорят о Божьем избавлении, а также о Его спасении и Его верности. Например, там есть такие строки: «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя ему. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» А песнь Агнца – это вознесение прославления Христу как Искупителю. Мы видели эту песню в 5 главе книги Откровения в стихах с 9 по 12. «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Позвольте мне вновь привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что книга Откровения имеет в своей основе фигуру Христа, то есть ее отличает христоцентризм. Не позволяйте этим четырем всадникам отвлечь вас от главного предназначения данной книги. Пусть вас не сбивают с толку печати и трубы, пусть эти семь чаш гнева не станут главным объектом вашего внимания. Наша задача – не отводить наших взоров от Христа. Он управляет всем, Он Господь, и в этой книге нам раскрывается Его личность во всей Его святости, Его силе и Его славе. Человек Иисус Христос поистине чудесен. Он тот, кто может приблизиться к самому Богу, но одновременно с этим взять за руку каждого из нас. И благодаря этому Он способен соединить нас с Богом. Он может сделать это, потому что Он – Бог. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» – звучит вопрос в устах святых периода скорби. В наши дни мы сталкиваемся с недостатком благоговейного страха перед Богом, даже в среде верующих. Мы слишком увлечены этими рассуждениями о Божьей любви. Хотя нам, конечно же, не стоит забывать о том факте, что Бог – это действительно любовь. Но Бог также является светом, что означает, что Он свят. И этот святой и непорочный Бог действует в наших церквях, нередко обрушиваясь на христиан так, как я никогда не мог даже представить себе. Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог – это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Эти народы будут принадлежать ему. В книге пророка Исаии, в 9 стихе 11 главы, мы читаем: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них. Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы, являющиеся Божьими детьми, должны молиться за наши страны и радоваться тому, что грядет тот, кто будет вершить суд, а также установит справедливость на этой земле. И как дети Бога мы можем смотреть на все то, что происходит в этом мире, зная, что мы не способны исправить что-либо. Но однажды Христос будет править миром. Он начнет вершить суд и установит на этой земле подлинную справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находится в преисподней, не смогут признать Христа своим Искупителем. Но они признают тот факт, что Он Владыка, что Он управляет Вселенной и что вся Вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это! Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: и нашумевших находок стал жертвенник, который Иисус Навин построил на горе Гевал после прихода израильтян в Ханаан. Развалины жертвенника расположены в виде прямоугольника, приблизительно 8 на 10 метров. Стены этого строения из нетесанного камня имеют высоту около 3 метров и наполнены пеплом, грязью, камнями и костями. Внутри было найдено более 4000 костей животных, которых по закону Моисея приносили в жертву Богу. Рядом с жертвенником возвышение для священников, как велит книга Исхода. Еще одна находка позволяет связать все это воедино. Фигурка египетского священного жука-скарабея, которая, вероятно, была среди добра, с которым израильтяне покидали Египет. Христиане верят Библии и без этих доказательств. Но как же интересно узнать побольше о таком историческом памятнике, как жертвенник на горе Гевал.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении. Любовь к Богу». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Итак, первый очень важный фактор нашей любви к Богу – это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство. Второй, не менее важный фактор – заключается в том, что человек признает Божью совершенную благость или его доброту, явленную в максимальной форме в жертве Иисуса Христа. Это очень важно. Дело в том, что любовь – это не только признание того, что Бог имеет право определить нашу жизнь, но и признание еще одного важного обстоятельства. Признание того, что Бог определяет нашу жизнь самым лучшим образом. Признание того, что Он любит нас больше всех, абсолютно любит нас. Библия говорит о том, что эта любовь проявилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. «Любовь Божия к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Богоненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети родителям говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важное во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф, который навязал человеку дьявол. Это миф, который пронизал сознание человека и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок, он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно, страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, Это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят: мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть, и он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он и так от него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, то человек, он понимает ужас своего греха. И здесь сказано: не мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит: пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно, даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии, не ты первый проявил инициативу. Он говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Но показывает, что он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя. Чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный фактор в умилостивлении за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа. Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он. И понимает, кто такой Бог. В умилостивление за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. Если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно. Для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания, любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются, на чем они зациклены. Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос? Да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа. И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состоянии души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. Еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед Белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле. Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии. Или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую мы изучили? Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся, или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его, и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит, любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы. Четвертые боятся, что друзья предадут. Пятые боятся, что они замуж не выйдут. Четвертые боятся, что выйдут неудачно. Пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет. Потом перестала. Боимся всего чего угодно. Самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога. И не будете бояться. И победите страх. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори, это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее. Боящийся несовершен в любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг. Это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти собственной. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, люблю, люблю, бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие. Здесь написано, что любят ближних, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации, это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только не придумывают. Адом пугают, раем заманивают, членскими собраниями пугают, вызовет братский совет на ковер, с вами не будут разговаривать. Там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого зависит вся наша жизнь. И здесь естественный вопрос, как научиться. Тем более, что в Библии много раз сказано, что нужно учиться любить. 1 Иоанна 4:19 написано: «Будем любить Бога». Призыв. Потому что Он прежде возлюбил нас. Для того, чтобы научиться любить Бога, недостаточно просто сказать: «Давайте любить Бога». Давайте все вместе соберемся и скажем: «Давайте любить Бога». Перемена природы – это Божье дело, не подсильное человеку. Мы должны это признать. Посмотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией – это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духа. Бог говорит: я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом, посвятить свою жизнь Богу, абсолютно независимо ни от каких обстоятельств, а просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя, который не видит цену себе, а который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящая людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть, этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом. Наполняться Его умом, Его чувствами, для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божьего, способно любить Бога. Способно любить Бога Отца, способно любить Бога Сына. Вот почему это так важно. Вот почему апостол Иоанн так подробно нам объясняет это. Итак, вот этот процесс смирения перед Богом и процесс подчинения себя Святому Духу, он имеет, конечно, две стороны. Первая сторона – это когда человек в самом начале признает, что он негодный, признает, что его плоть не имеет права на существование, на жизнь, и он посвящает тому, что он всю жизнь будет бороться со своей плотью, подчинять ее тому, чтобы проявлялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти. И прогрессирующее подчинение себя все больше и больше Духу Святому, влиянию Святого Духа, наполнение себя атмосферой, которую приносит с собой Дух Святой. Итак, мы сегодня говорили еще об одном очень важном качестве настоящего христианина. Настоящий христианин – это тот, кто искренне любит Бога. Являемся ли мы таковыми сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы склоним наши головы, наши колени, задал себе этот вопрос. И задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед Ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель. По-настоящему научиться его любить.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

знаем, путь — это ты. И, конечно же, верим в тишину под луной и в молчание твое, беспредельный простор для души человека. Ты давно приготовил, но готовы ли мы? Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Смерть — болезненный шаг от последних агоний. Нам бы гордость поставить.

0: длинны. Мы теперь пилигримы. Мы теперь пилигримы. Только смелый не верит. Не погибнуть бы смелым. Быть не лучше ли разумным. Одного лишь бояться. Этот шанс не погибнуть. Ненароком упустим. Болью душу наполним. Глубина мироздания. Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы. Мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем, дорога не длинная. Мы теперь пилигримы. Мы теперь пилигримы.
1: Бибиэн существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуй! Я очень рад, что мы вновь слушаем Слово Божие. Голиаф, страшный и сильный, глумится над народом Божьим. И только юноша Давид осмелился вступиться за имя Бога, которого поносил филистимлянин, и сразиться с ним. Давид и Голиаф. Библия. Первая книга Царств. 17 глава. Саул осмотрел Давида с ног до головы. Юноша стоял перед ним без доспехов и без всякого оружия. Тогда Саул возложил на голову Давиду свой медный шлем и дал ему свои тяжелые доспехи. Но когда Давид повесил себе на пояс еще и большой меч, он уже не в силах был и шага сделать, не то что сражаться. «Это мне не подходит», — сказал он, едва переводя дыхание. «Я не воин и не могу сражаться в воинском снаряжении. Мне нужно оружие, которое я знаю и которому доверяю». Саулу стало не по себе, когда он увидел, что Давид побежал к ближайшему ручью и взял со дна 5 гладких камней. Он положил их в свою пастушескую сумму и приготовил кожаную пращу. Затем смело пошел навстречу филистимскому силачу. Голиаф снова выступил из рядов филистимлян и в очередной раз бросал вызов израильтянам. Но вместо привычного замешательства в рядах израильтян он увидел юношу, смело выступавшего ему навстречу. Когда же он рассмотрел, что юноша этот хрупок и безоружен, он преисполнился презрения и гнева.
4: «Как ты осмелился выйти биться со мной?» — проревел Голиаф. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам твое тело на корм птицам!»
3: И он принялся проклинать и поносить Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и со своей великой силой!» — смело отвечал Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Он сильнее любого воина. Ты поносил его, но сейчас он даст мне победу, чтобы все знали, что он истинный Бог». И Давид смело пошел на Голиафа. Подойдя ближе, он остановился, достал из своей пастушеской сумки камень и вложил его в пращу. Затем ловко раскрутил пращу над головой и прицелился. Камень со страшной силой вылетел из пращи и угодил Голиафу прямо в лоб. Великан рухнул и остался лежать. Давид подбежал к Голиафу, схватил его меч и отрубил голову поверженного врага. Филистимляне, увидев, что силач их убит, в панике бежали с поля битвы. Этот поединок вошел в историю. У многих народов есть пословицы, говорящие о том, как слабый побеждает сильного, как Давид против Голиафа, говорят. И мы знаем, что всегда побеждает тот, на чьей стороне Бог. Не бойся, если с тобой Бог, то ты всегда сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 363. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 8-9 стихи. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Случай известный. Перед учениками стояла невыполнимая задача. Как накормить такое большое количество людей? Их много больше 5000 человек. А их учитель спросил совета у них. Где взять хлеба, чтобы накормить и чтобы никто не ушел голодным? «Да если и купить всем хлеба хотя бы по малюсенькому кусочку, даже 200 динариев не хватит, а 200 динариев – это большая сумма». Но разве их учитель не знает, как разрешить эту проблему? Поделиться добром. Как-то мама сказала детям: «Давайте пересмотрим все наши вещи и решим, что мы можем отдать тем людям, у которых очень мало одежды». Дети с этим согласились. У них было много разных красивых вещей, кофточек, платьев, брюк, рубашек, курточек. Правда, некоторые из этих вещей лучше было бы оставить себе. Очень уж они нравятся и самим. Но, немного подумав, все-таки решили отдать. Это же для Иисуса. Они очень хорошо знали слова Иисуса Христа. «Так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Пусть будет хорошо и радостно всем, и детям в красивых одеждах, и Иисусу, и им самим. Если можем поделиться, то обязательно поделимся. А можно еще поделиться своим дедушкой, так решила Даша. Она очень скучала без дедушки, а он все не приезжал и не приезжал. Тогда мама объяснила ей, что она очень счастливая девочка, потому что у нее есть дедушка. А вот у нее, ее мамы, дедушки не было. И у Дашиного дедушки тоже не было, потому что его папа очень рано умер. Даше стало жалко маму, и она сказала: «Мам, а давай мой дедушка будет и твоим дедушкой. Я поделюсь с тобой, и тогда у тебя будет и папа, и дедушка». Если у вас щедрое и открытое сердце, то даже 5 маленьких хлебов смогут накормить множество людей. У мальчика, предложившего Иисусу эти ячменные хлебы, сердце было очень добрым. Вы всегда можете поделиться тем, что у вас есть, с людьми и сделать их счастливыми. И совершенно не важно, хватит ли вам самим того, что есть у вас. Доверьте все это дело Иисусу, а Он знает, как ваше малое сделать очень большим, чтобы всем хватило. Делитесь добротой. Вам и награда от Бога, который воздаст каждому по делам Его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Послание к Римлянам, 2 глава, 6-7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Кабанчик, ой, а что это ты такое напеваешь?
1: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
0: Ну, извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
1: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
0: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
1: А песенка называется «Радуга». И поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
0: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там мои пра-пра-пра-пра-пра так далее, дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
0: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
1: Вот значит дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
0: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
1: Точно, а бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, это так нечестно. Ну это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
0: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик, Бобрик.
1: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
2: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
1: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
2: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
0: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
2: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
1: Ха, скажешь тоже, закладка. Осиновый листочек.
2: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
0: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
2: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
0: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
2: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
1: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
2: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
0: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
1: Ну, ну когда же буду читать ее?
2: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
1: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими. И звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам, и птицам, и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
2: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
1: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
2: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
0: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей, — сказал Бог. Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
2: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить, а у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, И отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
0: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
1: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать.

0: Так и жили. Адам и Ева в райском саду, ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
1: Как же прекрасен был этот райский сад.
2: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
0: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
2: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее, дедушки, а?
0: Пишите нам по адресу. Христианская миссия, Свет на Востоке. Радиопередача «Смотрите, радуга». Зеленая закладка. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
2: С пометкой для кабанчика.
0: Запишите наш электронный адрес. Радуга. Собака.leo.ru.
2: До новых встреч! Уи! В радиопередаче «Смотрите, радуга!»
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Ой, Бобрик! Иди сюда скорее! Уи! Я сейчас тебя буду учить плавать!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

Что такое любовь? Этим вопросом задавались люди во все времена. Почему любовь нас так интересует? Что такое настоящая любовь? Что Слово Божие говорит о любви? Предлагаю вам поразмышлять об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Подлинная любовь». Сегодня мы будем говорить о любви в свете Библии, о любви, которая не превозносится, не мыслит зла, терпит и прощает, о любви, которой любит нас Небесный Отец и к которой Он призывает всех нас. Любовь – это наши поступки, действия. Любовь – это не просто приятное дополнение к отношениям. Любовь – это необходимость. Любить – это искать высшего блага для другого человека. Но как добиться такого уровня любви? Любовь – это тема, изучение которой неминуемо вызывает много вопросов. И ответы лучше всего искать на страницах Библии.
1: Мир вам, дорогие друзья! Давайте сегодня зададим вопрос. Что такое любовь? Если вы спросите 10-рых, то получите как минимум 10, а то и 20 различных ответов. Известный христианский ученый, богослов и писатель Клайв Льюис в своей прекрасной книге «Четыре вида любви» выделяет 4 разных типа любви. Похожая градация в произведениях Льва Николаевича Толстого. Первый тип можно назвать расположение. Любовь получает удовольствие от объекта восхищения. Это расположение, филио. Второй – это дружеская любовь. Это чувство единения и радости, которое является общим у двух человек, когда они